0: с доступом в App Store. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Несоблюдение требований российского законодательства. Обычно так российские чиновники объясняют блокировку, ну, чего угодно. Но иногда они, заблокированные сервисы, возвращаются. Причем лишь за обещание вот-вот начать соблюдать это самое российское законодательство. Означает ли это гипотетическую возможность разблокировки еще чего-нибудь? Ну, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что да. Но вот проблема. Блокировки иногда работают и в обратную сторону. Так, пользователи продукции компании Apple в России, еще не успевшие скачать национальный мессенджер Max, рискуют остаться без новинки отечественной IT-индустрии. Они, правда, в основном злорадствовали по этому поводу в соцсетях. А чиновники обиделись, и сегодня уже были жалобы от российских пользователей на работу App Store. И сегодня вообще мы будем много говорить о блокировках и разблокировках. Начнем вот с Роблокса. Мой коллега Андрей Шилов продолжит.
1: Разблокировать заблокированное. Хорошую новость об игровой онлайн-платформе Roblox Министерство цифрового развития России объявило 9 июня в жанре официальной позиции. По заявлению Минцифры, Roblox признала, что существующие технологии защиты детей от опасной информации были неэффективны и гарантировала реализацию комплекса мер. Получается, Роблоксу разрешили вернуться под честное слово. Не сообщается, что Roblox уже что-то сделал. Он только в июне запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. Случаев блокировок и разблокировок в современной России было несколько. Кроме недозаблокированной телеги в 2018-м, когда власти фактически махнули рукой на попытки запретить один из самых популярных мессенджеров, годом ранее запрещали, а потом разрешали менее известные мессенджеры WeChat и Imo. Roblox, казалось бы, вообще не про взрослые дела, а про детские игры. Но в 2025-м, когда попытки властей договориться с разными платформами не принесли успеха, были заблокированы скопом и Telegram, 100 миллионов пользователей в России, и WhatsApp, более 100 миллионов, и Snapchat, до 8 миллионов, и тот самый Roblox с 18 миллионами активных пользователей. Кейс с Роблоксом объясняли тем, что там, цитата, «создаются условия для совершения противоправных действий».
2: Заблокировали Инстаграм?
3: Да, в России, да.
2: И мои игрушки, и твои игрушки. У тебя Инстаграм, а у меня Роблокс.
3: У тебя тоже заблокировали, что ли?
2: А как еще?
1: Декабрьское видео в аккаунтах блогера Ксении Собчак. Разговор с 9-летним сыном. Но видео заканчивается совсем не грустно для тех, кто знает про сервис из трех букв.
2: Что ты выкладываешь в Инстаграм? Я не назову получать деньги.
3: Ну, я за них получаю деньги-то.
2: Магическим образом, как я играю в Roblox.
1: Сразу же после попытки властей лишить российских детей популярной игры, русскоязычный телеграм-канал Roblox похвастался. Несмотря на блокировку, российские игроки массово обходят ограничения. Но часть россиян доступа к игре все же лишилась. В апреле 2026-го Roblox оценивал их число в 4 миллиона ежедневных пользователей. Что бывает, если цифровое поколение грубо лишить доступа к цифровым сервисам, весь мир увидел осенью 25-го в Непале. Там, после блокировок Фейсбука, Инстаграма, Ютуба, Ватсапа, Икс, Вичата и российского ВК, протесты переросли в беспорядки. Погибли 74 человека. И хотя все спешно разблокировали, в стране смели правительство.
4: Екатерина Михайловна, здравствуйте. Очень чудесные новости. Просто лучше некуда. Спасибо вам за содействие в разблокировке Roblox.
1: Потому разговоры о возможном возвращении части запрещенки теперь есть. Ежедневная рутина российских чиновников, тем более в преддверии осенних выборов в парламент. Прежнее лицо интернет-запретов, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, после разблокировки Роблокса постит десятки видеосообщений от ликующих детей, получается, благодарных только за то, что им вернули возможность нормально пользоваться тем, чем и так пользуются более 130 миллионов человек во всем мире. История с Роблокс четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов. Отдельно обнадежил избирателей пресс-секретарь президента Песков. В эти же дни неожиданной новостью для властей, привыкших запрещать без объяснений, стало то, что им самим запретили без объяснений мессенджер Max на устройствах Apple.
5: Компания Apple отключает приложение Max, убирает его из App Store и скажу. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений. При этом я напомню на секунду, что у нас ежедневная аудитория этого приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно там 25-30% это пользователи устройств на платформе iOS. Да, и вот таким вот, как бы получается, решением, значит, компании Apple ограничивал сразу доступ, значит, больше там 20 миллионов пользователей, значит, айфонов, айпэдов к сервисам национального мессенджера без объяснения причин.
1: Но, как было сказано в том же заявлении Минцифры, власти ведут прямой диалог с разными операторами зарубежных цифровых сервисов. А потому многие полагают, что Макс вернется. Оптимистичный прогноз озвучивает Валентин Петухов, он же Вилсаком, блогер с более чем 11-миллионной аудиторией, обозревающий техно-новинки и новости из мира девайсов.
6: Я думаю, что это с точки зрения политических и достаточно глубинных процессов очень острый вопрос, поэтому Макс вернется в App Store, скорее всего, сделает все, чтобы подобных потом ситуаций не было.
1: А когда Макс вернется, можно будет без опаски им пользоваться, ведь это безопасный мессенджер. Зачем за вами следить? Недоумевает главный технообзорщик всея Руси.
7: Я не очень понимаю, люди говорят, вот за мной будут следить. Вот следит какой-нибудь товарищ, не знаю, там, водитель автобуса в Рязани. Ну, нахрена за тобой следить?
0: Перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шериным. Он видит в этой отрицательной блокировке Роблокса тактическое отступление властей, но сомневается в том, что обещание выполнить требования российского законодательства приведут к разблокировке и других сервисов, будь то Telegram, Instagram и другие.
8: Это временное отступление, сделанное на несколько месяцев, потому что впереди так называемые выборы. Почему-то власти придают им значение, хотя они заранее все сделали, чтобы их фальсифицировать. И они, в общем-то, как бы идут навстречу народу вот, на короткое время, чтобы его не раздражать. Настолько, насколько вообще Путин принимает какие-то окончательные решения, решение о блокировке Telegram принято. Вопрос только, насколько быстро будут приняты какие-то там решительные шаги, чтобы люди совсем перестали им пользоваться. По-моему, эти шаги сейчас скорее приостановлены, опять-таки, на несколько месяцев. С одной стороны, ради вот пресловутых выборов. А что касается военных целесообразностей, то я не думаю, что это привязывается к выборам. Но, видимо, идут какие-то дискуссии о том, значит, вот насколько большой жертвой будет отказ от Телеграма с военной точки зрения. Возможно, будут какие-то смягчения, возможно, нет, но по состоянию на сейчас от Телеграма решено, я думаю, отказаться.
0: А с нами в прямом эфире IT-эксперт, глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Михаил, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
0: Вот были сегодня жалобы на работу App Store в России, по крайней мере, сервис сбой.рф именно сбой и зафиксировал. Правда, другие мониторинговые сервисы такого не заметили. Вот про это писало издание агентства. А вот такой технический вопрос. Можно ли, в принципе, нарушить работу App Store в России подручными Роскомнадзору средствами?
9: У Роскомнадзора есть настолько большие возможности делать с так называемым суверенным интернетом что угодно, что они могут сделать что угодно. Заблокировать какой-то сервис, ну, например, всю инфраструктуру Apple, ну, не представляется какой-то там очень серьезной задачей для нормальных сетевых инженеров. Могут, конечно, да.
0: Значит, за этим внимательнее еще будем следить, разумеется, как бы, поскольку пока это, конечно, выглядит как такая история некой такой мелкой мести за то, что произошло с мессенджером Max в том самом App Store.
9: Скорее всего, так и есть, да, потому что они пытаются как-то вот эти переговоры, по-видимому, проводить с Максом по поводу возвращения в Store Макса и сказали, наверное, мы сейчас возьмем вас, заблокируем. На что Apple сказал, блокируйте, потому что кому лучше-то будет, да, от любых блокировок, которые осуществляет Роскомнадзор, хуже становится только гражданам России. Вот, ни один солдат НАТО от блокировок в России не пострадал до сих пор.
0: Но империя нанесла свой ответный удар. Ну и так продолжают эти вот военные метафоры и сравнения. А вот вслед за поражением в первой войне против Телеграма Роскомнадзор отступает в битве с Роблокс. Какие вы видите вот этому причины? Здесь различные и политические такие подоплеки, и история о том, что все-таки довольно-таки молодая аудитория там сидит, но с другой стороны в это время отдыхают их родители и так далее. Но как вы думаете, почему именно вот в этой плоскости вот такое решение было принято?
9: Если бы в Роскомнадзоре и вообще в правительстве Российской Федерации были люди, которые бы рассуждали рационально, то вообще никаких бы, конечно, блокировок бы не было вообще. Ну, то есть рационально они бессмысленны. Вот. А комментировать иррациональное решение, ну, как-то, наверное, тоже не очень, наверное, удобно. Очевидно совершенно, что с блокировкой Роблокса, что и с разблокировкой Роблокса, это были какие-то абсолютно иррациональные решения, которые были приняты, как это принято говорить, в одну каску, да, кто-то там просто вот отмахнулся, вот нам не нравится Роблокс, поэтому мы возьмем его, заблокируем. Внезапно выяснилось, что это носит какой-то политический характер, что это пострадали, это, собственно, дети, причем дети, очевидно, есть и у всех этих чиновников, которые занимаются блокировками, вот, ну, они решили, видимо, шаг доброй воли проявить. Я не знаю, опять же, что там у них происходило. Я понятия не имею о каких-то мотивах, почему они так поступают. Вот. Ну, возможно, например, это какой-то, опять же, там, переговор, что вот, ну, не настолько мы плохие. Помните тоже вот на встрече с Ашмановым, на встрече с бизнесом, да, какой-то представитель Роскомнадзора сказал жене Ашманова, что не такие уж они и плохие. Ну, вот они, видимо, показывают, что не такие уж они и плохие.
0: Ну, видимо, с историей с удалением мессенджера Макс, это, наверняка, что-то было в стиле «Анаста за что?». Как бы, это же вроде бы наше заклинание.
9: Как бы не было, наверное.
0: Ну и у нас сегодня, на самом деле, еще очень много новостей о блокировках, об ограничениях, запретах. Каким-то удивительным образом именно сегодня, на этой неделе, их очень много так собралось, в том числе в рамках некоторых законотворческих инициатив российских властей. И вот если с App Store все не так однозначно, ну то есть есть, но все-таки вот есть еще одна плохая новость для юзеров яблочных продуктов. Владельцам российских сайтов запретили авторизовывать посетителей через иностранные сервисы и использовать зарубежные сертификаты. И довольно стремительно этот законопроект приняла Госдума. Во втором-третьем чтениях буквально за один день. Ну, заканчивается сессия, заканчивается срок полномочий. В конце концов, грядут парламентские выборы. И вот бешеный принтер включается на максимум. Довольно-таки традиционная сама по себе история. Это я метафорически, разумеется, все это рассказываю. И что означает этот законопроект? Что площадка любая, любой совершенно российский сервис, должна убрать вообще авторизацию, к примеру, через Apple ID. Она довольно простая в применении, и там даже пароли помнить совершенно не обязательно, и это явно ударит по тем, кто в последнее время был не склонен доверять российским сервисам с российскими доменами, к примеру, все, кто держал аккаунты на Gmail, на каком-то другом сервисе зарубежном. И подробнее обо всем об этом расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
10: Обсуждение государственного VPN началось на фоне растущих проблем с доступом к зарубежным ресурсам и сервисам у российских разработчиков. Они все чаще теряют доступ к GitHub, Figma и другим сервисам из-за борьбы российских властей с обходом блокировок. По данным The Bell, Роскомнадзор на закрытой встрече с крупнейшими IT-компаниями предложил создать единый государственный VPN для пострадавших айтишников. Предполагается ограниченный доступ к одобренным государством сайтам, но с сохранением контроля и фильтрации трафика. Билайн уже открыл абонентам прямой доступ к зарубежным сервисам, которые ушли из России, но не заблокированы Роскомнадзором. Это первая практическая реализация белого VPN.
11: Было много обсуждений с регуляторами. Техническая, организационная часть. Могу сказать, что эта идея нашла поддержку.
12: И заблокировать из-за рубежа доступ через него смогут легко. И сама идея выглядит стрёмно. Пока вся страна мучается из-за отсутствия нормального интернета, получается, появится каста привилегированных с полноценным доступом. А кто будет решать, кто достоин доступа, а кто нет?
10: Одновременно с этим власти обсуждают ограничения на использование зарубежных почтовых сервисов. Госдума на этой неделе сразу во втором и третьем чтениях узаконила штрафы для владельцев российских сайтов и приложений за авторизацию через иностранные программы. Штрафы составляют до 20 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч для должностных лиц и до 700 тысяч рублей для компаний. Под ударом могут оказаться Gmail, Outlook и другие популярные платформы. Власти объясняют это вопросом безопасности и цифрового суверенитета. Однако, по мнению журналиста-расследователя Марии Коломыченко, делается это с другой целью.
13: Российские власти очень хотят, чтобы все-таки в Рунете все могли быть деанонимизированы. То есть в случае, если вы что-то не так написали, что-то под своим аккаунтом сделали, то, что не понравится там российским спецслужбам, они должны иметь возможность установить, кто скрывается за этим аккаунтом. И, естественно, когда это почта на российском сервере, то есть условного там Mail.ru или Яндекса, Им довольно просто установить, кто за этой почтой скрывается.
10: Для миллионов россиян это означает новые сложности. От регистрации на иностранных сайтах до работы с банковскими сервисами и международными платформами. Роскомнадзор стал действовать жестче. Вместо блокировки отдельных IP VPN-сервисов, он теперь пытается фильтровать зашифрованный интернет-трафик на более глубоком уровне. Для этого используются ТЦПУ – специальные технические системы, которые анализируют соединения и пытаются выявлять VPN-туннели по их поведению. Из-за этого под ограничения попадают не только VPN, но и обычные легальные сервисы. Соединения с крупными хостингами и облачными платформами иногда обрываются, из-за чего у сайтов и приложений возникают сбои. Некоторые VPN-сервисы маскируют свой трафик под обычные российские ресурсы, из-за чего обновление систем фильтрации Роскомнадзора приводит к сбоям и у отечественных облачных провайдеров. О проблемах уже сообщили Selectel, Beget и TimeWeb.
11: Данная проблема носит плавающий характер и связано с обновлением настроек ТСПУ со стороны РКН. Проблема затрагивает не всех наших пользователей и зависит от сочетания оператора связи, региона и используемого браузера. Также в настоящий момент схожие проблемы наблюдаются у пользователей и других крупных провайдеров инфраструктуры.
10: Под ограничения нередко попадают и обычные мобильные приложения, API-платформы, мобильные видеосервисы и даже банковские приложения. Борьба с обходом блокировок давно превратилась в отдельную индустрию. По данным верстки, на эти цели государство тратит миллиарды рублей. Не только на техобслуживание, но и на зарплаты чиновников.
0: Политический аналитик Сергей Шелин, мы с ним поговорили до начала нашего эфира, уверен, курс на блокировки никуда не делся. Более того, он считает, что дело далеко и не только в усиливающейся роли Федеральной службы безопасности.
8: Мое мнение, которое я уверен, не все, с которым я уверен, не все согласятся, заключается в том, что это не про, что вот борьба с интернетом это не происки ФСБ, потому что там нравится это ФСБ или нет, решает Путин. Замкнуто все на Путина. А для Путина это не есть какой-то личный опыт, он абсолютно чушь всему онлайновому. Он это подтвердил вот буквально там на прошлой неделе, когда поведал, что вот открытое письмо Зеленского ему дважды подсовывал там его пресс-секретарь в виде какой-то бумажки. То есть он даже, ему даже в голову не пришло, что он может посмотреть его в онлайне. Он живет среди в мире бумажек. Так что я думаю, что такое решение он, насколько возможно, принял. И очень и он крайне редко в таких случаях отменяет свои запреты.
0: Тему продолжим с IT-экспертом Михаилом Кульмаревым. Михаил, вот как вам перспективы такого Росгос-VPN-а?
9: Немножко запутано у вас в этом вашей подводочке все было в сюжете. Вот там все в кучу смешано. Но окей, по поводу именно Гос-VPN-а. Ну, во-первых, это действительно проблема. Любая блокировка в интернете, в российском интернете, приводит к тому, что хуже живется именно россиянам и бизнесу в частности. Вот. А те блокировки, которые сейчас устроил Роскомнадзор с этим оборудованием, с этими машин лернинг, они используют машинное обучение, в том числе для того, чтобы блокировать VPN-ы, с серыми списками, совсем непрозрачно, как это все делается. Вот. А получается, что ну, проблемы возникают у всех. И чем больше они будут блокировать, тем больше будет проблем. И счет уже, мне кажется, пойдет уже не просто там на какие-то, вот у вас не работает сервис какой-то. Нет, счет идет уже на процент ВВП. Там не растущего ВВП или наоборот потери от ВВП. Вот, и пока просто ну, не понимают эти все чиновники, да, которые там пытаются регулировать интернет. Но вот у них возникла соответствующая проблема, потому что разработкой сейчас заниматься в России действительно невозможно. Потому что ну, в России, хотя есть, безусловно, какие-то свои там школы программистов, известные, там, не знаю, школы математиков. Вот. Но, тем не менее, это даже ну, в численном выражении это всего там процент от мировой экономики. 2%, может быть. И, тем не менее, это, ну, это в 100 раз, в 50 раз меньше, чем все остальное. Соответственно, если вы не будете использовать то, что делается в остальном мире, вы будете просто отставать. Вот эта вот вся идея с импортозамещением, она вот прямо выпукло показывает, что эта идея не работает. И, соответственно, для того, чтобы хоть как-то увеличить производительность, собственно, вот этих людей, которые занимаются разработкой каких-то систем, в том числе и военных, к слову говоря, им просто необходимо для того, чтобы у них был интернет. И они будут эту дырочку себе как-то ковырять. Как они это будут делать, я не знаю. Вот. Плюсом ко всему, Россия, безусловно, отстает вот в этой AI-гонке, гонке за искусственным интеллектом. Просто несопоставимо развитие искусственного интеллекта во всем мире, и с Россией просто ну, даже сравнивать-то нечего. Вот. И все это вместе как бы накладывается на то, что им надо на самом деле вот какой-то гос-VPN делать. И это примерно такая же ситуация, какая была с так называемыми белыми списками. Помните, да, в прошлом году, это где-то в сентябре они начали эти белые списки, но они ведь появились не от того, что они хотят, там, чтобы вот люди пользовались только Яндексом. Нет, безусловно. Они хотели для того, чтобы как бы эти белые списки появились как реакция на то, что когда нет вообще никакого интернета. И вот тогда они придумали вот эти белые списки. Сейчас ровно та же ситуация, это ровно та же самая идея. Давайте вот мы для своих это сделаем. А все остальные пусть вот вроде как бы в заблокированном интернете сидят. Вот. Идея не новая, это сейчас используется в Иране, это называется у них профессиональный интернет. И надо сказать, что это все выглядит на самом деле очень некрасиво, потому что для того, чтобы зайти и использовать базовые какие-то сервисы, вам надо, ну, в Иране, по крайней мере, это сделано, надо получить справку от Мулы, я не шучу. Вот, и с этой справкой прийти в КСИР, где в справке написано, что вы там 5 раз совершаете этот намаз, или не знаю, как это называется, у мусульман. И только после этого вам могут и не дать, за довольно большие деньги, но относительно доступ к свободному интернету. И то за вами будут еще следить, наблюдать, и при первом же попытке, там, не знаю, поставить себе VPN или там, не знаю, зайти на какой-то запрещенный сайт, вас этой возможности лишат. Вот так это выглядит, гос-VPN. Но, очевидно, в эту же сторону двигается Россия, учиться-то больше ведь не у кого.
0: Михаил, простите, дилетантский вопрос в этой ситуации. Ну, то есть, вот вы упомянули, что разработкой сейчас заниматься невозможно практически в России уже получается. Но почему? То есть, казалось бы, люди максимально технически подкованные, опять же, дилетантский такой взгляд на эту ситуацию, вполне себе могут обзавестись средствами обхода блокировок куда поинтереснее и поэкзотичнее, что ли, чем обычные пользователи, и, собственно, воспользоваться ими. Тавтология получилась такая вынужденная. Но, тем не менее, и прийти в те сервисы, которые им крайне нужны для их разработки. Или как это устроено? Почему здесь не получается вот одно с другим состыковать?
9: Понимаете, когда есть промышленная система разработки, когда сидит много-много людей, у них есть определенные правила, регламенты и так далее. Да? То есть одни делают одно, другие делают другое, и они должны обмениваться между собой информацией. Это же не один человек какую-то разработку ведет, да? Их там масса, коллектив. Вот. И плюсом ко всему они ведут эту разработку там, над какими-то вещами, которые должны быть обеспечены безопасность. Ну, там, банковские особенно какие-то приложения с финансами связанные, с медициной, с военкой. Вот. И, соответственно, они не могут, у них регламенты не позволяют устанавливать себе какие-то дополнительные средства обхода блокировок. VPN на рабочем месте поставить нельзя, потому что придет служба безопасности и накажет. Поэтому никто, разумеется, никаких VPN-ов на рабочем месте не ставит. Потом, в конце концов, зачем на рабочем месте я буду ставить VPN и каким образом, да, нарушая вот эти все регламенты внутренние. Вот, когда, я просто могу развести руками и ничего сделать не могу. Вот. И мотивация-то как бы у людей тоже не самая серьезная. То есть это становится действительно проблемой.
0: И вот хочется перейти к этому законопроекту о запрете авторизации через иностранные сервисы. Пока мы называем его законопроектом, потому что он прошел Госдуму, мало сомнений в том, что он также легко проскочит и Совет Федерации, и подписание от Владимира Путина. Вот мы в сюжете упомянули ключевые и очевидные последствия, ну, по крайней мере, которые напрашиваются. Это просто вынужденный переход российских пользователей на российские же софты, будь то Яндекс.ру, еще какие-то другие, почти Mail.ru, в конце концов, может такое еще тоже припомнить, такого динозавра. Ну, а на ваш взгляд, что мы здесь упустили? Как это бьет по вот обычным юзерам?
9: Вы упустили то, что это не первый такой закон. Вообще закон о запрете регистрации на этих всех сайтах, он был еще принят в 23-м году. И в 24-м году, 1 марта, он должен был вступить в силу 1 января 24-го года, там что-то пошло не так, и он вступил в силу 1 марта 24-го года. И тогда трафик, допустим, на Gmail, ну то, что мы видим в открытых данных, можем посмотреть, трафик на Gmail из России упал в 2 раза тогда уже. То есть это не первый такой закон. Этот закон всего-навсего ужесточает вот эти штрафы для сайтов, которые еще не убрали со своих ресурсов. Вот эта кнопка Single Sign-On, да, когда, помните, кнопку нажимаете, я подключусь через Google, и вот эта вся инфраструктура Google, она вам позволяет подключаться. Вот. Сделано это там, опять же, не для того, чтобы не для какой-то слежки, эта слежка в другом немножко месте делается и по-другому. Вот. Это сделано для того, чтобы как бы защитить себя от ну, сами себя напугали, сами проблему начали решать. Таким, как обычно, таким вот армейским способом. Что якобы, если там все пользователи будут использовать для подключения к каким-то ресурсам, не знаю, инфраструктуру Google или Apple, вот, а в один прекрасный момент Google и Apple отключат им доступ, то вот там миллионы пользователей потеряют возможность подключиться к этому ресурсу какому-то. И вроде вот как бы они таким образом заботятся о пользователях. С другой стороны, опять мы это тоже видели на примере Ирана, в случае вот таких вот запретов на самом деле вырастает только, ну, большинство, очень сильно вырастает мошенничество и всевозможный скам и распространение вредоносного программного обеспечения. Вот это, ну, как бы практика Ирана прям показывается. Что вы еще забыли? Еще в этом законе тоже как бы почему-то журналисты это показали, им показалось как-то не очень, видимо, важным, вот, но в том же законопроекте первым пунктом идет увеличение штрафов за неустановку СОРМа. Вот где идет как бы слежка. СОРМ — это система оперативно-розыскных мероприятий, которая разрабатывает ФСБ, но операторы должны покупать, операторы связи, должны покупать это оборудование за свой счет, опять же, у того же самого ФСБ. И, естественно, там эта стоимость этого оборудования завышена в разы. Естественно, что это все на самом деле не работает. Ну, в качестве такого теста по поводу того, что СОРМ не работает, ну, не знаю, вспомните хотя бы один громкий какой-то случай, чтобы с помощью СОРМа, именно вот прям СОРМ фигурировал, нашли какого-то, не знаю, злодея, шпиона и так далее. Такого нет. Вот. Это все просто вот обременение оператора связи с тем, чтобы выкачать, во-первых, из них деньги вот, за счет покупки бессмысленного оборудования. Во-вторых, чтобы уменьшить число этих операторов. Так вот, штрафы за неустановку СОРМа, они увеличились кратно. И сейчас, по-моему, там минимум, я сейчас могу ошибиться в цифрах, по-моему, минимум 5 миллионов рублей. Вот для там, какого-то, не знаю, Ростелекома эта сумма такая не сильно опасная, а вот для мелких операторов, которые работают в сельской местности, в небольших городах, 5 миллионов рублей – это довольно большая сумма. Ну и сам, опять же, СОРМ тоже примерно таких же денег стоит. То есть это, по сути дела, идет такая тенденция буквально по уничтожению мелких операторов связи, мелкого, опять же, бизнеса, буквально уничтожение их вот в пользу монополистов. Напомню, опять же, да, нашим зрителям, которые, может быть, и не помнят такого слова, как монополия. И почему монополия плохо? Монополия плохо – это то, что как раз создается именно суверенная ситуация. Сувереном в этом будет, в смысле, монополист. И он сможет выставлять любые цены, любые условия, договоры и так далее. Это мы, в принципе, уже начинаем наблюдать.
0: А вот не связано, у нас с вами заканчивается время эфира, но я хочу успеть вам задать этот вопрос. Вот то, о чем вы говорите, это постепенное, по сути, возможно, физическое снижение количества операторов, оно как будто бы указывает на желание Роскомнадзора, ну, просто меньше приходится контролировать, получается. То есть операторов большая пятерка, всего лишь 5 компаний, которые стоит контролировать, но ведь операторов, которые вот домашним интернетом занимаются, их гораздо больше. Может быть, дело в этом?
9: Именно так. Они хотят уменьшить число операторов связи, число субъектов, которым надо, нужно управлять. Вот. И там же у них еще работают так называемые прикрепленные сотрудники ФСБ, вот, которые как бы ходят. Их в каждый офис не посадишь. Всего операторов связи, ну, там было до начала войны было 3500. Вот, ну, по всей России. А сейчас их там, по-моему, сократилось число. Последний отзыв лицензии, по-моему, около 1500 лицензий было.
0: И это очень много. Михаил, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но я благодарю вас и за ликбез, и за факт-чекинг. Это действительно очень сильно расширяет нашу картину вот с этими блокировками. На этом на сегодня все. В следующий раз увидимся с вами в понедельник. До свидания.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: канонизированная, это почти географическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да, человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкос, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и не художественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
1: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваша коллега по Карнеги, Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из условно топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
0: Это как, да.
1: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
0: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушке. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связано с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себе автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, с ослаблением умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальства виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это, да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию. Это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как их называют, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс, то есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение населения к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для людей.

0: любого даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
1: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
0: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там до россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов. Когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целиная возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
1: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит ко второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
0: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева. Потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну, вот там, упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным. Потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реальный властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
1: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но... Можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
0: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, в крайнем случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
1: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
2: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
1: Почему он изменился?
0: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
1: Я уверен, что такие есть.
0: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
3: Настоящее время на Радио Свобода. Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
1: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом, но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать, и мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну, они имеют в виду
0: конец режима.
1: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например, у меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
0: Ну, типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
1: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить? То есть по факту они никак не могут повлиять сейчас.
0: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да, это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Но здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, сюда вы не идете, если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально, нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Тогда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки. Обязательство, которое берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательство. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессии позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы. Иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
1: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений. И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
0: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократа. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета. Потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выборов эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает? С чем он имеет дело? Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми. Примерно такая была конструкция.
4: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
0: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
1: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
0: Тут режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
1: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похожа сейчас наибольшим образом вот из истории?
0: Российская автократия родилась, в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Но частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной, потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом. Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие, оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы, если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры, распространенные, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности, ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру. Потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера. И часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военный приход.

0: Потому что слава скалозуб такой голубоватый, но так вот представить себе скалозуб, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидует чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, время героев, которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
1: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Угу. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
0: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих, а вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя. Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, в кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
2: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 23 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украина может пересмотреть свое согласие на прекращение огня по нынешней линии боевого соприкосновения в качестве условия для начала мирных переговоров с Россией. Облавы по отлову призывников и военнообязанных в Пензе, как возможная подготовка к новой мобилизации в России. Черный понедельник. Резкое падение индексов на Московской фондовой бирже. Также сегодня.
1: Все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было.
0: Маша Слоним о репрессиях во времена Леонида Брежнева и Владимира Путина.
2: Отдельного внимания заслуживает активно раскручиваемая украинской пропагандой кампания ударов по объектам российского топливно-энергетического комплекса. В Киеве и ряде западных столиц, судя по всему, рассчитывали, что такие атаки приведут к масштабным сбоям в работе ТЭК России, нанесут ущерб экономике, спровоцируют социальное недовольство и окажут влияние на ход боевых.

0: действий. Однако эти надежды оказались тщетными. Несмотря на отдельные повреждения, российская топливно-энергетическая система продолжает сохранять устойчивость и функционирует в штатном режиме. Киеву не удалось добиться ни стратегического эффекта, ни изменения ситуации на фронте, ни подрыва общественной стабильности. На этом фоне Зеленский уже опустился до откровенно примитивных рассуждений о внутриполитической ситуации в России, пытаясь утешить себя фантазиями о якобы снижении доверия к российскому руководству.
1: Вот как заместитель постоянного представителя России в ООН Анна Евстигнеева прокомментировала удары украинских беспилотников и ракет по объектам топливно-энергетической промышленности России в последние недели на Совете Безопасности ООН. Между тем, только за последние сутки ограничения на продажу топлива были введены еще в 7 российских регионах. Власти призывают воздерживаться от поездок на частных автомобилях. Запрет на продажу топлива частным лицам введен в аннексированном Крыму. В ночь на вторник украинские беспилотники во второй раз за трое суток атаковали нефтебазу в порту Керчи, комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов ТЭС-терминал и порт «Кавказ» на российской стороне Керченского пролива. В Воронеже в результате ракетного удара в понедельник по заводу, производящему электронику, используемую в ракетах «Искандер», «Х-101» и системах ПВО «Панцирь», погибли не менее 5 человек. Там объявлен траур. Журналисты «Медиазоны» и русской службы BBC совместно с командой волонтеров подтвердили гибель уже не менее 227 680 российских военнослужащих начала полномасштабного вторжения в Украину. Это 1577 дней назад. Заместитель посла США в ООН Дэн Негреа, выступая на вчерашнем заседании Совбеза, призвал Россию немедленно согласиться на прекращение огня и начать переговоры.
2: Как ясно дал понять президент Трамп на саммите группы Семи на прошлой неделе, России следует пойти на соглашение. Время не на стороне Москвы. Россия ежемесячно несет потери до 40 тысяч человек, а ее экономика испытывает серьезные трудности. В то же время Украина продолжает укреплять свои позиции. Дипломатия и переговоры, а не дальнейшее кровопролитие, остаются единственным путем к урегулированию конфликта. В противном случае бессмысленные человеческие жертвы будут продолжаться. Эта война длится слишком долго, и ей необходимо положить конец. Соединенные Штаты полны решимости содействовать достижению прекращения огня и урегулированию конфликта путем переговоров, чтобы как можно скорее завершить российско-украинскую войну. Хватит. Настало время для немедленного прекращения огня. России и Украине пришло время вернуться за стол переговоров и заключить мирное соглашение.
1: Это был заместитель посла США в ООН Дэн Негреа. Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности 22 июня заявил, что Киев может пересмотреть подход к мирным переговорам с Россией и отказаться от заморозки конфликта на нынешней линии фронта. Россияне все острее ощущают последствия этой войны. Почти 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей были повреждены и уже не могут в полной мере обеспечивать потребности военной кампании. Последние дни также показали, что даже мощный зенитный щит вокруг Москвы, усиленный системой ПВО, переброшенными из других регионов России, не способен надежно защитить военные объекты. И это только начало. В последние 15 месяцев Украина неоднократно призывала Совет Безопасности ООН принять резолюции о полном и безоговорочном прекращении огня. К сожалению, протянутая Украиной рука мира остается повисшей в воздухе. Украина готова к прямым переговорам с Россией для достижения справедливого и устойчивого мира в соответствии с уставом ООН. Однако наше терпение не безгранично. Если Совет Безопасности будет продолжать придерживаться выжидательной позиции, я не исключаю, что Украина будет вынуждена пересмотреть и скорректировать свои предложения. Согласие на прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является значительным компромиссом с ее стороны. Это был представитель Украины в Организации Объединенных Наций Андрей Мельник, фрагмент его выступления на Совете Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин сегодня впервые прокомментировал удары украинских беспилотников по топливно-энергетическим объектам как в России, так и в аннексированном Крыму, нанесенные за последнюю неделю. Путин назвал их ударами по гражданской инфраструктуре. Напомню, что эти удары привели к сбоям в поставках топлива в большинстве российских регионов, ажиотажному спросу на бензин, значительному росту цен на него. Правда, все эти последствия Путин предпочел не упоминать, выразив мнение на встрече с выпускниками российских военных учебных заведений, что цель этих ударов – раскачать российское общество. Это был президент России Владимир Путин. Россия тоже продолжает полномасштабные удары по территории Украины. Российские военные утром 23 июня нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области. По последним данным, погибли не менее 3 человек, пострадали более 20, 5 из них в тяжелом состоянии. Повреждена промышленная инфраструктура города. Кривой Рог – важный промышленный центр. За время войны он многократно подвергался ракетным ударам. Самым смертоносным был удар 4 апреля 2025 года, тогда погибли не менее 20 человек. А в Донбассе российские войска продолжают ожесточенный штурм города Константиновка. Как считает израильский военный эксперт Давид Шарп, возможным захватом Константиновки Владимир Путин попытается компенсировать имиджевые потери от эффективных ударов ВСУ по аннексированному Крыму. Вот что Давид Шарп говорит о возможных последствиях захвата Константиновки российскими войсками.
3: Если мы говорим о таких вот гипотетических плохих сценариях, то захват Авдеевки, или можно сказать Угледара, в свое время за ними последовало достаточно существенное продвижение и серьезные проблемы вооруженных сил Украины. По поводу Константиновки и других направлений, в частности Лимана, очевидно, что после тяжелых потерь и неудач российская армия накапливала какие-то резервы, может, активность и, скажем так, понимая, что потери не позволяют наступать непрерывно, в тех же темпах снизили эти темпы, но, набрав резервов, пытаются решить те задачи, которые они перед собой ставили. И ситуация впоследствии, мы сравниваем особенно с первыми месяцами этого года, и ситуация ухудшилась в том плане, что еще, я знаю, стратегический момент, что если Путин видит ту самую перспективу, что если ухватывать и что-то существенное, естественно, нет причины близко надеяться на то, что он чего-то там до ноября, до осени или чего-то в этом роде, значит, пойдет на попятный и завершит войну. В этом контексте тоже стоит рассматривать ситуацию под Константиновкой, вернее, в самой Константиновке. Если им удастся захватить город, они, безусловно, на это рассчитывают в ближайшие недели и месяцы, как минимум, максимум месяцы, минимум недели, то это даст им, что называется, психологический стимул по поводу возможного локального коллапса обороны. Здесь я ничего не могу говорить, но украинское командование должно сегодня все усилия, как мне видится, приложить на то, во-первых, чтобы оптимизировать оборону в Константиновке, и где, если где-то надо, то вывести силы из тех или иных ситуаций, в которых они уже находятся под угрозой уничтожения, и где держать те или иные точки не имеет уже большого смысла, а зато чревато большими потерями, это первое. И второе, естественно, задуматься либо о стабилизации ситуации в целом, либо, вернее, не либо, и о том, и о другом, о подготовке тех оборонительных рубежей, которые в случае негативного развития, а если не будет изменения к лучшему, и украинские источники, в том числе участники боев, говорят о реальной потере Константиновки до конца лета, так вот, если это и произойдет, то произошло, скажем так, в контролируемом режиме. Потом очевидно, что битва за Донецкую область продолжается. Противник не оставил этой идеи, естественно, захватить ее. И в рамках вот этой летней кампании, нарастив силы и как-то оправившись от потерь, пытается наверстать упущенное.
1: Это был израильский военный эксперт Давид Шарп. Тем временем в Пензе и в Пензенской области полицейские совместно с сотрудниками военкоматов организуют массовые облавы на мужчин. Как сообщают издания «Говорит не Москва», «Медиазона», «Движение сознательных отказчиков» и правозащитные проекты «Идите лесом», задержанных мужчин часто принуждают подписывать контракт с Министерством обороны России для отправки на войну против Украины. Вот аудиодорожка с одного из размещенных в социальных сетях видео, на которых задержанных мужчин насильно затаскивают в автобус.
4: На каком основании вы забрали молодого мальчишку из автобуса? На каком? Какую кражу? Ну давайте мы сейчас посмотрим. Разберемся. Мальчишка молодой, ехал в автобусе.
1: Позже военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков во время брифинга подтвердил, что сотрудники силовых структур действительно проводят рейды, проще говоря, облавы в регионе. Он утверждал, что эти облавы регулярны и проводятся для поимки уклоняющихся от призыва.
5: Для чего проводятся эти рейды? Первое. Для розыска граждан, уклоняющихся от призыва, розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. Эти рейды проводятся на постоянной основе. Никаких новшеств здесь нет. Они проводились и проводятся ежегодно в установленные сроки. Я прошу наше население ни в коем случае не верить этим фейкам, набросам и вести себя спокойно. У нас проводится призыв на контракт уже в течение 5 лет. Он проводится спокойно. Граждане сами приходят по установленному адресу, подписывают контракт. Прежде чем подписать контракт, они проходят военно-врачебную комиссию, проходят специальные мероприятия. Это делается только с согласия граждан.
1: Это был военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков. Можно ли считать, что облавы в Пензе – это отработка мероприятий будущей мобилизации в России? Вот что об этом и о том, как избежать насильной отправки на фронт, говорит Георгий Чижов, глава Центра содействия реформам, российский правозащитник, живущий сейчас в Киеве.
6: Российской армии, очевидно, не хватает пушечного мяса, живой силы на фронте, и, по всей видимости, отрабатываются технологии будущей мобилизации мужчин в российскую армию. Почему именно в Пензе? Ну вот, видимо, выбрали ее полигоном. На самом деле ничего подобного, как говорят юристы, правозащитники, еще не было. То есть были отдельные задержания там, конкретных людей, например, в Москве. Но в Пензе просто действительно останавливали всех, и до кого имели хоть малейшую возможность, что называется, докопаться. Либо человек был не трезв, там, либо совершил какое-то нарушение правил дорожного движения, либо действительно как-то неправильно себя вел в отношении воинского учета. Всех забирали, везли в военкоматы, и там, ну, не совсем понятно, многих ли заставили подписать контракт на СВО, но совершенно очевидно, что так отрабатывается возможность практически в любом населенном пункте крупном собирать мужчин и вам массово отвозить на мобилизацию. Поэтому, конечно, говорить об этом надо. Возможно, с этой проблемой столкнутся многие россияне мужского пола уже в ближайшие месяцы, особенно после так называемых выборов в Государственную Думу. И лучше бы людям понимать заранее, как этому противостоять, если они не хотят идти убивать и умирать в Украине. Хорошо бы послушать тех, кто там действительно был. Я думаю, кто-то сумеет отказаться, кому-то это будет сделать очень трудно. Мне, например, звонили в свое время, в том числе в этом году уже, знакомые из России, у меня там много знакомых, и рассказывали, как их близких родственников забирали и очень серьезно давили психологически, угрожали насилием, одного даже били и требовали подписать контракт. Ну, у кого-то получается выдержать все это и выйти фактически на свободу из военкомата, а кого-то все-таки вынуждают. Надо людям быть готовыми, во-первых, использовать те средства правовой защиты, которые еще есть в Российской Федерации. Там все-таки работают адвокаты, пока есть какие-никакие контролирующие органы. Вот юристы, правозащитники советуют всем написать доверенность на юридическую защиту на своих родных и близких. Чтобы если человека забирают, кто-то из его родных сразу же мог бежать обращаться как минимум к адвокату. Иногда это помогает. По каким-то таким вопросам, вот, которые, может быть, не связаны с политикой, а связаны конкретно с защитой прав, еще обращаться можно. Иногда даже жалобы в следственные комитеты, в прокуратуру помогают. То есть пока нельзя говорить, что совсем нету возможности защищать себя на национальном уровне, в легальном пространстве. Это нужно делать, и хорошо бы всем быть готовыми к тому, что может начаться, если их заберут. Но вот хуже всего оказывается тем мужчинам, которые, допустим, не отслужили свое время в армии, их забирают на срочную службу. То есть у них уже нет шанса свободно вернуться домой. И вот там, на срочной службе, едва практически с первых дней начинают прессовать и требовать подписывать контракт. Но им, конечно, намного сложнее, но те мужчины, которые находятся в запасе и, в принципе, не обязаны служить, вот они могут достаточно эффективно защищаться, но всегда надо иметь какие-то экстренные номера в своем телефонном аппарате. Может быть, иметь второй телефон на случай, если отберут основной, а второй удастся скрыть от тех, кто задерживает и увозит. Интенсивность всего этого и степень нарушения прав будет зависеть от того, насколько хорошо будут мобилизационные планы Министерства обороны выполняться. Если будут плохо выполняться, конечно, давление усилится.
1: Это был глава Киевского центра содействия реформам правозащитник Георгий Чижов. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 23 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Как я рассказывал вчера, в Швейцарии завершился первый раунд переговоров по заключению мирного соглашения между США и Ираном, организованных при посредничестве Катара и Пакистана. Несмотря на то, что переговоры в какой-то момент были на грани срыва, удалось договориться о создании сразу нескольких рабочих групп по выработке мирного соглашения и предотвращению возобновления боевых действий. При этом глава иранской делегации, спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф публично подтвердил, общаясь с журналистами на борту своего самолета, что между США и Ираном установлен теперь прямой канал связи для урегулирования срочных проблем. Возможно, я был одним из первых, кто заявил об этом публично в самом начале войны, еще до прекращения огня. Я ясно написал в социальной сети X, что управление проливом никогда не вернется к тому состоянию, в котором оно находилось до войны. Разумеется, мы будем строго соблюдать нормы международного права. В соответствии с международным правом, а также и с договоренностями, изложенными в пятом пункте данного документа, в Ормузском проливе, как и в Ливане и в других местах, могут возникать определенные инциденты. Вы сами видели, что в отдельные дни там происходили столкновения. Именно поэтому мы договорились о механизмах координации. Будут действовать специальная телефонная линия и координационный центр, через который будут оперативно разрешаться любые спорные и неясные ситуации. В течение 30-дневного перехода периода, предусмотренного статьей 5, всем судам, намеренным пройти через пролив, следует связываться с этим центром. Это позволит обеспечить их безопасный и оперативный проход. С Божьей помощью мы сможем улучшить ситуацию в проливе с точки зрения судоходства и объемов перевозок. Это будет способствовать развитию региональной экономики, окажет положительное влияние на мировую экономику и позволит нам двигаться вперед. Это был спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф. Мировые рынки отреагировали положительно на известие по переговорам в Швейцарии, зато на московской бирже по итогам торгов вчера было зафиксировано падение индекса почти на 4,25%. В какой-то момент падение доходило почти до 5%. Рынок снижается четвертый месяц подряд, с марта и шестую неделю подряд. Это если отсчитывать от понедельника 18 мая. Мой собеседник, экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. В последнем выпуске «Денег на свободе» вы рассказывали о том, как Эльвира Набиуллина, ну, я бы так выразился, выкрутилась с понижением ставки. Понедельник, точнее, утром во вторник, я включаю РБК, там говорят о черном понедельнике, то есть или внушительном падении индексов московской биржи. Что произошло? Связаны ли эти события?
7: Безусловно, рынок ждал совсем другого решения ЦБ и настраивались на более решительное, особенно после того, как фактически Путин поддержал Шохина, который в качестве условия восстановления инвестиционной активности назвал снижение ключевой ставки ниже 10% годовых, концу года. Решение ЦБ, понятное дело, в эту концепцию не укладывается никоим образом. Более того, Набиуллину на пресс-конференции спросили, будет ли Центральный банк каким-то образом поддерживать фондовый рынок. И она сказала, что нет, таких действий не будет. И, собственно, вот эти два удара, они пришлись по российскому рынку акций, на котором помимо решения ЦБ, решение ЦБ, это, видимо, стало последней каплей. Помимо этого, есть еще там два рыжих лебедя, например, да, которые прилетели на прошлой неделе, как пишут российские аналитики, в виде окончания войны в Персидском заливе, после которого цены на нефть фактически вернулись к тем уровням, которые были до войны в Персидском заливе. Да. А для российских нефтяных компаний, для российского бюджета это уровни крайне низкие, и мы видели, к чему это привело в начале года. То дыре в бюджете и тем проблемам с долгами у российских компаний. Ну и, соответственно, то есть здесь много факторов сложилось, да, и потом Дональд Трамп сказал, что после войны в Персидском заливе, возможно, будет ужесточение в отношении российского нефтяного сектора. Это второй рыжий лебедь, да, как его называют. Вот, поэтому здесь удивляться нечему, это довольно закономерное движение на рынке. Тем не менее, тех минимумов, которые были отмечены там сразу после начала войны, все-таки рынок не достиг, но ключевая поддержка была пробита вниз, и это движение может продолжиться и для российского рынка. Это будет серьезным ударом, тем более, что для компаний, которые перегружены долгами, крупные компании, нету никакого решения. Вроде РЖД или в значительной степени от высокой долговой нагрузки страдает там Русгидро и так далее. Они крупные эмитенты облигаций. И вот рынок облигаций тоже он чувствует себя совсем нехорошо. При том, что Центральный банк вот отказывается принимать какие-то системные меры для поддержки рынка.
1: Ну вот такое резкое падение, насколько я понимаю, может все-таки заставить теперь Набиуллину как-то пересмотреть свою позицию по ставке?
7: По ставке вряд ли. Я не думаю, что для нее это является каким-то серьезным аргументом. У нее есть своя поляна, своя зона ответственности. Основная – это инфляция. И, собственно, вот она за нее и старательно отвечает. Все остальное – это уже дела второстепенные. С одной стороны, конечно, Центральный банк является регулятором рынка ценных бумаг и тоже несет некоторую ответственность за него. Но я думаю, что при помощи ставки поддерживать фондовый рынок вряд ли они будут. К тому же уже, собственно, только что состоялось заседание, и забирать новое экстренное внеочередное заседание, чтобы снизить ставку, это точно вряд ли, да. А следующее заседание только через 6 недель, поэтому 6 недель придется рынку как-то самому выкарабкиваться.
1: Как все это сказывается на курсе рубля, и важно ли это для состояния российской экономики?
7: Для рубля это создает дополнительные риски, и это еще один аргумент тому, чтобы не снижать экстренно ставку. Да? Все-таки высокая ставка является поддержкой для крепкого рубля. А что касается экономики, то и это решение ЦБ, и события на фондовом рынке действительно ставят вопрос о том, каким образом решать проблему долгов у крупных компаний. И здесь я боюсь, что при всех стараниях Набиуллины все равно это будет решаться за счет печатного станка. Через банки, крупные госбанки получат, видимо, какие-то субординированные кредиты, и уже на эти деньги будут там целевым образом выкупать и госдолг, и долги «Газпрома», и долги РЖД, и других крупных компаний, которые не могут рухнуть.
1: Моим собеседником был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. И последняя тема. В Праге побывала советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница Маша Слоним. Она представляла свою новую книгу «Возвращение. Несерьезные мемуары», о которой мой коллега Иван Толстой уже рассказывал в рубрике «Книга недели». Так что завершу сегодняшний выпуск ответом Маши Слоним на вопрос телеканала «Настоящее время» о том, как отличаются политические репрессии брежневских времен, когда она занималась правозащитной и диссидентской деятельностью, и нынешнего российского режима Владимира Путина.
8: Мне кажется, я во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны. Я родилась еще, Сталин был жив, но это так, меня мало касалось. Мои родители, конечно, боялись, хотя они были относительно смелыми по сравнению с другими. И им тоже везло, между прочим. Но уже мы не боялись, а для меня лично, могу про себя сказать, это было в каком-то смысле игрой. А вот поймайте нас, а вот, вот нате, выкусите. Я уже злилась на них, вот скажем так, на ГБ, а и на вообще советскую власть. Конечно, многие пострадали, многие сели. Мне опять же повезло, действительно, я не села, и, в общем, меня мама вышвырнула тогда. Она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как-то вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, моя молодость, скажем. Да, люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что открыто, и все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще не очень, не так боялись. Нет, ну, как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей, как бы, диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый, изготовлять что-то такое, передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос, жёлто-блакитного цвета, сумку и прочее, люди получают десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным. И, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие сроки. У нас тоже, наверное, они пытались нам, ну, этот страх навязать, что ли. Конечно, 60-х, 70-е арестами и прочими какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще сколько, 15 лет примерно, да? И это уже система, в общем-то, была на излете. А сейчас система, я надеюсь, но не, пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Ну, мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне, ну, мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят, которые вот... Вот, мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили, да, и дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
1: Это была британская журналистка, радиоведущая, правозащитница Маша Слоним. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
9: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
10: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
11: Мне все нравится, у меня все есть.
12: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нас жмут, вот так задушит.
13: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
14: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
15: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
9: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
16: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – политик, бывший премьер-министр России Михаил Касьян. Сегодня мы попробуем понять, кто на самом деле стоит за кулуарными переговорами о мире, почему Кремль делает ставку на тайных челноков вроде Абрамовича и Шрёдера, и какая интрига скрывается за кастингом кремлевских миротворцев.
1: Михаил Михайлович, добрый день.
2: Да, здравствуйте, Мамин, здравствуйте.
1: Кто, по-вашему, реальный инициатор майского визита Абрамовича в Киев? Сам Зеленский или Путин просто изящно замаскировал свой сигнал под частную инициативу олигарха?
2: Ну, ответа на этот вопрос нет. Мы видим, что все по-разному интерпретируется. Кажется, что раз Зеленский замалчивает, вроде как это, значит, его инициатива, но с другой стороны, он сам сказал, что он приехал с каким-то посланием от Путина. Поэтому очевидно, что Путин инициировал. Поэтому мы все исходим из того, я имею в виду, все, кто хочет завершения войны побыстрее, значит, да, на справедливых условиях, хотим, чтобы переговоры начались реальные. Поэтому ситуация в России непроста. И Путин наверняка хочет завершить войну. Он понимает, что он долго не протянет с такими темпами и с такими усилиями, которые предпринимал эти годы.
1: А зачем Путин на питерском экономическом форуме демонстративно скрыл имя Абрамовича, назвав его просто таинственным бизнесменом?
2: Но он не любит называть всегда имена, поэтому тут ничего в этом особенного нет. Значит, все сразу же догадались, кто это может быть. Поэтому ничего такого особенного в этом я не вижу, никакой там интриги или какой-то подоплеки. Значит, да.
1: А в чем дипломатический талант Абрамовича? Напомню, что 4 года его не было. Он был в начале, в первые месяцы войны, участвовал в разных переговорах. И вот прошло 4 года больше, и вот он опять всплыл.
2: Но он не участник переговоров, значит, как переговорщик. Он просто как вхожий человек к Путину и нейтрально к нему относится и украинское руководство. Поэтому он как бы, так сказать, посредник для передачи данных, для передачи информации. Но не как переговорщик, как, например, там, Дмитриев или как это Уитков, значит, с Кушнером. Значит, да, это не так. Я думаю, что и Роман Абрамович сам не хочет такими делами заниматься. Он исполняет ту... скажем, функцию посредническую, которую ему по силам для того, чтобы каким-то образом сблизить людей, чтобы они разговаривали. Поэтому я не считаю, что он является переговорщиком. Он является, значит, ну, посланником для передачи посланий и расшифровки посланий, не более чем так.
1: Михаил Михайлович, вы хорошо знаете Путина, хорошо знаете Абрамовича. А вот как вы связываете это, ну, если можно назвать, дружбу? Вот что их объединяет?
2: Ну, это отдельный разговор, но я так понимаю, что вы видите же, значит, что на протяжении всех этих лет Абрамович очень, так сказать, лояльно относился к Путину, не рвал на себе какие-то там рубашки, значит, и ничего не делал, как это делают другие, но очень аккуратно, скажем так, мягко вел и делал те вещи, которые просил от него Путин. Поэтому он, так сказать, вел себя нейтральную позицию, чтобы не возбуждать, с одной стороны, не быть никим агрессивным и не услуживать, сильно услуживаться перед Путиным, но с другой стороны, исполнял то, что Путин хотел.
1: Но с другой стороны, из других олигархов или миллиардеров никто вот такие роли не выполняет, а именно Абрамович.
2: Ну, это отдельный разговор, это разговор о прошлом, это разговор о 90-х. Я думаю, что там корни какие-то есть еще до того, как Путин стал президентом.
1: Но, Михаил Михайлович, это деньги, это что-то другое. Может быть, это личные отношения?
2: Вот я думаю, что это личные так отношения, да, личные добрые отношения. Думаю, что так.
1: А какие у вас сложились отношения с Абрамовичем, когда вы были премьер-министром?
2: Ну, у меня со всеми богатыми бизнесменами, как олигархами тогда называли, да, со всеми были хорошие отношения, и с Абрамовичем были хорошие отношения, это так. Поэтому я, так сказать, знаю этих всех людей, всех, 7-10 человек того периода, безусловно, да, поскольку там мы вели с ними переговоры и по налогообложению нефтяной отрасли, эти были сложнейшие переговоры, которые успешно закончились, и система, которая тогда была мной установлена, принята Думой, работает до сих пор, правда, с некоторыми там изъянами, с льготами для путинских друзей, значит, но система эта работает, и вообще вся налоговая система, она функционирует нормально, и тогда олигархи эти играли большую роль, и у них было влияние в Думе. Ну, у Ходорковского было больше, скажем, влияния, чем у Абрамовича. Значит, но я еще раз хочу сказать, что мы со всеми с ними сумели, так сказать, нормально разговаривать и договорились, и все подтвердили без всяких всплесков. Все законы были приняты, и все исполняли эти законы, налоговые законы и другие.
1: Михаил Михайлович, именно при вас он стал губернатором Чукотки. Он поднял Чукотку?
2: Не при мне, не так.
1: Но в 2001 году он стал губернатором. Сначала был депутатом, а потом стал губернатором. Вы в это время были премьер-министром.
2: Вопрос на развитие Чукотки. Ну, тема такая, знаете, такая немножко улыбку вызывает. Значит, там совсем небольшой регион. Поэтому я не вижу ничего, никаких таких особых прорывов. Да, там было интересно, так сказать, сам город Анадырь был, так сказать, реконструирован. Какие-то что-то было построено. Но я сейчас просто даже не помню какие детали этого дела. Я не думаю, сейчас это интересно в связи с переговорами по завершению войны, агрессии против Украины. Я думаю, что это другая тема совсем.
1: Тогда интересно, какие цели преследует Абрамович. Мы знаем, что в отношении его есть санкции, замороженные деньги от продажи Челси. Вот в данном контексте у него есть какая-то еще, может быть, та задача, которую про нее мы не знаем?
2: Ну, я не знаю, я его не видел тысячу лет, скажем так, значит, с какого-то 2004 или 2005 года. Поэтому мне сложно сказать, значит, на какие цели. Но, безусловно, как у любого, у кого заморожены средства, значит, конечно, он хочет, чтобы они были разморожены. Поэтому, безусловно, это стремление любого из них. Поэтому, и, безусловно, стремление, чтобы война завершилась. Я уверен, что все хотят, чтобы война завершилась как можно быстрее. И хотят предпринять усилия. Абрамович в силу своих возможностей и того, что Путин ему доверяет, значит, привести послание, там, сказать, и что-то там рассказать Зеленскому, значит, это очень важная вещь, он важную функцию исполняет. Но я еще раз хочу сказать, и Абрамович, и все остальные хотят завершения войны. Безусловно.
1: В мае Кремль попытался навязать Европе Герхарда Шрёдера как главного посредника. На что был расчет Путина?
2: Ну, посмотрите, значит, ситуация такова, значит, что переговорщики американские завязли, и вообще никакого движения нет. Много времени прошло, никакого прогресса нет. Поэтому понятно, что и уже Дональд Трамп и со своей командой, они плавно уходят из этого. И Марко Рубио постоянно об этом говорит, что мы, видимо, скоро выйдем из этого переговорного процесса. Нет успеха у них. Они там сейчас, они озабочены другими делами. Поэтому сейчас самое время переходить на Европе, играть большую роль и встать лидерами переговоров с Путиным. Но не в качестве посредника, как пытался это сделать Трамп. Говорил, что мы посредники. На самом деле не посредники. Марко Рубио недавно сказал в Конгрессе, сказал, мы никакие не посредники. Мы давали Украине деньги, мы давали Украине оружие, и сейчас продаем оружие и так далее, и так далее. Значит, поэтому в явной форме, но Америка тоже на стороне Украины. Европа в полный рост на стороне Украины и не скрывает этого, поскольку это европейская безопасность. Это проблема Европы. И поэтому сегодня наступает пора, когда Европа должна играть эту роль переговоров. Какие это переговоры могут быть? Конечно, это не какие-то компромиссы с Путиным. Это другое понимание. У Трампа ложное понимание проблемы. Он считает, что нет агрессора, нет жертвы, а есть два там руководителя региональных, значит, руководителя, которые поссорились между собой, друг друга ненавидят, поэтому там война идет. У него ошибочное представление. В Европе все понимают, что Путин – это агрессор, которого нужно остановить, осадить. А Украина – это жертва. Поэтому переговоры здесь будут другие. Путин понимает, что Трамп выходит, и ему нужно переговариваться. И поэтому он, опережая события, впервые, если вы помните его выступление на параде, а потом его интервью после парада, вот последнее, 9 мая, значит, да, он сказал, первый раз сказал, что готов переговариваться с Европой. И сказал, как вы правильно напомнили, Шрёдер – хороший переговорщик. Но при этом Путин тут же оговорился, что, конечно, если он неприемлем, я готов разговаривать с другими, любыми другими. Путин понимает, что ему пора разговаривать с Европой. Но он хоть думает, он представляет, что Европа пойдет на уступки, потому что ей нужен газ, нужна нефть и так далее. Но Европа на это не пойдет. Если вы заметили, вот последнее воскресенье в Лондоне было заявление Европейской тройки. Британия, Германия, Франция и Украина. И они заявили, эта тройка с Украины вместе заявили о том, что позиция вот такая, жесткая позиция. А позиция именно, что Путин должен остановить агрессию, немедленно прекращение огня. Правильный подход. Правильный подход. Путин поэтому возмущается, что Европа не собирается уступать. Есть в Европе силы, которые хотят перемирия, ну, перемирия в смысле каких-то уступок и каких-то какого-то согласия с Путиным, но большинство, подавляющее большинство и общий голос Европы сегодня звучит так, что Путин агрессор, никаких ему уступок не положено.
1: Возвращаясь все-таки к Шрёдеру, почему он нравится Путину и как они познакомились?
2: Это его практически друг. Безусловно, да, они познакомились-то еще тогда, как только Шрёдер был избран. Он в 99-м году пришел к власти, Путин в 2000-м году. Поэтому у них встреч было много разных встреч. Я, ну, действительно тоже Шрёдер встречался с ним несколько раз. Я и был с официальным визитом в Германии, когда Шрёдер был канцлером. Поэтому, ну, понятно, что, ну, Шрёдер, безусловно, опытный человек, значит, опытный политик, значит, и тем более он друг, значит. Ну, он в свое время, как я представляю, могу ошибаться, но я вижу это так, что он сделал, так сказать, ну, скажем так, компромисс со своей совестью. И те материальные блага, которые Путин ему обещал, значит, они превалировали над другими, и он согласился вот работать на Путина и продолжает это делать. Поэтому, безусловно, для Путина такой человек является, ну, хорошим переговорщиком, который на западном языке, я имею в виду в общем плане западном языке, с пониманием всех нюансов европейской политики, будет объяснять путинскую позицию. Это означает ухудшение ситуации. Для Путина это серьезное, значит, переговорщик.
1: Михаил Михайлович, вот друг другом, но все-таки это было при вас. Шрёдер перезапустил промышленность Германии, запустил Северный поток и снизил безработицу. У него есть определенные заслуги, поэтому как бы друг другом, но этот человек все-таки внес вклад в экономику Германии.
2: Это так. Никаких сомнений нет. Я поэтому и говорю, что для Путина это очень ценный кадр. Очень ценный кадр. Но европейцы, никто с этим не согласится.
1: Почему? Никогда. Вот они не хотят.
2: Потому что он пропутинский. Потому что он еще лучше, чем Путин, будет объяснять путинскую позицию, которая является не позицией, а просто позицией агрессора. Значит, у него нет никаких аргументов. Все же знают это прекрасно.
1: Поэтому. Но это наше предположение или ваше предположение? А вдруг он поведет себя по-другому? Мы же не можем это исключать.
2: Ну, я не думаю, что он поведет себя по-другому, иначе Путин бы не предлагал бы его. Поэтому у меня понимание, убеждение одно, что если он будет переговорщик, он будет пытаться объяснить Западу справедливость путинских требований.
1: Ангела Меркель еще один кандидат. Финансового интереса у нее точно нет. Почему нельзя использовать ее, как вы считаете?
2: Она сама не хочет, во-первых, раз, и говорит, что это нужны нынешние руководители должны договариваться. Ну, это ее позиция, безусловно. Но она понимает Путина хорошо. Она сама мне об этом говорила, что она выросла в ГДР и знает все нюансы, и знает, какой менталитет у КГБшников и Штази. Поэтому она хорошая, она знает Путина прекрасно и знает нюансы. Она была бы хорошим переговорщиком, но она отказывается от этого. И, ну, требует, чтобы, или предлагает, ну, намекает, что не намекает, а впрямую говорит, что должны нынешние руководители той или иной страны, или как там будет определено, ну, на каком уровне переговоры, если будут они, да, чтобы они должны сами определить. Поэтому я думаю, что сейчас переговоров не будет, но Европа готовится. Я очень-очень удовлетворен тем, что эти заявления есть, и Европа готовится. Сначала должен быть определен вообще, о чем переговор. Европейцы все должны согласиться. Евросоюз и Великобритания должны просто понять, какие пункты они согласовывают. А кто это будет вести переговоры, это вопрос уже десятый.
1: Кто может быть тогда в данном контексте компромиссной фигурой? Ну, чтобы не раздражал Путина, вот, и был соблюдал интересы Европейского Союза.
2: Вопрос раздражения Путина, я считаю, тут не главный. Институционально, если разговор, значит, идет на уровне руководителя государства, то есть с Путиным, то это может быть и президент Макрон, это может быть и Каллас, значит, Каллас, конечно, как министр иностранных дел, значит, не того уровня, а фон дер Ляйен, может быть, безусловно, значит, но я думаю, что руководители государства, они с этим не согласятся. Но это может быть тройка. Вот сейчас, видите, образовалась тройка. Британия, Франция и Германия. Возможно, что они вместе с Зеленским могут вести эти переговоры. Это наподобие того, что было в Минске. Поэтому я думаю, что уже формируется эта конструкция. По крайней мере, и заявление Макрона, который к Лукашенко обращался и спрашивал, можно ли, что Минск будет площадкой для возможных будущих переговоров. Поэтому я думаю, что уже в Европе идет хорошее созревание и подготовка к тому, что такие переговоры рано или поздно будут. Сейчас Путин не хочет и демонстрирует вообще, что он вообще не готов ни на какие уступки, а очень скоро... Он, я думаю, согласится вести переговор на, не украинских, а на европейских условиях. Европейцев прямую, да, кто-то скажет. Теперь европейцы признали, что они на стороне Украины. А да, они всегда были на стороне Украины. Они не воевали впрямую, но всегда были на стороне Украины. И есть, и будут. Это совершенно очевидно и нормальная, понятная вещь.
0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с Михаилом Касьяновым о тайной дипломатии, личном опыте общения с европейскими лидерами, запасе прочности российской экономики и о том, как далеко готов зайти Путин в поднятии ставок.
1: Михаил Михайлович, а что вы думаете про Эрдогана? Все-таки это крупный политический игрок. И вы, как вы думаете, он устроил бы Путина?
2: Да, вопрос не в этом, кто устроил бы Путина. Вопрос не нужно ублажать Путина. Нужно определить позицию Европы. Те, кто собирается, кто сейчас поддерживает и собирается в будущем поддерживать Украину. Поэтому вопрос не Путина, а вопрос Евросоюза и Великобритании. И поэтому там идут разговоры. Я еще раз скажу, что я удовлетворен тем, что это понимают там и это делают руководители. Эрдоган хороший тоже как бы там посредник такой, ну, косвенный посредник, но он не участник переговоров. Тут нет вопроса примирения. Нечем примириться. Это как хотел делать Трамп, быть посредником. Украина не должна идти уступки. Она уже пошла на уступки, значит, по вступлению в НАТО, там, да, в разговоры в устной форме, но где еще ничего не подписано, слава богу. Значит, да. Поэтому вопрос, в том числе определение, в какие союзы вступать Украине, это ее суверенное право. Поэтому это не является предметом переговоров. Значит, да. Поэтому вопрос здесь не в Эрдогане и никто, ни в каком-то стороннем посреднике. Вопрос в позиции Европейского Союза, и кто от них это будет озвучивать, и если Путин готов переговариваться, кто с ним будет встречаться. Сейчас я вижу, найдет напоминание о том, что была тройка, и сейчас примерно в эту сторону ситуация и развивается.
1: Многие эксперты твердят, Путин органически не умеет проигрывать. Дела как на фронте, так и в экономике идут неважно. Вот каким может быть его следующий ход?
2: Вопрос, он не умеет проигрывать, он не хочет проигрывать. А проигрывать, он проигрывает все время, значит, да. И сейчас он уже все, потерял Ближний Восток, потерял Закавказье, поэтому все, он уже попал в изоляцию, поэтому проиграл везде. Путин уже проиграл. Уже проиграл эту войну, Путин проиграл. Украина выстояла. И дальше Путин уже не сможет никуда двигаться. Поэтому вопрос, он уже проиграл, и дальше вопрос просто, когда он это осознает и прекратит заблуждаться, значит, и упорствовать в своих заблуждениях, значит, и все-таки начнет разговаривать с европейцами, с Украиной, с европейцами. Вопрос в этом. Поэтому тут не надо уже, так сказать, думать, что вот сейчас какие-то вот Путин снова что-то выиграет, значит. У него нет ресурсов никаких для новых наступлений. Нет ресурсов. Мобилизацию он боится делать, поскольку это будет уже проблема страны, это будет война всеобщая. Не спецоперация, кто-то там воюет, как, знаете, на чрезвычайную ситуацию выехали и сменяются там, значит, да. Это будет просто война нации. Никто воевать в России не хочет, воюет только за деньги. И то уже проблема, что воевали за деньги, уже проблема есть. Поэтому ситуация меняется. Несмотря на то, что сейчас вновь высокая цена на нефть, и что как-то это помогает Путину, но в экономике проблемы нарастают все равно. Да и в социальной сфере нарастают. И в вопросах набора контрактников проблемы большие. Поэтому вся ситуация ухудшается в России. И путинские позиции слабеют с каждым днем.
1: Ну вот смотрите, вот чтобы мы не говорили, что у него все там не получается, но мы видим, что сама власть исполнительная, это железобетон. Вокруг него все смотрят ему в глаза и в рот, и никто не смеет возразить. И со стороны видно, что он полностью контролирует ситуацию. Разве не так?
2: Это так. Это так. Но это не меняет проблем, которые... Не отменяет проблем, которые нарастают. Да, он контролирует ситуацию. Это пока контролирует это так. Как только появится какая-то информация, что у него что-то проблемы со здоровьем, все поплывет сразу.
1: Вы знаете, в таких случаях говорят, что он будет кашлять на наших похоронах, но он крепко выглядит, все у него хорошо внешне, по крайней мере.
2: К примеру, это так, вы правы, он выглядит хорошо, но хорошо, нехорошо, но, по крайней мере, я не вижу каких-то проблем со здоровьем сейчас. Значит, я, к примеру, говорю, если вдруг что-то появится такое, поэтому сейчас он контролирует ситуацию, это так, и поэтому никаких сегодня там заговоров каких-то там, кто рассказывает разные, так сказать, предположения, конечно, если это невозможно, нет никаких предпосылок для этого, и нет возможности, нет для этих людей, которые эти заговоры могут там организовывать против Путина. Путин контролирует ситуацию полностью, но... Ситуации вокруг, которые, факторы, которые я назвал, значит, это и экономическая ситуация, и финансовая в том числе, и, безусловно, растущее социальное напряжение. И Путин наступил теперь уже на больную, скажем, так сказать, точку, а именно закрытие интернета. Он затронул огромное количество людей, которые просто закрывали глаза и терпели эту войну. Это средний класс в крупных городах, я имею в виду интернет. Зажатие интернета, все полностью, даже лояльные Путину люди стали его критиковать. Он наступил туда, куда вообще не следовало ему это делать. Значит, да. Но теперь все, ситуация социальная поплыла просто. Значит, и Путин не имеет безусловной поддержки. Та часть маргиналов, которого поддерживает, она так и остается. Но большинство, которое закрывает глаза, уже ненавидит Путина и уже хотят смены. Поэтому ситуация меняется. Она уже созревает. Поэтому Путин захочет вести переговоры. Путин хочет завершения войны. Он хочет ее на своих условиях завершить. А Европа должна хотеть на своих справедливых условиях. Поэтому европейцев сегодня позиция становится сильнее, чем прежде.
1: Можно ли говорить, что министр иностранных дел Сергей Лавров сегодня вне игры? Путин вывел его за пределы дипломатии.
2: Но нет, он по-прежнему глава дипломатии, но российский МИД не является политическим ведомством, является дипломатическим ведомством. Поэтому дипломатические усилия они делают там, где требуется. Переговоры просто с Трампом велись в это время, а Трамп, он, понятно, для Путина, для всей КГБшной, значит, так сказать, всей этой группы, он понятный человек, это бизнесмен, который хочет сделки и так далее, поэтому с ним нужно разговаривать на языке бизнесмена, поэтому переговорщики, там, так сказать, это этот самый Дмитриев, значит, да. Вот, поэтому, с той стороны переговорщик он назначил, сам же назначил, не Рубио послал, значит, да, переговариваться, а Уитков и Кушнера, друзей, которые, значит, и близких ему людей, которые занимаются бизнесом. Поэтому там вопрос про бизнес, значит, основка войны, это уже как часть, прилагающаяся к этому. Ну вот, но европейцы будут по-другому это делать, это будет не так. Поэтому и функция Лаврова, она сейчас вырастет в этой связи.
1: Возвращаясь к теме экономики, вот многие предрекали, что экономика России не выдержит, но вот мы видим, 5-й год идет война, и военная машина работает. Насколько крепка сегодня экономика, каков ее ресурс?
2: Никакого, там сказать, коллапса в ближайшее время не будет, но экономика, проблемы не нарастают, уже все с прошлого года все началось. Все гражданские отрасли в стагнации, а некоторые, у некоторых серьезный спад. Например, угольный там минус 10%, уже металлургия там минус 5%, лесная тоже минус 5%. Все, практически все гражданские отрасли сегодня в минусе. Выравнивается только за счет вливания в оборонно-промышленный комплекс, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Поэтому и ситуация такова, что уже нет этого бюджетного импульса, который в предшествующие годы давал возможность экономике развиваться. Поэтому ситуация сжимается. И вы видите, первый квартал – это минус. Там минус 0,6, значит, по там, официальным данным. Если независимые экономисты посчитают по своей методологии, значит, те же самые данные обработают, то будет там минус 1,5% ВВП сжатие уже в первом квартале. Сейчас начнется, видимо, рост экономики, но тем не менее все равно это будет стагнация, значит, то есть это нулевой рост. По итогам года уже правительство уже пересмотрело свои прогнозы, уже будет не 1,5% роста ВВП в этом году, как они хотели это иметь, а это будет 0,4, там, по-моему, 0,6% максимум, значит, да, это уже, считайте, это все стагнация, это нулевые, так как и в прошлом году, в принципе, было. Поэтому вот уже все, никаких уже импульсов уже нет. Но это не означает, что завтра все рухнет, это не так. Поэтому Путин еще может протянуть год и протянуть два. У него еще есть серьезный задел в инфляции, потому что инфляция не такая высокая. подчеркиваю, не такая высокая. Потому что все россияне в 30 лет живут всегда при большой, при высокой инфляции. Меньше 10% инфляции практически никогда не было.
1: Вот вы говорите о том, что он будет вынужден пойти на контакт с европейцами. Ну, пока не знаем конкретно с кем, но в этом направлении. А что же Трамп? Он будет просто наблюдать? Ведь если европейцы сумеют найти с ним общий язык и остановить войну, то контракты американские уплывут из рук Трампа, а Европа будет опять желанным потребителем газа, нефти, ну и далее по списку.
2: Это так хочет Путин. Так хочет Путин, чтобы Европа стала желанным потребителем и чтобы пошла на уступки. Но Европа это не будет теперь уже делать. Но с переговоров Трамп никуда, или Америка никуда не уйдет. Это безусловно. И поэтому поставки будут продолжаться, закупки в Америке вооружения будут продолжаться для Европы и для Украины. Безусловно, это так. И американцы в этом будут участвовать. И сейчас будет семерка вот на ближайшее время самое. Значит, и там, безусловно, будут попытки как раз европейской тройки значит, втянуть американцев, согласиться в такую конструкцию новых переговоров. Безусловно, это так. Поэтому Америку никто не исключает. Поэтому Трамп не будет играть лидирующую роль. И переговорщики не будут не те, которые были. И другие будут посылы. Другие будут, другая постановка вопросов будет. Трамп понял, что Путин не идет ни на какие уступки.
1: Поэтому... Российский газ вернется в Европу, как вы думаете? Или все, этот проект уже закрыт?
2: При Путине не вернется.
1: Почему? Он же дешевый.

0: российского газа? Нет, и не будет. Поэтому российский газ больше не является никаким рычагом давления на Европу. Путин хочет привлекать этим, что он будет дешевый. Но европейцы не торгуются своей безопасностью и суверенитетом Украины, они торговать не будут.
1: Михаил Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был премьер-министр России с 2000 по 2004 год Михаил Касьянов. Свободный разговор. Моим гостем был Михаил Касьянов. Всего доброго. С вами был Мумин Шакиров.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
5: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
6: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
7: Не вижу будущего в нашей стране.
8: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
9: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
10: Да что-то как-то страшновато.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: каждом человеке.
1: Очень серьезные перемены, чтобы вот эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3: Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете?
4: Путин понимает, как бывает страшно, когда над головой беспилотник, но воевать все равно будет пехотой.
5: Наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
4: Россия била, бьет и будет бить. Никакие украинские ответы ее не остановят, пересказывает Ушаков разговор Путина и Трампа. Что должно случиться, чтобы Кремль все-таки пошел на переговоры?
6: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, к чему ведут разговоры о переговорах с Москвой и к чему на их фоне Кремль готовит Россию. Президент Украины предложил Путину встретиться на саммите «Большой семерки» во Франции. Так Зеленский сам рассказал журналистам Рейтер. Кремль ему не ответил, но в целом встречу европейских политиков Кремль трактует в качестве ультиматума.
7: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита 3 послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли.
6: Об этих последних выступлениях Владимира Путина мы вам тоже сегодня расскажем. Вместе проанализируем, спросим и ваше мнение в комментариях. Но начнем с телефонных попыток повлиять на переговоры.
8: Американскому президенту Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет, и звонки с поздравлениями стали частью дипломатической игры. О продолжительном в 55 минут звонке Путина его помощник Юрий Ушаков рассказал тоже по телефону. Про Украину Ушаков упомянул только на 6-й минуте своего пересказа.
9: Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменит критической ситуации для Украины на поле боя. Европейцы и Зеленский несомненно попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
8: О своем звонке Трампу президент Зеленский рассказал сам.
10: Мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от джавелинов до патриотов. Я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите Большой Семерки. У нас есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни.
8: Саммит G7 начался во Франции 15 июня. На нем обсудят и Украину, и продвижение переговоров. Тем временем российское министерство обороны в подробностях заявило о ночных ударах и, цитата, «успешном поражении» длинного списка украинских предприятий, занятых производством дронов. В Киеве это заводы «Радар», «Маяк», «Буревестник», «Киевский агрегатный» и авиаремонтный номер 410, цех на территории киностудии «Довженко», терминал новой почты, объекты компании «Беспилотные технологии» и «Укрармотех». Отдельно российская Минобороны сообщила о поражении зданий Киева-Печерской лавры, якобы дело в некорректной работе американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», того самого, за который Зеленский благодарил Трампа. Московская версия. Лавра пострадала, потому что, цитата, «страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Зеленский это опроверг, написав, что 2 российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мистецкий арсенал. Служба безопасности Украины утверждает, что на месте удара на территории Лавры нашли в фрагменты корпуса и двигателя российского дрона «Камикадзе».
0: Мы сейчас видим очень сильные повреждения всех верхних частей собора. Есть большая угроза той части, которая находится ниже. Это росписи, фрески и иконостас. Если посмотрите за мной, видно точку, куда целились. Это практически центральная часть собора. Это абсолютно сознательный и прицельный удар по святыне. Как по мне, Путин показывает миру, что ему начхать на общечеловеческие ценности и любые святыни.
8: Новость об ударе по Лавре в мировой прессе самая громкая. Один из древних монастырей Киевской Руси – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Объятый огнем купола на страницах всех изданий, в редких случаях прямо пишущих о российском ударе, чаще о том, что Лавра пострадала в ночь российской атаки. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 5 погибших и более 30 пострадавших после ночных ударов по столице Украины. В Харькове глава областной военной администрации Алексей Негубов сообщил еще о 5 погибших и по меньшей мере 8 раненых, а ВСУ минувшей ночью атаковали подмосковный Реутов и Тульскую область. В последней сообщается о 3 погибших и 3 раненых.
6: О попытках вывести Москву на переговоры мы поговорим с украинским политиком Иваном Ступаком. Иван, здравствуйте.
11: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
6: Вам спасибо, что пришли. Россия отрицает удар по Киево-Печерской лавре, а Украина утверждает, что по храму ударили 2 российских беспилотника. Какое значение у этой истории для переговоров?
11: Ну, давайте так, сразу скажем, история Российской Федерации, версия Российской Федерации о нештатной работе каких-то ракет к Патриоту не выдержит никакой критики, потому что Российская Федерация никогда не брала ответственность на себя, раз, всегда юлила и врала, а третье, можно посмотреть на результаты поражения и понять, что это была точно не ракета, это точно был дрон. Вы абсолютно правы, это действительно объект имеет огромнейшее историческое значение, без преувеличения, ему 1000 лет, если не ошибаюсь, ну, очень много, то есть это очень старый комплекс сооружений, и, конечно, действительно, на первых новостных лентах именно этот собор, это как Российская Федерация говорила, скрепа, да, там, Древняя Русь, мать городов русских, и вот по этой матери городов русских Российская Федерация, не стесняясь, нанесла удар, это действительно болезненно, действительно имиджево бьет по Российской Федерации, я уверен, что украинские власти будут этот факт использовать и правильно будут делать на встречах с европейскими коллегами, показывать, как Российская Федерация, в кавычках, настроена на мирные переговоры.
6: Владимир Зеленский говорит, что звал Путина во Францию. На что он рассчитывал этим приглашением?
11: Еще раз показать, что я приглашаю, я готов общаться, но российская сторона отказывается. У российской стороны есть 2 условия, которые они выдвигают всегда для украинской стороны. И эти 2 условия заведомо являются невыполнимы. Первое. Украина должна выйти с территории Донецкой области, которая принадлежит Украине, в Конституцию Украины внесена. И второе. Владимир Зеленский должен приехать в Москву. Все. Вот только 2 эти условия. Все остальное российской стороной не принимается. Какие-то альтернативные площадки. Давайте, может быть, Анкара, Стамбул, Вена, не знаю, там, Рио-де-Жетомир, что угодно. Нет. Только Москва. Прекрасно осознавая, что Владимир Зеленский на это не пойдет. Опять же, это вот такая вот игра по затягиванию возможной встречи 2 лидеров, как ни крути. Ну, Владимир Зеленский хочет ее ускорить. Российский президент пытается этот момент оттянуть во времени.
6: Сергей Лавров тем временем говорит, что Путин насчет переговоров уже все сказал в своих выступлениях. Некоторые детали его выступления мы с зрителем совсем скоро покажем, чтобы не быть голословными. Но прежде я хочу у вас спросить, как эти встречи, выступления Путина трактует Украина? К чему она после них готовится?
11: Ну, мы готовимся только к продолжению боевых действий. И мы готовимся к новому отопительному сезону. Несмотря на то, что сейчас только июнь, мы готовимся к новому сезону. Понимаем, что блэкаут Российская Федерация будет пытаться организовывать как в Киевской, в украинской столице, так и в других городах уже в октябре, ну, максимум в ноябре 2026 года. То есть Владимир Зеленский приглашает, протягивает, ну, скажем так, руку, да, там, делает какой-то первый шаг к в сторону окончания боевых действий, но российская сторона упорно отказывается. Почему? Потому что в Кремле очень основательно уверены в том, что они продвигаются по всем фронтам, что российская армия побеждает уверенно, и вот этот вот шаг первый Владимира Зеленского расценивается там больше как капитуляция, как слабость. Ага, то есть вам нужна передышка. Ага, вы слабы, поэтому нужно вас давить дальше, продолжать боевые действия, и ни о каких мирных переговорах пока речь не идет.
6: Но вот говоря о шагах навстречу, Ушаков, помощник Путина, говорит, что удары по российской энергетике тормозят любые переговоры и возможности мира. Почему Украина не пойдет на такое?

0: не стреляем, с долей вероятности в 100% ответ будет приблизительно такой. Мы достигнем всех целей СВО на фронте, мы продвигаемся на фронтах, и никто не будет вспоминать о том, что они когда-то просили не бить по их НПЗ, по российским НПЗ. Поэтому это только уловка, на это нельзя покупаться, да, нельзя вестись, извините.
1: Многие российские эксперты говорили, я имею в виду эксперты, которые дают комментарии в пользу Кремля, они говорят, что мобилизация не приблизит захват Донбасса, но разговоры о некой необходимости мобилизации в России, они в российское информационное пространство так или иначе проскакивают. Мы сегодня даже будем цитировать одного такого комментатора. Кого должна напугать возможность мобилизации? Как вообще эти разговоры слышат в Украине? Какие выводы из них делают?
0: Скажу вам словами одного классика. Мы свое отбоялись. 4,5 года войны окончательно притупили у украинского населения какие-либо страхи на тему, там, вот в Российской Федерации будет мобилизация, или еще кадыровцев отправят в Украину, или, не знаю, там, тактическое ядерное оружие. Все, поверьте, уже отбоялись. Вы кого угодно можете спросить на улицах Киева, не знаю, любого другого города. Здесь вопросы, здесь простой и понятный. Перестали бояться. Вот эта вся риторика, она, скорее всего, направлена единственного получателя. Это страны Западной Европы и, возможно, США. Показать, что вот мы готовы на мобилизацию, мы готовы на продвижение войны, на продолжение войны, мы готовы положить еще какое-то количество людей, но достигнем своих целей. А вы, страны Западной Европы, а вы, американцы, готовы и дальше поддерживать Украину, вкладывать миллиарды долларов, миллиарды евро в непонятные, недостижимые цели перед вот такой огромнейшей доминирующей силой, которая называется российская мобилизация и российский ВПК. То есть это больше, еще раз, расчет на испуг противоположной стороны.
1: Я вот обратил на такое, не знаю, как даже это назвать, Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после Дня России выкладывает фотографию с себя с некими рейтингами, возможными Владимира Путина ближе к российским выборам, и также трактовкой, что вот, мол, такие данные приводит украинская разведка о популярности Владимира Путина. Можете ли вы объяснить, для чего это делается и вообще какой расчет?
0: Но опять же, украинская сторона пытается любыми средствами достучаться до российского обывателя, показать, что даже если вам не показывают рейтинги вашего лидера, это не означает, что они высокие. Это означает, что там нечем хвастаться. И вот то, что получила украинская разведка, этот перехват, скорее всего, взлом одной из организаций, которая занимается опросом общественного мнения, попытка показать, насколько слабые позиции в обществе у российского диктатора. Кроме того, показать эту слабость американскому правительству, европейским правителям, что, то есть, король голый по факту, то есть вся его власть кроется на доступе к бюджетному ресурсу, на доступе к армии, и вот да, та небольшая группа людей, которые его полностью поддерживают, на которую он завязан. Мы прекрасно даем себе отчет, что там завтра каких-то тектонических изменений в российском обществе не будет, но, опять же, если есть любая возможность как-то достучаться хотя бы до небольшого процента российского населения или западных лидеров, показать, какая слабость у России, то это, конечно, нужно делать.
1: Тогда, получается, мы возвращаемся к тому, что Украина продолжает удары по российской энергетике, доставляет этим неудобства, и, получается, двух зайцев убивает. Она и усложняет жизнь для путинских военных, и также показывает, что власть не справляется. А в таком случае, достаточно ли у Украины ресурсов, чтобы эффективно заниматься этим, я имею в виду дальнобойными ударами, и в то же время держать свой фронт?
0: Хороший вопрос. Смотрите, фронт по состоянию на конец мая месяца имеет отъемлемое отрицательное значение для российской армии, так будет правильно сказать. Это первый месяц, когда российская армия действительно захватила меньше, чем потеряла. ИСВ, Институт изучения войны, приводит цифру почти в 280 километров, которые Украина, квадратных километров, которые Украина смогла вернуть в мае месяце. Да, я понимаю скептиз вашей аудитории, ну минимум, да, это микроны, там микроскопические значения, но для украинского общества это очень много, это значит очень много, это означает, что на фронтах удается кое-как сдерживать российскую армию, но это не говорит о том, что мясорубка на фронте стала меньше. Управляемых авиационных бомб летит порядка 200-250 в день. порядка 5 тысяч, 5,5 тысяч дронов, да, поднимает российская армия в день. Это только в день, это FPV-дроны, маленькие дроны. Поэтому говорим, что мясорубка очень большая. Да, одной рукой Украина пытается перерезать логистику на юге. Второй рукой мы пытаемся остановить

0: обеспечить нефтепереработку и экспорт российской нефти, но, к сожалению, мы упираемся в деньги, мы упираемся в ресурсы. Нет возможности одновременно остановить и экспорт, и нефтепереработку. Мы беремся за нефтепереработку, отпускаем экспорт. Взялись за экспорт, отпустили нефтепереработку. Рассчитываю, что вот эти деньги, которые придут, должны уже были прийти от Европейского Союза в июне месяце, порядка 45 миллиардов евро, должны существенно помочь нам в масштабизации дронов и мультипликации ударов как по нефтепереработке, так и по экспорту российской нефти. Но это, соответственно, влияет на доходы российского бюджета.
1: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Радио Свободы и Настоящего времени». Он анализировал для нас влияние взаимных обстрелов на переговорный процесс и к чему же готовится Украина после недавних выступлений Владимира Путина. Вопрос действительно спорный. Перелом есть или его еще нет, поэтому предлагаю его для всех, кто может оставлять комментарии. Правда, следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну, а мы продолжим тему, ведь дроны украинские бьют, как говорил наш гость Иван Ступак, и по нефтепереработке, и по транспортировке нефти, а защищать объекты не получается. Об этом говорят многочисленные новости о нехватке топлива на оккупированных территориях и в некоторых даже южных регионах России. Правительство на этом фоне разрешает выпускать бензин категории Евро-5 по качеству Евро-3, и сторонники войны со стороны России, они видят в этих новостях о неспособности эффективно противостоять украинским дронам некие предпосылки поражение и просит Кремль принять меры. Кремль же, как мы видим из последних выступлений Владимира Путина, уверен в старых методах ведения войны.
2: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи.
3: Этими словами Владимир Путин поприветствовал российских штурмовиков, воюющих в Украине. Те, в свою очередь, пожаловались ему на нехватку отдельных видов транспорта и вооружений. В частности, на отсутствие дронов на спутниковом управлении, которые играют все большую роль в современной войне. Путин заверил их, что работа ведется, но продолжил расплывчато.
2: Я не буду сейчас в детали вдаваться, я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелкового боя, этот он такой носит такой же характер, ну, со стороны противника более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько понимаю, на эту систему дронов.
3: Над выступлением Путина иронизировали так называемые Z-авторы. Уже несколько месяцев они беспокоятся о растущем производстве ударных дронов средней дальности в Украине. В марте 2026 года ВСУ впервые опередили российских военных по количеству запущенных беспилотников. Устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы новые модели позволили наносить удары по российской логистике в глубоком тылу. В частности, французский исследователь Флеман Мален верифицировал уже более 400 пораженных российских грузовиков на различных автотрассах с начала мая. Вызвало скепсис у Z-блогеров и заявление Путина о работе над созданием российской спутниковой системы по управлению дронами.
4: Похоже, Верховному доложили, что все проблемы уже решены. У нас уже есть свои спутники и свой Starlink лучше вражеского. И дроны врага мы побороли, а наши дроны врага превзошли. И пехота наша неумолимо катится вперед, а враг лишь огрызается в бессильной агонии.
5: Либералы во главе с Кириенко, когда свергнут нашего президента, хоть об этом его проинформируют, а то он опять не будет в курсе. В отчетах он так и будет оставаться во главе государства.
3: Несмотря на украинские успехи, российские военные продолжают наступление на Константиновку. Американский институт изучения войны назвал этот город Донецкой области их главной целью на весну и лето. Впрочем, таковой военные эксперты называли Константиновку и в прошлом году. 11 июня в сети появилось появились видео с российскими штурмовиками, установившими флаги в западной части Константиновки. Уже упомянутый Климан Мален отметил, что это первое проникновение вглубь Константиновки за 4 месяца боев. Несмотря на фактическое полуокружение, ВСУ продолжают оборонять город.
4: Ожидать немедленного падения гарнизона в ближайшие недели преждевременно. Противник пытается снабжать окруженные отряды пехоты дронами, а также насыщает личным составом районы, с которыми пока есть сообщения по земле, в частности, в соседних Осыкова и Алексеево-Дружковке.
3: Другие провоенные авторы недовольны общим положением дел на фронте и рассуждают о возможности эскалации.
6: И подчеркиваю, очень-очень невеселые выводы. Мне скажут, что это договорняк, ну вообще-то не договорняк, это скорее какие-то что-то напоминающее отношения, там, не знаю, доминанта садиста, да, и коколда безвольного такого, ну, как вы понимаете, что бомонд Российской Федерации как-то не в роли первого.
3: Некоторые требуют повышения ставок.
7: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической и в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень, в том же режиме, наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
1: И требуют ли реалии войны от России повышения ставок, мы спросим у социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: На ваш взгляд, Николай, цели на весну, лето для российского командования, требуют ли они повышения ставок для России?
8: Но Россия не может повысить ставки, то есть она использует те вооружения, которые у нее есть, в том количестве, в котором у нее есть. То есть украинцы, когда разбирают прилетевшие ракеты и дроны, указывают, что большинство из них выпущено, подавляющее большинство выпущено уже в этом году, и в том числе в последние недели. Вот, так что вопрос, как именно Россия могла бы повысить ставки. Ну, то есть вопрос с ядерным оружием исключен, а в остальном Россия делает то, что может. Называется, а может она относительно немного.
1: Владимир Путин встречался с военными, как утверждает его пресс-команда, с штурмовиками. Штурмовики ему докладывали, что есть проблемы со связью. На что Путин отвечает, что спутниковая группировка есть, но пока не во всех подразделениях. Что на самом деле происходит со связью на фронте, в том числе спутниками, которые нужны штурмовикам?
8: Ну, прямо скажем, что по тексту они жаловались на то, что им приходится тащить все на себе. И где гексокоптеры тяжелые, которые могли им это привозить, как привозят украинцам гексокоптеры типа Баба-Яга, ну и добавим вампир. Вот. А Путин начал говорить про спутниковую группировку, переключившись с вопроса, что украинские дроны управляются по Старлинку, а вот у нас как бы тоже вот такая группировка начала развиваться с 2023 года и далее. Вот. На самом деле проблема российской армии даже не в отсутствии спутниковой связи, а в отсутствии всей той техники, которая облегчает жизнь украинским военным. Начиная от совершенно другого содержания аптечек у них, так сказать, куда более способствующего спасению жизни людей, заканчивая вот эти вот робототехнические комплексы и наземные, и воздушные, которые массово используются в украинской армии, а сейчас дошло дело до использования человекоподобных роботов, которые начали в порядке эксперимента тоже использовать. Всего этого у российской армии либо нет, либо оно есть в очень ограниченном количестве, то есть наземные робототехнические комплексы в некоторых местах есть, но это редкость до сих пор. Вот. И, собственно, как бы вместо ответа на прямой вопрос солдата, Путин начал рассуждать, что называется, о высоком. А низкоорбитальные спутниковые группировки. Это просто показывает, насколько он оторван от реальной жизни.
1: Но, тем не менее, Сергей Лавров отвечает журналистам, что о будущем войны, о перспективах переговоров Путин все ответил на своих недавних встречах. Какие выводы вы делаете из встречи Путина с военными касательно войны? Чего же он планирует?
8: Ну, он планирует, что он планирует довольно... Понятно, последние 3 года он намерен завоевать Донбасс. Вот Россия играет в Донбасс. А вот, Путину также очень нравится, видимо, управлять, так сказать, стрелочками на карте или там подразделениями на карте. Вот, то есть воевать, к слову, представление, так сказать, встречаться с героями, он очень любит там и так далее. Вот. Вот цели России такие, воевать, пока Путин не надоест. Вот. Ну и как минимум путинская хотелка номер один – это как бы полностью завоевать территорию Донецкой области.
1: Константиновка и прочие городские агломерации, они входят, ну, они, вероятно, стоят на пути у Путина к этой цели. Согласитесь ли вы с Институтом изучения войны, что сейчас все российские ресурсы именно на это направление направлены? И чего вообще Россия хочет? На этом она остановится или ей дальше что-то открывается после этого города?
8: Ну, я бы был рад, если бы все российские ресурсы были сосредоточены только на этом направлении. К сожалению, это не так. Российская армия наступает западнее Гуляйполя, потихоньку обходя Орехов. Российская армия наступает в Сумской области, перейдя границу там, на 25 участках. Российская армия наступает в нескольких местах в Харьковской области, в том числе по утверждению российских военкоров, просачиваясь снова в Купянск. Вот. Так что российская армия на самом деле размазана по довольно широкому фронту. Вот, и в силу этого именно она до сих пор, как бы, собственно, топчется перед Константиновкой. И вот, там можно объяснять это разными стратегическими задачами, в том числе растягиванием украинских сил на как можно большем участке, на как можно большее количество участков фронта и так далее. Вот, но тем не менее, так сказать, можно сказать, что за последние, ну, 8 месяцев Россия достигла определенного прогресса в наступлении именно на центральном участке Донецкого фронта. То есть был захвачен Северск, российская армия сейчас как минимум подошла к краю Александровки, а по некоторым отчетам и заняла ее. Это последний крупный населенный пункт перед Славянском. Вот, российская армия у Светогорска, то есть на другой стороне Северского Донца. И российская армия сейчас фактически захватила 2/3 Константиновки. Вот. Это долгий путь до, что называется, границы Донецкой области. То есть оставшиеся там 20 с небольшим километров, российская армия будет идти при нынешних темпах минимум еще год-полтора. Вот. Но, тем не менее, российская армия потихоньку продвигается.
1: Но, тем не менее, несмотря на это продвижение, многие провоенные авторы в России недовольны этими темпами и предрекают даже некоторые из них социальные потрясения. И даже Владимир Зеленский, президент Украины, показывал некие графики, которые якобы свидетельствуют о том, что у Путина будут проблемы из-за того, что он продолжает войну. На ваш взгляд, видите ли вы, как социолог, реальную угрозу каких-то социальных проблем для Путина?
8: Но если посмотреть то, что показывал Зеленский, что якобы украдено со стола Путина, то там написан прогноз, что к осени при нынешних темпах, так сказать, спада поддержка Путина снизится до 53%, а отрицательная там реакция на него вырастет, я не помню, до 29% или 33%. Вот. Но на самом деле это ничто для политика. Он у нас, Дональд Трамп, что называется, примерно с гораздо худшими показателями продолжает править. Вот. И рейтинг самого Зеленского тоже под большим вопросом. Вопрос совершенно не в этом. Как бы, Путин будет править на крови, расстреливая оппонентов или сажая их на большие сроки, даже если у него будет 5% поддержки населения. Вот. Вопрос в том, что хватит ли у России, в принципе, ресурсов для продолжения войны подобными темпами. И, собственно, все эти военкоры и все прочее видят перспективу, и как бы у них есть вопрос, как бы хватит ли у России человеческих материальных ресурсов, будет ли возможна логистика как бы для поддержки этой группировки до, собственно, как бы до завершения.
1: Вот как они многие действительно и жалуются, и мы в том числе цитировали в наших материалах, что и экономика бьет по возможностям России. Спасибо большое вам, Николай, что помогли это проанализировать. И вам спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. Встретимся позже.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
4: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
5: Как именно на вас лично повлияла эта война?
6: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которые, в общем, ни в чьей выгоде не клонятся. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения, те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война, пример такого чистого убытка для человечества. А это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь. с убытками. Но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибанул этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
5: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
6: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. А Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что... Ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 44-м году родилось больше детей, чем в 2024-м. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. А что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
5: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
6: Опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинает отбирать, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулируемое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру, или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. и код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. И вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценны. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает ткань бытия, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы, ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов, всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, 2 десятилетий, как то там дешевое такси, интернет в городах, возможность построить маршрут по карте в телефоне, возможность расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс эрозии, как живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года, прошедшего, который его отличает от предыдущих годов.
5: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
6: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой. И в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь. Но оказывается, об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным. Теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что, изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения. Вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это вот, это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазм по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движух, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги. «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы поезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут, но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
4: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как в 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
5: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
6: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, особенно если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел для мэров. Перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос. Комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году. Что происходит с мэрами, после того, как они перестают быть мэрами? Вот есть три дороги. И на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителям федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто, и у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
5: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
6: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете, там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе, положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть, как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет. То есть это тот ответ, который надо давать.
5: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
6: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 22 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 22 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. В стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Ну, типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть. Да? Значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены. Мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября. Салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору, но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год? Какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются
3: как обычно, интерпретации мной уже упомянутые, мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Это успешно, успешно, очень успешно. Только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда. Даже с 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории, теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, ну, вроде как ничего страшного не произошло, обещанной катастрофы не случилось, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Так вот, даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потери начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не, ну, не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации о погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
4: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
3: Будущее России лучше, чем в Америке.
4: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
5: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
6: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. А что, какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 24 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Путин не комментирует удары по Москве и Подмосковью, но заявляет о готовности России к переговорам только на ранее объявленных им условиях. Марко Рубио заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном идут отдельно от выработки мирного соглашения между США и Ираном. Приглашение в Брюссель делегации движения «Талибан» для обсуждения высылки из стран Евросоюза афганских беженцев вызвало протесты со стороны правозащитников. Также сегодня.
9: К сожалению, время, в которое мы живем, я бы могла назвать временем абсурда, потери логики. И это относится не только к России.
8: В Европейском парламенте прошла конференция с участием видных представителей российской оппозиции.
10: Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом русским языком называют, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли, и как-то у нас все вот не складывается. И если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, или 5000 танков, если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь умеет воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот, мы ее хрен знает как милитаризировали. Я думаю, что украинцы сегодня — это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение. И более того, они работают на любых системах. На советских, на натовских. Дети элиты, в лучшем случае, они свои, извиняюсь, хлебальники закрыли. А некоторые из них позволяют себе еще определенную публичную, достаточно жирную, беспечную жизнь. Я рекомендую элите Российской Федерации: соберите, сука, своих отроков, отправьте их на войну. И когда вы пойдете на похороны, когда вы их начнете хоронить, то люди скажут: теперь все справедливо.
8: Эти слова произнес создатель и владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, ровно 3 года назад поднявший в России мятеж в знак протеста против действий Генерального штаба Вооруженных сил России в ходе агрессии против Украины, а также планов Министерства обороны России полностью подчинить себе подразделение ЧВК «Вагнер». Мятеж продолжался 2 дня, 23 и 24 июня 2023 года. Верные Пригожину подразделения тогда взяли под контроль Ростов-на-Дону и устроили марш на Москву, преодолев многие заслоны. Особо оговорю, кстати, что Евгений Пригожин – человек, совершивший множество тяжких преступлений. Он виновник гибели тысяч украинцев. Мятеж был остановлен после того, как выступивший посредником Александр Лукашенко обещал вагнеровцам предоставить убежище на территории Беларуси. В августе того же 2023 года Пригожин и члены его ближайшего окружения погибли в авиакатастрофе, причиной которой Владимир Путин публично назвал взрыв гранаты на борту самолета. Следует напомнить, что тогда, в июне 2023 года, еще не было операции ВСУ на территории Курской области. Любой удар украинского беспилотника воспринимался как масштабное ЧП. О таких событиях, как практически полная изоляция аннексированного Крыма, отключение света в Севастополе, как минувшей ночью, дефицит топлива в большинстве российских регионов, речь вообще не шла. Тем не менее, Владимир Путин продолжает называть украинское руководство нацистским режимом, а переговоры требуют проводить на основе официального отказа Украины от своих суверенных территорий.
11: Россия готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы тогда украинской делегации. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть. Будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации.
8: Это был Владимир Путин, говорил он в ходе совещания, посвященного проблемам со снабжением топливом, возникшим из-за постоянных ударов ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса России. В ряде регионов дефицит бензина возник в результате ажиотажного спроса из-за угрозы новых ударов. Стоит отметить, что в ходе протокольной съемки Владимир Путин эти проблемы никак не комментировал. Не комментировал он и самый масштабный удар украинских беспилотников по Москве и Подмосковью, нанесенный 18 июня. Вчера Владимир Путин заявил, что цель украинских атак – расшатать российское общество, и что положение на фронте, по его словам, крайне тяжелое для ВСУ, вынесено за скобки. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина продолжит давление на Кремль с целью заставить его согласиться на полное прекращение огня и мирные переговоры. Зеленский также рассчитывает, что и россияне захотят положить конец этой войне.
12: В России
8: уже большинство выдвигает претензию Путину, что его войне не видно ни конца, ни края. И все нынешние сложности для русских должны приближать их к мысли, что это и их война. И это не просто камни с неба. И что их война должна закончиться. Это был Владимир Зеленский о том, что Кремль должен согласиться на прекращение огня и возобновить переговоры при посредничестве США, вновь заявил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, Путин, несмотря на это, занимает крайне неконструктивную позицию.
13: Нам нужно, чтобы Путин пошел навстречу и сел за стол переговоров. И опять же, именно Дональд Трамп, будучи президентом, в феврале прошлого года преодолел тупик в переговорах с Путиным. Витков, Кушнер, Марко Рубио – все они работали над заключением мирного соглашения. Но оно может быть подписано только в том случае, если Путин действительно захочет пойти навстречу и сотрудничать с другими для достижения этой цели. А пока он лишь повторяет свои максималистские экономические требования.
8: Это был Марк Рютте, как пишет газета «Киев Индепендент». Со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, президент США Дональд Трамп в частном порядке призвал Владимира Зеленского действовать, цитата, «более смело в отношении России». По словам собеседника издания, Трамп, цитата, «не верит в то, что Путин станет что-либо делать без давления». А газета Financial Times тоже со ссылкой на неназванные источники сообщает о том, что США предоставили ВСУ разведывательные данные для корректировки вышеупомянутых ударов украинских беспилотников в Москве и Подмосковье. А что же касается ситуации со снабжением топливом в России, то, к примеру, авиакомпания «Азимут», базирующаяся в Ростове-на-Дону и обслуживающая главным образом Северный Кавказ и другие регионы Юга России, сегодня заявила об острой нехватке авиационного керосина. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на обращение авиакомпании в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию. Как утверждают в «Азимуте», с начала июня закупочные цены на керосин в среднем по России поднялись более чем на 17%, а фактические объемы поставок сократились примерно на треть от договорных, причем в аэропорту Махачкалы топливо подорожало сразу на 64%. Однако на вышеупомянутом совещании правительства курирующий топливный энергетический комплекс вице-премьер России Андрей Новак назвал ситуацию сложной, но контролируемой.
12: Во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования. Сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Ну, что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая.
8: Стоит заметить, что запрет на экспорт бензина и авиационного керосина был введен в России уже давно, еще до массовых украинских ударов по российским НПЗ. А вот как выглядит реакция потребителей на наличие или часто отсутствие бензина на автозаправках и на цены на него в случае, конечно, если бензин есть в продаже.

0: российского президента. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что перенос выборов не обсуждается. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 24 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Европейском парламенте говорят о будущем России после Путина. В Страсбурге прошла конференция с участием российских оппозиционных политиков, правозащитников и представителей руководства Европейского Союза. Главные темы обсуждения – это последствия войны России против Украины, перспективы демократических перемен в России и роль российской оппозиции в будущем страны. Передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Заряна Степаненко.
1: Это мероприятие высокого уровня, второе за время полномасштабной войны против Украины и, соответственно, усиление изоляции России. Привлечено руководство Европарламента. Выступали еврокомиссар по обороне и расширению. Среди представителей российской оппозиции мы видели Юлию Навальную, Марию Певчих из Фонда борьбы с коррупцией, Илью Яшина, который недавно создал собственную политическую партию. Также правозащитницу Светлану Ганнушкину, которая живет и работает в Москве, но выезжает на мероприятие за границу, чтобы рассказать о реалиях внутри России.
2: К сожалению, время, в которое мы живем, я бы могла назвать временем абсурда и потери логики. И это относится не только к России. Понятно, что все происходящее проходит на фоне и определяется военными действиями с Украиной. Это трагедия. Это трагедия нашего народа и трагедия человечества. И, к сожалению, пока выхода мы не видим. И у нас незаметно политических сил, которым давали бы возможность каким-то образом этому противостоять.
1: Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс согласился с определением войны как трагедии. Не только из-за пылающей Москвы и нехватки бензина, но прежде всего из-за негативной долгосрочной траектории развития страны. Чиновник сказал, верит, что Россия еще может использовать созданный ею кризис, чтобы, цитата, вернуться к нормальности.
3: Мы можем прогнозировать, что подобная трансформация возвращения к нормальности никогда не произойдет в России, пока Путин находится у власти. Что означает «вернется к нормальности»? Решать нам всем. Справедливым миром в Украине? Да. Отказ от неимперских войн против соседей? Да. Прекращение тотальной войны против собственного народа? Да.
1: Важную роль, отметила уже еврокомиссар по расширению, играет российское гражданское общество и независимые СМИ. Марта Кос рассказала, что с 2021 года Евросоюз оказал им поддержку на сумму 70 миллионов евро, но нужна, по ее мнению, не экстренная помощь, а долгосрочная стратегия. Публицист Кирилл Мартынов, который тоже участвует в конференции, сказал нам об острой ее необходимости.
4: Мы стоим довольно близко от самых тяжелых сценариев, которые предполагают прямую войну между Путиным, путинской Россией и Европы сейчас, в том числе с использованием оружия массового поражения. Об этом говорят военные эксперты. Мы не военные эксперты, мы говорим про надежду на возвращение к такому мирному треку. Я точно не считаю, что ВСУ решит все проблемы российской оппозиции. У нас много работы. Не факт, что мы преуспеем в решении этой задачи.
1: Последствия войны России против Украины и будущие сценарии сейчас обсуждают за закрытыми дверьми, как и перспективы мира. Но многие согласны, будущее России во многом прямо зависит от исхода войны. Но, конечно же, не только от него.
0: Репортаж Заряны Степаненко. «Время свободы». По данным издания «Фонтанка», обвинение в организации заказного убийства депутата Александра Петрова, выдвинутое против влиятельного бизнесмена Ильи Трабера, строится на словах уроженца Гудермеса Игоря Лыкова. Лыков неоднократно судимый, заключил контракт с Министерством обороны для участия в войне против Украины, попал в украинский плен. И год назад в интервью на канале украинского журналиста Дмитрия Карпенко, его псевдоним «Апостол», заявил о причастности создателя портовой империи Северо-Запада Ильи Трабера к устранению Петрова, которого часто называли «хозяином Выборга». Вот фрагмент этого интервью, в котором Лыков рассказал, что в советское время сидел вместе с близким к Траберу авторитетом Владимиром Даниленко. По его словам, в 1987 году он избил по просьбе Даниленко опера в Ярославской колонии. Тот не забыл об этой услуге и нашел Лыкова, цитата, по интернету в 2015 году и позвал на работу. Добавлю, что Трабер, Даниленко, а также два уроженца Дагестана были арестованы Басманным судом Москвы 16 июня именно по делу об убийстве Александра Петрова.
5: Вот, говорит, я хотел тебя встретить, все, никак не мог найти сейчас.

0: интернет, давай в Москву приезжай. Я в Калуге как раз был. Я говорю, да, хорошо. Встречаемся, и он мне объясняет, что ну, ему все это время совестно было, что он хотел бы мне помочь. Я говорю, вот такой-то, такой-то, я зам Трайбера Илья Ильича. Трайбер – это вот непосредственный друг Владимира Владимировича Путина, который находится в международном розыске. Ну вот они меня взяли к себе водителем, а водителей у них приближенных только четверо. Я был пятым.
1: Угу. На какой машине ты ездил?
0: Я ездил на «Шкода Октаве», но мы выполняли роли посыльных.
1: Угу.
0: То есть приближенные, посыльные. Но мы всегда были, как говорится, рядом с ними. И не только мы могли выполнять роль посыльных, но и могли выполнять роль необходимых заказов выполненных.
1: Например?
0: Ну, например, устранить человека.
1: И что, вы устраняли людей?
0: Я отказался от этого.
1: Угу.
0: У них есть такой пример, который я отказался. За эти примеры, поверьте, вы, если с ним свяжетесь, они вам большие будут деньги предлагать, чтобы мне рот закрыли.
2: Фрагмент стрима на канале украинского журналиста Дмитрия Карпенко, псевдоним «Апостол». Как стало известно Фонтанке, в мае прошлого года Игорь Лыков стал участником обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000. А уже в Москве его допросили в рамках расследования дела об убийстве Александра Петрова, застреленного в 2020 году под Выборгом. Вы слушаете «Время свободы». Глава самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Гаглоев объявил, что уходит в отставку. Свое решение он объяснил переходом на работу в администрацию российского президента. Гаглоев станет советником Путина.
3: Дорогие мои сограждане, наши предки сделали свой исторический выбор – быть вместе с Россией. И Осетия всегда во все сложные и переломные исторические моменты была верна своему слову. Была надежным другом России. Сегодня наша задача сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта – преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией. Подписанный 9 мая текущего года договор об углублении союзнического взаимодействия является решительным шагом на пути к объединению. Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора.
2: Это был теперь уже бывший глава Южной Осетии Алан Гаглоев. Как сказано на сайте Кремля, Путин уже подписал указ о новом назначении. Исполняющим обязанности главы Южной Осетии станет Марат Камболов, который ранее был советником Алана Гаглоева и председателем правительства самопровозглашенной республики. Камболов родился в Северной Осетии и научился и делал карьеру в Москве. Он был, в частности, заместителем министра образования, а затем директором научно-исследовательского центра Курчатовский институт, который занимается исследованиями в области ядерной физики. К Южной Осетии до мая нынешнего года Камболов отношения не имел. 27 мая он был назначен государственным советником Алана Гаглоева, а уже 8 июня его кандидатура была предложена на пост главы правительства республики. 16 июня кандидатура была утверждена. Южная Осетия подавляющим большинством стран мира считается неподконтрольной властям Тбилиси территории Грузии. В 2008 году после войны с Грузией Россия признала независимость Южной Осетии. На ее территории размещены российские военные базы, практически все местные жители имеют российские паспорта. Вы слушаете «Время свободы». В рамках работы над мирным соглашением между США и Ираном американский госсекретарь Марк Рубио побывал в одной из стран-союзниц США на Ближнем Востоке, Объединенных Арабских Эмиратах. В публичной риторике Вашингтона и Тегерана сейчас подход к решению ряда вопросов, включая условия прохода судов через Армузский пролив, существенно различается. Тегеран, в частности, утверждает, что управление судоходством через пролив уже никогда не будет прежним. Вашингтон, что оно будет совершенно свободным и что никакая плата за проход через пролив взиматься не будет. И вот что сказал по этому поводу Марко Рубио. Мы знаем, на что они согласились. Я не понимаю, зачем им говорить то, что они говорят, какова бы ни была их внутренняя политика. политика, я думаю, они с этим справятся. Но мы знаем, на что они согласились. И теперь они либо сделают это, либо нет. И если они сделают, процесс продвинется вперед, а если нет, президенту придется принимать решение. Могут ли США и их союзники гарантировать судоходство, свободу судоходства в Ормузском проливе? Есть закон. Это международный водный путь. Ни одна страна не имеет права взимать пошлины или сборы на международных водных путях. Это существующее международное право. Таков порядок. Он соблюдается в международных водах по всему миру. И мы ожидаем, что так будет и здесь. Поэтому я не думаю, что нам нужно кого-либо здесь убеждать в этом вопросе. Думаю, все страны региона с нами согласятся. У Марко Рубио также спросили, не являются ли нынешние переговоры между Ливаном и Израилем на уровне послов в Вашингтоне процессом отдельным от выработки мирного соглашения между США и Ираном. Иран настаивает, что мирное соглашение должно включать в себя окончание войны на всех фронтах, требует вывода израильских войск с юга Ливана, где они проводят операцию против проиранской группировки «Хизбалла», обстреливающей северные районы Израиля. Группировка признана в США и ЕС террористической организацией. И вот что ответил Рубио. Это и есть отдельный процесс. Он отдельный, потому что Ливан — суверенное государство. У него есть правительство. И когда дело касается Ливана, того, что происходит внутри этой страны, мы будем вести переговоры и взаимодействовать напрямую с ливанским правительством. Я только что разговаривал с президентом Ауном и вице-президентом. Я разговаривал с ними и в пятницу. Их представители сейчас находятся там, непосредственно на месте. Поэтому причина, по которой этот вопрос всегда актуален, заключается в том, что существует иранская проблема в отношении Ливана, а именно их поддержка и спонсорство Хизбаллы. И этот фактор будет обсуждаться в рамках нашего диалога с Ираном. Что касается ливанцев, то будущее Ливана принадлежит ливанскому народу и зависит от его суверенного избранного правительства. И именно с ним мы будем работать. Это был госсекретарь США Марко Рубио на переговорах послов Ливана и Израиля в Вашингтоне, которые продлятся до 25 июня. Обсуждалось поддержанное Соединенными Штатами предложение, согласно которому израильские силы передадут регулярной ливанской армии часть территории, взятой под контроль в ходе операции против Хизбаллы. Предполагается, что ливанские военнослужащие пройдут подготовку и проверку, чтобы убедиться, что они не связаны с Хизбаллой. Ливан оказался втянут в ближневосточный конфликт с тех пор, как 2 марта Хизбалла начала атаки на Израиль в ответ на американо-израильские удары по Ирану. А в Бельгии разгорелся скандал после того, как в Брюсселе представители Европейского Союза провели закрытую встречу с делегацией правящего сейчас в Афганистане движения «Талибан» по вопросу о возвращении стран Евросоюза на родину мигрантов из Афганистана. Европейский Союз не признает правительство талибов, против «Талибана» действуют санкции Евросоюза. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт объяснил приглашение делегации талибов тем, что все больше правительств стран ЕС выступают за ускорение и увеличение масштабов депортации тех афганцев, чьи прошения были отклонены, а также тех, кто совершил преступления в принимающих государствах. Речь идет о проведении здесь, в Брюсселе, встречи на техническом уровне с представителями де-факто властей Афганистана. Эта встреча должна стать продолжением первой встречи, которая уже состоялась в Афганистане в январе этого года. Это контакты на техническом уровне. Они проводятся в ответ на инициативу государств-членов Европейского Союза. Эти государства рассматривают способы возвращения лиц, совершивших тяжкие преступления, а также тех, кто может представлять угрозу безопасности. Это был представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Правозащитные организации подвергли эту встречу резкой критике. Активисты Amnesty International развернули у здания Еврокомиссии в Брюсселе большой плакат с надписью «Позор». А вот что в интервью Euronews заявил активист Amnesty International Людовик Лаус.
4: Это выходит за рамки простого скандала. Это настоящая пощечина ценностям, которые якобы отстаивают Европейский Союз и Бельгия, заявляющие о защите международного права и прав человека, в то время как они идут на компромисс с режимом, который является полностью репрессивным, который ежедневно и все более жестоко попирает права человека.
2: Встреча с делегацией талибов, место которой не раскрывалось, прошла под сопредседательством Швеции, одной из стран с наибольшей численностью афганцев по отношению к местному населению. Встреча состоялась за пределами институциональных зданий Еврокомиссии, это многократно подчеркивалось. Только в Швеции примерно 200 граждан Афганистана ожидают депортации после осуждения за тяжкие преступления, такие как изнасилование при отягчающих обстоятельствах и преступления, связанные с наркотиками, рассказал шведский министр по вопросам миграции Йохан Форсел. Европейские страны часто не могут репатриировать таких лиц, поскольку афганские власти отказываются принимать их обратно, отмечается в сообщении Евроньюс. При этом Афганистан занимает 140-е место из 142 в индексе верховенства права по версии проекта World Justice Project. И последняя тема – новости из области культуры. Комиссия по транспорту Законодательного собрания Петербурга запретила пускать в метро музыкантов с виолончелями. Им рекомендовано ездить в автобусах, троллейбусах и в трамваях. В ЗАГС передано письмо музыкантов с жалобой на этот запрет. К нему присоединились филармония имени Шостаковича, Мариинский театр, Градская консерватория и музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Вот что от имени виолончелистов сказал на заседании транспортной комиссии Петербурга музыкант оркестра филармонии Станислав Лямин.
5: Ни в одной стране мира никогда не возникало проблем с проездом в общественном транспорте, в частности в метро. Много родился с инструментами в Японии, в Германии, в Англии, в Америке. Вопросов не возникало никогда.
2: Но начальник службы транспортной безопасности петербургского метрополитена Денис Егоров просьбу отклонил и объяснил запрет сложными временами.
6: Служба транспортной безопасности понимает наше непростое, скажем так, сложное время с учетом возрастающих угроз. Максимально исчерпывающие меры по обеспечению транспортной безопасности. Поэтому да, мы применяем весь имеющийся у нас арсенал соответствующих технических средств, досмотровых для того, чтобы выявить возможность запрещенные предметы, которые могут быть злоумышленниками, помещены как футляры, так соответствующим образом и сами музыкальные инструменты.
2: На слова Дениса Егорова, как пишет издание «Бумага», Станислав Лямин ответил, что виолончель можно просветить на досмотре, потому что чехол пластиковый, а виолончель деревянная. А другие депутаты ЗАГСа отметили, что в Москве перевозить инструменты можно, а в самом Петербурге разрешен провоз больших чемоданов и сноубордов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
7: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
8: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
9: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
10: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
11: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
12: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армией и почему собранные свидетельства очевидцев указывают на то, что во время российской оккупации города, возможно, были совершены военные преступления. С вами Александра Вагнер. 3 года назад, 10 июля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки плана по деоккупации юга Украины. О готовящемся контрнаступлении украинской армии, которая в итоге несколькими месяцами позже освободила Херсон и территории Херсонской области на правом берегу Днепра, к этой дате уже какое-то время было известно. Тогда министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей оккупированных южных регионов экстренно эвакуироваться любыми путями в связи с подготовкой контрнаступления украинских войск. Освобождение в это время ждали сотни заключенных сети тюрем, организованных российскими войсками в Херсоне. Когда украинские военные вошли в город, большинство узников были отпущены убегающей российской армией. Некоторых украинских граждан вывезли в Россию или на оккупированные Москвой украинские территории. И сначала украинские журналисты, а затем украинские правозащитники смогли поговорить с теми, кто пережил незаконное задержание во время российской оккупации. Через изолятор временного содержания в Херсоне и другие места содержания, организованные там российскими войсками, по приблизительным подсчетам украинских следственных органов, прошло около 700 незаконно задержанных украинцев. Официально пострадавшими признаны 183 человека, один из них от пыток умер. Это общее число, включающее как женщин, так и мужчин. Органы украинской прокуратуры признали потерпевшими и допросили 21 женщину. По факту незаконного содержания граждан Украины в Херсонском ИВС открыто 40 дел, которые объединены в одно уголовное производство. Центр прав человека ЗМИНа тогда поговорил с 12 пострадавшими женщинами. Их свидетельства и анализ происходящего легли в основу доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Уже после публикации доклада удалось поговорить и с еще двумя женщинами, которых российские военные вывезли с ИВС на улице теплоэнергетиков в Херсоне.
1: Это произошло перед освобождением города украинской армией. Женщин забрали в места содержания на оккупированной России и части Херсонской области. Сначала отвезли в город Голая Пристань, а затем в Новотроицкое. Впоследствии мы встретились и поговорили еще и с ними.
0: Рассказывает Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений. По ее словам, словосочетание «пыточные камеры», которое часто используется при описании происходившего, означает незаконное задержание, что в международном праве может быть квалифицировано как военное преступление.
1: У нас есть методология, по которой мы опрашиваем пострадавших от пыток, жестокого обращения и в местах незаконного содержания. Нам помогли разработать ее еще в 2022 году коллеги из Всемирной организации против пыток. Этот протокол включает в себя как определенные вопросы, которые нужно задавать, так и определенное поведение, как общаться с людьми, пережившими травму.
0: Рассказывает Сокуренко о том, как она и ее коллеги собирали доказательства и свидетельства очевидцев для доклада «Женские камеры. Херсонские пыточные». Этот доклад украинских правозащитников не ставил целью найти виновных, а собрать свидетельства тех, кто пережил незаконное задержание в Херсоне. Тем не менее, в тексте также говорится о тех российских военных, кого можно подозревать в совершении военных преступлений. В первую очередь, это начальник Херсонского ИВС Андрей Спивак с позывным «Злой», он родом из Омска. Позднее журналисты украинского издания «Суспільне» провели расследование и нашли еще несколько российских военных, которые задерживали и участвовали в пытках украинских граждан в Херсоне. Касательно Спивака, расследователи пишут, что он работал заместителем командира роты отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых управления МВД России в городе Омск. Также в расследовании названы и другие имена. Виктора Айвазова, Ивана Бакаленко, Юрия Кулара, Станислава Григорьева, Игоря Яковлева и Евгения Козырева. Все они сегодня подозреваются в совершении военных преступлений в Херсоне. Капитан Иван Бакаленко с позывным «Охотник» в России работал заместителем командира взвода 4-й роты патрульно-постовой службы городского управления МВД «Красноярское». Юрий Кулар с позывным «Борода» – прапорщик полицейского взвода 8-й роты полка патрульно-постовой службы там же. Игорь Яковлев в этой же 8-й роте является командиром отделения и имеет звание прапорщика. Старший сержант Станислав Григорьев, которого заключенные называли «Буратино», является полицейским взвода 8-й роты. Говорится в расследовании издания «Суспильно». Виктор Айвазов, которого незаконно задержанные в заключении называли «Чечня», имеет звание прапорщика. Он работал начальником отдела отдельного батальона охраны подозреваемых и обвиняемых в управлении МВД «Красноярское». Точную должность старшего сержанта Евгения Козырева установить не удалось. Однако известно, что он также приехал в Херсонскую область из Красноярска. Вот что говорит Анисия Сынюк, одна из авторов доклада о незаконных местах содержания в Херсоне и юридический аналитик Центра прав человека ЗМИНа.
2: Тут можно проследовать.
3: Этот случай вобрал в себя несколько видов военных преступлений. В том числе можно говорить и о квалификации как преступления против человечности, учитывая, что это происходило не только в Херсоне, но и в других регионах Украины. Это была не эта одна конкретная пыточная камера. Они появлялись в разных местах содержания. Те меры, которые применялись к пострадавшим в Херсоне, повторяются и в других местах. В первую очередь речь идет о незаконных задержаниях. Это одно из наиболее распространенных преступлений, совершаемых на оккупированных территориях, потому что гражданских лиц незаконно задерживают в нарушении процедуры и без каких-либо законных оснований. Далее преследуются конкретные группы населения, на которые нацеливаются российские военные, когда они совершают эти преступления. Когда мы говорим о херсонских пыточных камерах, то в первую очередь там содержались люди, которых российские военные считали участниками движения сопротивления. И не обязательно это были те, кто в таком движении участвовал, а просто те, кого в этом подозревали. Подозрения эти могли основываться на сообщении в соцсетях, когда человек писал, что он против оккупации. Иными словами, это очень поверхностная оценка, которая не имеет достаточных оснований для предъявления каких-то конкретных обвинений. Но в результате такое сообщение становилось поводом для задержания женщин, содержавшихся в пыточных камерах. Помимо этого, мы также выяснили, что женщин задерживали с целью удерживать как заложниц, потому что хотели дотянуться до их родственников. Чаще всего речь шла о партнере или муже. Сначала задерживали женщину, а потом проводили как бы обмен и задерживали мужчину.
2: Человеки в результате затримували его.
0: Почему военные Российской Федерации и сотрудничавшие с ними граждане Украины могут подозреваться в совершении военных преступлений? Незаконное лишение свободы является нарушением как международного гуманитарного права, речь идет о Женевских конвенциях, так и прав человека. Это международный пакт о гражданских и политических правах. Любое задержание может происходить только при наличии на это надлежащих оснований и в соответствии с предусмотренной правовой процедурой. Задержание с нарушением этих условий считается незаконным и может быть потенциальным военным преступлением или преступлением против человечности. Пытки или нечеловеческое обращение, а также умышленное причинение сильных страданий или тяжких телесных повреждений, или же вреда здоровью, являются серьезными нарушениями Женевских конвенций, Международного пакта о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Они также могут быть квалифицированы как военные преступления, согласно Римскому статуту. Вот цитата из доклада.
4: Во время задержания представители РФ оказывали психологическое давление. Спрашивали, кто такой Путин, на что человек должен был ответить «наш президент». Направляли на людей оружие, хотя те не оказывали никакого сопротивления. Угрожали стрелять по соседним квартирам, если те, кому пришли с обыском, не откроют дверь. Кроме того, пострадавшие рассказывали, что во время задержания у них забирали личные документы, паспорта, свидетельства о рождении, а также телефоны, ноутбуки, фотоаппараты. Двое опрошенных также сообщили о пропаже после обыска личного имущества, банковских карточек и электронной книжки. Оценка, что то, как с человеком обращаются, достигло минимального уровня жестокости и является нарушением права на свободу от пыток, а также на свободу от жестокого или бесчеловечного обращения или наказания, является относительной и зависит от всех обстоятельств дела, таких как продолжительность, физические или психические последствия и, в некоторых случаях, пол, возраст и состояние здоровья жертвы. При этом Палата Международного трибунала по бывшей Югославии в деле против Милорада Крноелаца отметила, что с точки зрения права не требуется, чтобы страдания пострадавшего лица были длительными для того, чтобы было установлено жестокое или бесчеловечное обращение в отношении такого лица.
0: Вот что одна из задержанных в Херсоне рассказывала о пытках.
5: Потом мне на лицо накинули тряпку вместо шапки. Перед этим спросили, в белье ли я. Я была без бюстгальтера. Они задирали обычно футболку на голову моему мужу и девушке из камеры. Сказали, что у меня есть шанс рассказать все. Один держал мне рот так, чтобы он был открыт, другой начал заливать воду. Давали перерыв. «Ну что, будешь говорить?» Я отвечала, что мне сказать нечего. В какой-то момент я вырвала руки. Тогда они сказали: «Вот это она сильная, давай как всегда». Надели наручники, руки завели за спину, положили меня на пол. Один держал ноги, второй рот, третий заливал воду, а четвертый, как мне показалось, снимал все на телефон. Потом прекратили, сказали идти подумать, что они позже приедут.
0: По словам Анисии Сынюк, и после того, как российские военные задерживали человека, в Херсонском ИВС совершались и другие предполагаемые военные преступления в отношении женщин.
3: Например, речь идет о принудительном обнажении. Во время обыска военные или надзиратели-мужчины отказывались выходить из помещения, когда женщинам нужно было переодеться и так далее. Применение силы для запугивания. Женщинам угрожали, направляли на них оружие, при том, что с их стороны не было сопротивления задержанию. Когда женщин привозили в места содержания, происходили новые нарушения, касавшиеся условий содержания. Камеры в Херсоне использовались и до российской оккупации украинскими властями, но они были рассчитаны на 3-4 человека, а там содержалось столько людей, что заключенные не имели даже должного места для сна. В камерах, например, на всех не хватало матрасов. Задержанные спали на полу и вынуждены были сами обустраивать себе место для сна, как могли. Также абсолютно не соблюдались правила гигиены. Первое время женщинам вообще не давали возможности мыться. Позже это было раз в день на 5 минут, не по графику, а как захотят надсмотрщики и конвоирующие. И питание было ненадлежащим, нормально не кормили, еды было ограниченное количество на всех. И задержанные сами дозировали себе пищу, чтобы первые, получившие еду, знали, что последние получат то, что им оставят. Оккупация Херсона происходила в основном летом. Больше всего женщин попадало в пыточные камеры в июле и августе 2022 года. А еду держали все время в помещении, к вечеру она скисала. Задержанные вынуждены были есть испорченную пищу просто потому, что иначе им пришлось бы голодать. Далее, конечно, допросы. Это и жестокое обращение, в том числе пытки. Мы задокументировали не менее 5 случаев применения пыток к женщинам. Их избивали, использовали воду для удушения, а также пытки электрическим током. В Херсоне мы задокументировали и один случай сексуализированного насилия, когда ток прикладывали к груди.
0: Анисия, если вы говорите о незаконном лишении свободы, как о нарушении международного права, предъявляли ли гражданским заложникам какие-либо обвинения или пытки были лишь на основе подозрений для запугивания или давления?
3: Только в двух случаях задержанные позднее узнавали, что против них якобы есть какие-то дела. Но во время задержания их не информировали о том, какие им предъявляют обвинения. Представители Российской Федерации не представлялись во время задержания, не говорили, на каких основаниях они совершают свои действия. Людям вообще не сообщали, куда их везут, где и как долго их будут удерживать. Только в двух случаях через некоторое время двум женщинам сообщили, что одна была задержана, насколько я помню, за хранение оружие, а другая за подрывную деятельность. Но даже это не было официальным предъявлением обвинений. Никто не давал им посмотреть документы, как сформулировано обвинение, вообще ничего. Все это происходило на первом этапе установления российского контроля на оккупированных территориях, и до судебного разбирательства дело не дошло, потому что узников освободили в октябре 2022 года, сразу после того, как на оккупированных территориях прошли незаконные референдумы. То есть все это происходило еще до того момента, как полностью сформировалась российская система власти на тех украинских землях, которые оккупировала Россия.

0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Сегодня я рассказываю о том, что происходило в Херсоне накануне освобождения города украинской армией и о докладе о женских камерах. Вот цитата из этого доклада.
1: В ИВС, так же, как и на территории всей оккупированной части Херсонской области, проводили так называемый референдум о включении Херсонской области в состав РФ. В голосовании вынужденно участвовали все, кто находился в ИВС, оно проходило в одной из камер. Охранники вызывали людей по одному, за процедурой следил военный с оружием. Времени ознакомиться с тем, что было написано на бланке, не было. Представители РФ просто показывали, где ставить галочку. В случае неправильного выбора применяли физическое насилие. Один из задержанных проголосовал против, и его сразу избили.
0: А вот что украинским правозащитникам рассказала о незаконном голосовании одна из задержанных.
2: Стоял военный с автоматом, и сидела женщина. Ее лица не было видно. Тебе тыкали автоматом, куда ставить галочку. Я спросила, а выбор? Мне ответили, выбор есть всегда. Добровольного волеизъявления быть и не могло. Через несколько дней пришел старший и сказал, поздравляю, вы уже в Российской Федерации.
0: Еще об одном свидетельстве, вошедшем в доклад, рассказывает Анисия Сынюк.
3: Были выпадки.
4: Например, одну пожилую женщину задержали за то, что она не поздоровалась с российским военным. Другую за фотографию в телефоне с парнем-военнослужащим. Это все подозрения в том, что они могли бы каким-то образом оказать сопротивление оккупации. Но это абсолютно поверхностные и объективно безосновательные задержания.
0: Говорит Анисия Сынюк. Ее коллега Елизавета Сокуренко, которая в Центре прав человека ЗМИНа занимается документацией военных преступлений, собирала доказательства и свидетельства очевидцев в местах незаконного содержания не только в Херсоне, но и в Харьковской области. Она рассказывает, что пытки, которые применялись по отношению к гражданам Украины, гражданским лицам, были одинаковыми вне зависимости от того, на какой оккупированной территории Украины были организованы камеры для незаконно задержанных.
5: Это были разные военные, но сами пытки одинаковые. Мы прослеживаем это и в других областях Украины, например, в Запорожской области. У нас есть ряд аналитических отчетов, где мы в целом систематизируем информацию о незаконных задержаниях и пытках. Что касается наиболее распространенного вида пыток, то, как мы видим из анализа задокументированных случаев, это жестокое избиение и истязание электрическим током, применение электрошокера. Например, Андрей Спивак в Херсонском ИВС очень любил просто бить людей, заходить в камеры с электрошокером. Также распространены пытки во время допросов и применение так называемого тапика – это полевой телефон. Клеммы от этого аппарата присоединяют к разным частям тела людей. Такими могут быть и сексуализированные пытки, то есть клеммы могут подсоединять к гениталиям. Что касается женщин, то у нас задокументирован один случай пытки электрическим током, когда женщине присоединяли клеммы. У нас задокументирована пытка утоплением, когда человека валят на пол, на лицо ему бросают какую-то тряпку, которая не пропускает воздух, и льют воду на лицо, в рот. Такие пытки применяли и к женщинам. По меньшей мере, один случай в ИВС в Херсоне зафиксирован. Вообще же, такие пытки задокументированы не только в Херсоне, но и в Харьковской области.
6: Но не только в Херсоне, а на Харьковщине.
0: А как вы объясняете такую жестокость?
6: Мы
5: не считаем, что это эксцессы исполнителей, что кто-то просто решил истязать человека. Мы видим, что это политика Российской Федерации по преследованию гражданских лиц, граждан Украины. Политика, которая проявляется в том, что людей произвольно задерживают, а затем целенаправленно незаконно удерживают, допрашивают, пытают. Затем человека, и нам известно о нескольких вариантах дальнейшего развития событий, или отпускают, или его продолжают удерживать в заключении. Или есть случаи, когда человек умирает вследствие пыток. Мы видим, что Россия систематически и широкомасштабно применяет пытки, а также совершает другие преступления против гражданских лиц, граждан Украины, а не только против военнопленных. Прокуратура расследовала по меньшей мере 15 тысяч случаев незаконного задержания людей, которые находились в таких камерах, как были организованы в Херсоне. То есть мы говорим о систематической и широкомасштабной практике Российской Федерации. Они выявляют нелояльных с их точки зрения людей, тех, кто не поддерживает оккупацию, людей, которые на оккупированной территории проявляют патриотизм. Хотя, конечно, это громко звучит, потому что речь идет о простых украинцах. Был случай, когда женщину задержали на оккупированной Россией части Херсонской области, потому что она в автобусе во всеуслышание обрадовалась освобождению Херсона. Ее сдала пара, которая ехала с ней в автобусе. В начале оккупации мы видели, что задерживали в основном активных граждан, чиновников и сотрудников органов местного самоуправления, тех, у кого была открытая проукраинская позиция. Задерживали и бывших участников АТО и их родственников, представителей правоохранительных органов и их родственников. Но потом эта система фильтрации выросла до таких масштабов, что задержать могли любого человека, даже если этот человек, условно говоря, не представляет ценности для оккупационных сил. Но делалось это, чтобы склонить человека к доносительству, заставить его сдавать других под пытками во время допросов и так далее. Пережившие это рассказывают, что им буквально говорили: «Назови 10 бывших участников АТО, 10 человек с проукраинскими взглядами, и мы тебя отпустим».
6: «Проукраинских, и мы тебя выпустим», —
0: говорит Елизавета Сокуренко. А вот цитата из доклада.
1: Среди женщин, которых удерживали в изоляторе временного содержания, были бывшая волонтер правого сектора, которая помогала в военном госпитале, работница Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы, сотрудница отдела кадров военизированной охраны, домохозяйка, курсантка Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, сотрудница управления патрульной полиции, а также заместитель директора гимназии. Еще одна категория задержанных – те, кого использовали в качестве заложников, чтобы дотянуться до членов семьи и родных, а также знакомых. В одном из случаев представители РФ для того, чтобы взять под свой контроль обнальщиков, людей, которые за определенную плату выдавали наличные в гривнах, задержали девушку, работавшую в одном из таких мест. Ее отпустили только тогда, когда в ИВС привезли владельца этого заведения. По той же причине задержали Людмилу и Ларису Шумковых, тетю и мать политзаключенного Александра Шумкова. Их искали целенаправленно и при задержании обеих идентифицировали по именам. Критерии допустимости задержания также применялись широко. Волонтера Лилию Пшеничную задержали за укрывательство преступников, несмотря на то, что во время обыска в ее доме никого не нашли. На следующий день после задержания в церкви, где Лилия была волонтером, также проводили обыски под предлогом того, что там якобы снимали порнографические фильмы с детьми под руководством Лилии.
0: В докладе «Женские камеры. Херсонские пыточные» говорится, что в Украине начаты уголовные производства в отношении тех, кто удерживал женщин и мужчин в херсонском изоляторе временного содержания.
4: Обвинения касались статьи 438, то есть нарушение законов и обычаев войны. Кроме того, было еще одно обвинение. Это часть 7 статьи 111.1 – коллаборационизм. Это связано с тем, что, насколько нам известно, некоторые из тех, кто участвовал в незаконных задержаниях гражданских лиц, были гражданами Украины, сотрудничавшими с российскими военными. То есть рассматриваются два обвинения. Пока никаких публичных новостей по этому делу, по сути, честно говоря, я не видела. Но нужно понимать, что в таких делах труднее всего то, что подозреваемые или обвиняемые не находятся на территории Украины. Они либо на оккупированной территории, либо в Российской Федерации, и нет совершенно никакой возможности их задержать. Конечно, есть процедура рассмотрения in absentia, то есть дело рассматривается без участия обвиняемого, но в таком случае гораздо труднее собрать доказательства и представить их в суде. Именно потому, что нет доступа ни к обвиняемым, ни к подозреваемым. В том числе нет доступа и к некоторым свидетелям, которые также могут оставаться на оккупированной территории.
0: Рассказывала Анісія Синюк. Елизавета Сокуренко добавляет.
5: В Украине идентифицированы российские военные и, к сожалению, коллаборанты, украинские граждане, работавшие в Херсоне и подозревающиеся в совершении преступлений. Большую работу проделали правоохранительные органы, идентифицировавшие одного из главных преступников, оперировавших в Херсоне. Это Андрей Спивак, или Андрей с позывным «Злой», который был начальником тюрьмы и играл ключевую роль в пытках, в создании невыносимых условий содержания и так далее. Журналисты Суспільні обнародовали результаты своего расследования, идентифицировав подозреваемых. В том числе нашли снимок Андрея Спивака на фоне ИВС.
0: По словам Елизаветы Сокуренко, то, что фотография Андрея Спивака была опубликована, является важным событием для пострадавших, ищущих справедливости в суде.
6: Для нас это тоже было важно, скажите мне.
5: И для нас это тоже было важно, потому что мы записали множество свидетельств как женщин, так и мужчин, которых содержали и пытали в Херсонском изоляторе временного содержания. Зная о тех преступлениях, которые совершил этот человек, теперь его лицо можно увидеть, узнать, кто это. И это очень важно как для привлечения к ответственности, так и для понимания невероятной работы журналистов и правоохранителей.
6: И наших правоохранителей.
0: Елизавета, люди, пережившие незаконное задержание, говорили вам о том, что они ожидают справедливости и наказания виновных?
6: Так, это логичный...
5: Да, это логический результат совершенного преступления. Человек надеется на справедливость. Под этим подразумевается привлечение виновных к ответственности. Конечно, мы понимаем, что эти люди находятся на территории Российской Федерации или на оккупированных Россией территориях Украины, и что в ближайшей перспективе, к сожалению, их задержать или судить, чтобы они физически присутствовали на процессе, а не были осуждены заочно, к сожалению, невозможно. Но надежда на это есть. И стремление достичь справедливости – это та реальность, в которой мы живем. Ведь никто не знает, что будет завтра и в какую страну отправится тот или иной преступник. Украина также работает над введением санкций, над взаимодействием с разными странами по универсальной юрисдикции. Возможно, этих преступников задержат на территории тех стран, которые вовлечены в такой процесс взаимодействия с Украиной.
6: Долучны до этого процесса вступать из Украины.
0: Рассказывала Елизавета Сокуренко. 25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины. Трибунал будет расследовать и привлекать к ответственности виновных за российское вторжение в Украину. В основную группу по созданию трибунала входит 41 государство, Еврокомиссия, Европейская внешнеполитическая служба и Совет Европы. Предполагается, что трибунал заполнит брешь в международной правовой структуре, чтобы привлечь к ответственности виновных за начало войны. Вы слушали 10-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете?
4: Путин понимает, как бывает страшно, когда над головой беспилотник, но воевать все равно будет пехотой.
5: Наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
4: Россия била, бьет и будет бить. Никакие украинские ответы ее не остановят, пересказывает Ушаков разговор Путина и Трампа. Что должно случиться, чтобы Кремль все-таки пошел на переговоры?
6: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, к чему ведут разговоры о переговорах с Москвой и к чему на их фоне Кремль готовит Россию. Президент Украины предложил Путину встретиться на саммите «Большой семерки» во Франции. Так Зеленский сам рассказал журналистам «Рейтер». Кремль ему не ответил, но в целом встречу европейских политиков Кремль трактует в качестве ультиматума.
7: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита 3 послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли.
6: Об этих последних выступлениях Владимира Путина мы вам тоже сегодня расскажем. Вместе проанализируем, спросим и ваше мнение в комментариях. Но начнем с телефонных попыток повлиять на переговоры.
8: Американскому президенту Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет, и звонки с поздравлениями стали частью дипломатической игры. О продолжительном в 55 минут звонке Путина его помощник Юрий Ушаков рассказал тоже по телефону. Про Украину Ушаков упомянул только на 6-й минуте своего пересказа.
9: Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменит критическая ситуация для Украины на поле боя. Европейцы, Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия.
8: О своем звонке Трампу президент Зеленский рассказал сам.
10: Мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от джавелинов до патриотов. Я проинформировал президента о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась наша позиция. Договорились, что обсудим больше во время нашей встречи на саммите Большой Семерки. У нас есть несколько хороших идей, которые могут помочь приблизить мир и защитить жизни.
8: Саммит G7 начался во Франции 15 июня. На нем обсудят и Украину, и продвижение переговоров. Тем временем российское министерство обороны в подробностях заявило о ночных ударах и, цитата, «успешном поражении» длинного списка украинских предприятий, занятых производством дронов. В Киеве это заводы «Радар», «Маяк», «Буревестник», «Киевский агрегатный» и авиаремонтный номер 410, цех на территории киностудии «Довженко», терминал новой почты, объекты компании «Беспилотные технологии» и «Укрармотех». Отдельно российская Минобороны сообщила о поражении зданий Киево-Печерской лавры, якобы дело в некорректной работе американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», того самого, за который Зеленский благодарил Трампа. Московская версия. Лавра пострадала, потому что, цитата, «страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности». Зеленский это опроверг, написав, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мистецкий арсенал. Служба безопасности Украины утверждает, что на месте удара на территории Лавры нашли фрагменты корпуса и двигателя российского дрона «Камикадзе».
11: «Мы сейчас видим очень сильные повреждения всех верхних частей собора. Есть большая угроза той части, которая находится ниже. Это росписи, фрески и иконостас. Если посмотрите за мной, видно точку, куда целились. Это практически центральная часть собора. Это абсолютно сознательный и прицельный удар по святыне. Как по мне, Путин показывает миру, что ему начхать на общечеловеческие ценности и любые святыни».
8: Новость об ударе по Лавре в мировой прессе самая громкая. Один из древних монастырей Киевской Руси – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Объятые огнем купола на страницах всех изданий, в редких случаях прямо пишущих о российском ударе, чаще о том, что Лавра пострадала в ночь российской атаки. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о 5 погибших и более 30 пострадавших после ночных ударов по столице Украины. В Харькове глава областной военной администрации Алексей Негубов сообщил еще о 5 погибших и по меньшей мере 8 раненых, а ВСУ минувшей ночью атаковали подмосковный Реутов и Тульскую область. В последней сообщается о 3 погибших и 3 раненых.
6: О попытках вывести Москву на переговоры мы поговорим с украинским политиком Иваном Ступаком. Иван, здравствуйте.
12: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
6: Вам спасибо, что пришли. Россия отрицает удар по Киево-Печерской лавре, а Украина утверждает, что по храму ударили 2 российских беспилотника. Какое значение у этой истории для переговоров?
12: Ну, давайте так, ну сразу скажем, история Российской Федерации, версия Российской Федерации о нештатной работе каких-то ракет к Патриоту не выдержит никакой критики, потому что Российская Федерация никогда не брала ответственность на себя, раз, всегда юлила и врала, а третье, можно посмотреть на результаты поражения и понять, что это была точно не ракета, это точно был дрон. Вы абсолютно правы, это действительно объект имеет огромнейшее историческое значение, без преувеличения, ему 1000 лет, если не ошибаюсь, ну очень много, то есть это очень старый комплекс сооружений, и, конечно, действительно, на первых новостных лентах именно этот собор, это как Российская Федерация говорила, скрепа, да, там Древняя Русь, мать городов русских, и вот по этой матери городов русских Российская Федерация, не стесняясь, нанесла удар. Это действительно болезненно, действительно имиджево бьет по Российской Федерации, я уверен, что украинские власти будут этот факт использовать и правильно будут делать на встречах с европейскими коллегами, показывать, как Российская Федерация в кавычках настроена на мирные переговоры.
6: Владимир Зеленский говорит, что звал Путина во Францию. На что он рассчитывал этим приглашением?
12: Еще раз показать, что я приглашаю, я готов общаться, но российская сторона отказывается. У российской стороны есть два условия, которые они выдвигают всегда для украинской стороны. И эти два условия заведомо являются невыполнимы. Первое. Украина должна выйти с территории Донецкой области, которая принадлежит Украине, в Конституцию Украины внесена. И второе. Владимир Зеленский должен приехать в Москву. Все. Вот только два эти условия. Все остальное российской стороной не принимается. Какие-то альтернативные площадки. Давайте, может быть, Анкара, Стамбул, Вена, не знаю, там Рио-де-Жетомир, что угодно. Нет. Только Москва. Прекрасно осознавая, что Владимир Зеленский на это не пойдет. Опять же, это вот такая вот игра по затягиванию возможной встречи двух лидеров, как ни крути. Ну, Владимир Зеленский хочет ее ускорить. Российский президент пытается этот момент оттянуть во времени.
6: Сергей Лавров тем временем говорит, что Путин насчет переговоров уже все сказал в своих выступлениях. Некоторые детали его выступления мы с зрителем совсем скоро покажем, чтобы не быть голословными. Но прежде я хочу у вас спросить, как эти встречи, выступления Путина трактует Украина? К чему она после них готовится?
12: Ну, мы готовимся только к продолжению боевых действий. И мы готовимся к новому отопительному сезону. Несмотря на то, что сейчас только июнь, мы готовимся к новому сезону. Понимаем, что блэкаут Российская Федерация будет пытаться организовывать как в Киевской, в украинской столице, так и в других городах уже в октябре, ну, максимум в ноябре 2026 года. То есть Владимир Зеленский приглашает, протягивает, ну, скажем так, руку, да, там, делает какой-то первый шаг к в сторону окончания боевых действий, но российская сторона упорно отказывается. Почему? Потому что в Кремле очень основательно уверены в том, что они продвигаются по всем фронтам, что российская армия побеждает уверенно, и вот этот вот шаг первый Владимира Зеленского расценивается там больше как капитуляция, как слабость. Ага, то есть вам нужна передышка. Ага, вы слабы, поэтому нужно вас давить дальше, продолжать боевые действия, и ни о каких мирных переговорах пока речь не идет.
6: Ну вот говоря о шагах навстречу, Ушаков, помощник Путина, говорит, что удары по российской энергетике тормозят любые переговоры и возможности мира. Почему Украина не пойдет на такой примирительный шаг? Я имею в виду отмену ударов по российской логистике бензина и нефтепереработки.
12: А это единственная возможность для нас остановить российскую армию. Потому что если, давайте представим себе, хорошо, мы купились на эту дешевую, очень примитивную уловку от такого господина Ушакова, мы прекращаем свои удары по российским НПЗ. Россия восстанавливает НПЗ, наращивает нефтедобычу, наращивает нефтепереработку, наращивает продажу сырой нефти. Мы тут логично обращаемся к Российской Федерации, так вот же, мы же остановились, ну так давайте же садиться в топ переговоров, мы больше не стреляем. С долей вероятности в 100% ответ будет приблизительно такой. Мы достигнем всех целей СВО на фронте, мы продвигаемся на фронтах, и никто не будет вспоминать о том, что они когда-то просили не бить по их НПЗ, по российским НПЗ. Поэтому это только уловка, на это нельзя покупаться, да, нельзя вестись, извините.
6: Многие российские эксперты говорили, я имею в виду эксперты, которые дают комментарии в пользу Кремля, они говорят, что мобилизация не приблизит захват Донбасса, но разговоры о некой необходимости мобилизации в России, они в российское информационное пространство так или иначе проскакивают. Мы сегодня даже будем цитировать одного такого.

0: Простой и понятный, перестали бояться. Вот эта вся риторика, она, скорее всего, направлена единственного получателя, это страны Западной Европы и, возможно, США. Показать, что вот мы готовы на мобилизацию, мы готовы на продвижение войны, на продолжение войны, мы готовы положить еще какое-то количество людей, но достигнем своих целей, а вы, страны Западной Европы, а вы, американцы, готовы и дальше поддерживать Украину, вкладывать миллиарды долларов, миллиарды евро в непонятные, недостижимые цели, перед вот такой огромнейшей доминирующей силой, которая называется российская мобилизация и российский ВПК. То есть это больше еще раз расчет на испуг противоположной стороны.
1: Я вот обратил на такое, не знаю, как даже это назвать, Владимир Зеленский в своем телеграм-канале после Дня России выкладывает фотографию себя с некими рейтингами, возможными Владимира Путина ближе к российским выборам, и также трактовкой, что вот, мол, такие данные приводит украинская разведка о популярности Владимира Путина. Можете ли вы объяснить, для чего это делается и вообще какой расчет?
0: Но опять же, украинская сторона пытается любыми средствами достучаться до российского обывателя, показать, что даже если вам не показывают рейтинги вашего лидера, это не означает, что они высокие. Это означает, что там нечем хвастаться. И вот то, что получила украинская разведка, этот перехват, скорее всего, взлом одной из организации, которая занимается опросом общественного мнения, попытка показать, насколько слабые позиции в обществе у российского диктатора. Кроме того, показать эту слабость американскому правительству, европейским правителям, что то есть король голый по факту, то есть вся его власть кроется на доступе к бюджетному ресурсу, на доступе к армии и вот та небольшая группа людей, которые его полностью поддерживают, на которую он завязан. Мы прекрасно даем себе отчет, что там завтра каких-то тектонических изменений в российском обществе не будет, но опять же, если есть любая возможность как-то достучаться хотя бы до небольшого процента российского населения или западных лидеров, показать, какая слабость у России, то это, конечно, нужно делать.
1: Тогда, получается, мы возвращаемся к тому, что Украина продолжает удары по российской энергетике, доставляет этим неудобства, и, получается, двух зайцев убивает. Она и усложняет жизнь для путинских военных, и также показывает, что власть не справляется. А в таком случае, достаточно ли у Украины ресурсов, чтобы эффективно заниматься этим, я имею в виду дальнобойными ударами, и в то же время держать свой фронт?
0: Хороший вопрос. Смотрите, фронт по состоянию на конец мая месяца имеет отъемлемое отрицательное значение для российской армии, так будет правильно сказать. Это первый месяц, когда российская армия действительно захватила меньше, чем потеряла. И ИСВ, Институт изучения войны, приводит цифру почти в 280 километров, которые Украина, квадратных километров, которые Украина смогла вернуть в мае месяце. Да, я понимаю скепсис вашей аудитории, ну минимум, да, это микроны, там микроскопические значения, но для украинского общества это очень много, это значит очень много, это означает, что на фронт удается кое-как сдерживать российскую армию, но это не говорит о том, что мясорубка на фронте стала меньше. Управляемых авиационных бомб летит порядка 200-250 в день. Порядка 5000, 5500 дронов, да, поднимает российская армия в день. Это только в день, это FPV-дроны, маленькие дроны. Поэтому говорим, что мясорубка очень большая. Да, одной рукой Украина пытается перерезать логистику на юге. Второй рукой мы пытаемся остановить нефтепереработку и экспорт российской нефти, но, к сожалению, мы упираемся в деньги, мы упираемся в ресурсы. Нет возможности одновременно остановить и экспорт, и нефтепереработку. Мы беремся за нефтепереработку, отпускаем экспорт. Взяли за экспорт, отпустили нефтепереработку. Рассчитываю, что вот эти деньги, которые придут, должны уже были прийти от Европейского Союза в июне месяце, порядка 45 миллиардов евро, должны существенно помочь нам в масштабизации дронов и мультипликации ударов как по нефтепереработке, так и по экспорту российской нефти. Но это, соответственно, влияет на доходы российского бюджета.
1: Спасибо вам большое, Иван. Политик Иван Ступак был с нами в эфире «Радио Свободы» и «Настоящего времени». Он анализировал для нас влияние взаимных обстрелов на переговорный процесс и к чему же готовится Украина после недавних выступлений Владимира Путина. Вопрос действительно спорный. Перелом есть или его еще нет, поэтому предлагаю его для всех, кто может оставлять комментарии. Правда, следите за тем, чтобы вы были в безопасности. Ну, а мы продолжим тему, ведь дроны украинские бьют, как говорил наш гость Иван Ступак, и по нефтепереработке, и по транспортировке нефти, а защищать объекты не получается. Об этом говорят многочисленные новости о нехватке топлива на оккупированных территориях.

0: и в некоторых даже южных регионах России. Правительство на этом фоне разрешает выпускать бензин категории Евро-5 по качеству Евро-3, и сторонники войны со стороны России, они видят в этих новостях о неспособности эффективно противостоять украинским дронам некие предпосылки поражения и просят Кремль принять меры. Кремль же, как мы видим из последних выступлений Владимира Путина, уверен в старых методах ведения войны.
1: Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта. Потому что именно пехота, именно штурмовики в конечном счете фиксируют решение боевой задачи.
2: Этими словами Владимир Путин поприветствовал российских штурмовиков, воюющих в Украине. Те, в свою очередь, пожаловались ему на нехватку отдельных видов транспорта и вооружений. В частности, на отсутствие дронов на спутниковом управлении, которые играют все большую роль в современной войне. Путин заверил их, что работа ведется, но продолжил расплывчато.
1: Я не буду сейчас в детали вдаваться. Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят. Понимаете? Значит, поэтому эта проблема понятна. Ну, а вы знаете, наверное, лучше, чем кто-либо другой, что когда эта дроновая опасность преодолевается, подчас, ну, если я ошибаюсь, вы мне скажите, подчас и стрелкового боя этот, он такой носит, такой же характер, ну, со стороны противника более или менее ослаблены, да, потому что они рассчитывают на эту, насколько понимаю, на эту стену дронов.
2: Над выступлением Путина иронизировали так называемые Z-авторы. Уже несколько месяцев они беспокоятся о растущем производстве ударных дронов средней дальности в Украине. В марте 2026 года ВСУ впервые опередили российских военных по количеству запущенных беспилотников. Устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы новые модели позволили наносить удары по российской логистике в глубоком тылу. В частности, французский исследователь Флеман Марен верифицировал уже более 400 пораженных российских грузовиков на различных автотрассах с начала мая. Вызвало скепсис у Z-блогеров и заявление Путина о работе над созданием российской спутниковой системы по управлению дронами.
3: Похоже, Верховному доложили, что все проблемы уже решены. У нас уже есть свои спутники и свой Starlink лучше вражеского. И дроны врага мы побороли, а наши дроны врага превзошли. И пехота наша неумолимо катится вперед, а враг лишь огрызается в бессильной агонии.
4: Либералы во главе с Кириенко, когда свергнут нашего президента, хоть об этом его проинформируют, а то он опять не будет в курсе. В отчетах он так и будет оставаться во главе государства.
2: Несмотря на украинские успехи, российские военные продолжают наступление на Константиновку. Американский институт изучения войны назвал этот город в Донецкой области их главной целью на весну и лето. Впрочем, таковой военные эксперты называли Константиновку и в прошлом году. 11 июня в сети появилось видео с российскими штурмовиками, установившими флаги в западной части Константиновки. Уже упомянутый Климан Мален отметил, что это первое проникновение вглубь Константиновки за 4 месяца боев. Несмотря на фактическое полуокружение, ВСУ продолжают оборонять город.
3: Ожидать немедленного падения гарнизона в ближайшие недели преждевременно. Противник пытается снабжать окруженные отряды пехоты дронами, а также насыщает личным составом районы, с которыми пока есть сообщения по земле, в частности в соседних Осыково и Алексеево-Дружковке.
2: Другие провоенные авторы недовольны общим положением дел на фронте и рассуждают о возможности эскалации.
5: И подчеркиваю, очень-очень невеселые выводы. Мне скажут, что это договорняк, но вообще-то это не договорняк. Это скорее какие-то что-то напоминающее отношения, там, не знаю, доминанта садиста, да, и коколда безвольного такого, ну, как вы понимаете, что бомонд Российской Федерации как-то не в роли первого.
2: Некоторые требуют повышения ставок.
6: Если говорить прямо, если говорить честно, без перехода на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической и в буквальном смысле, так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
0: И требуют ли реалии войны от России повышения ставок, мы спросим у социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: На ваш взгляд, Николай, цели на весну, лето для российского командования, требуют ли они повышения ставок для России?
7: Но Россия не может повысить ставки, то есть она использует те вооружения, которые у нее есть, в том количестве, в котором у нее есть. То есть украинцы, когда разбирают прилетевшие ракеты и дроны, указывают, что большинство из них выпущено, подавляющее большинство выпущено уже в этом году, и в том числе в последние недели. Вот, так что вопрос, как именно Россия могла бы повысить ставки. Ну, то есть вопрос с ядерным оружием исключен, а в остальном Россия делает то, что может. Называется, может она относительно немного.
0: Владимир Путин встречался с военными, как утверждает его пресс-команда, с штурмовиками. Штурмовики ему докладывали, что есть проблемы со связью. На что Путин отвечает, что спутниковая группировка есть, но пока не во всех подразделениях. Что на самом деле происходит со связью на фронте, в том числе спутниками, которые нужны штурмовикам?
7: Ну, прямо скажем, что по тексту они жаловались на то, что им приходится тащить все на себе, и где гексокоптеры тяжелые, которые могли им это привозить, как привозят украинцам гексокоптеры типа Баба-Яга, ну и добавим вампир. Вот. А Путин начал говорить про спутниковую группировку, переключившись с вопроса, что ну, украинские дроны управляются по Старлинку, а вот у нас как бы тоже вот такая группировка начала развиваться с 2023 года и далее. Вот. На самом деле проблема российской армии даже не в отсутствии спутниковой связи, а в отсутствии всей той техники, которая облегчает жизнь украинским военным. Начиная от совершенно другого содержания аптечек у них, так сказать, куда более способствующего спасению жизни людей, заканчивая вот эти вот робототехнические комплексы и наземные, и воздушные, которые массово используются в украинской армии, а сейчас дошло дело до использования человекоподобных роботов, которые начали как бы, в порядке экспериментов тоже использовать. Всего этого у российской армии либо нет, либо оно есть в очень ограниченном количестве, то есть наземные робототехнические комплексы в некоторых местах есть, но это редкость до сих пор. Ну, вот. И, собственно, как бы вместо ответа на прямой вопрос солдата, Путин начал рассуждать, что называется, о высоком, о низкоорбитальной спутниковой группировке. Это просто показывает, насколько он оторван от реальной жизни.
0: Но, тем не менее, Сергей Лавров отвечает журналистам, что о будущем войны, о перспективах переговоров Путин все ответил на своих недавних встречах. Какие выводы вы делаете из встречи Путина с военными касательно войны? Чего же он планирует?
7: Ну, он планирует, что он планирует, довольно понятно, последние 3 года. Он намерен завоевать Донбасс. Вот Россия играет в Донбасс. Путину также очень нравится, видимо, управлять, так сказать, стрелочками на карте или там подразделениями на карте. Вот, то есть воевать, к слову, представление, так сказать, встречаться с героями он очень любит там и так далее. Вот. Вот цели России такие – воевать, пока Путин не надоест. Вот. Ну и как минимум путинская хотелка номер один – это как бы полностью завоевать территорию Донецкой области.
0: Константиновка и прочие городские агломерации, они входят, ну, они, вероятно, стоят на пути у Путина к этой цели. Согласитесь ли вы с Институтом изучения войны, что сейчас все российские ресурсы именно на это направление направлены? И чего вообще Россия хочет? На этом она остановится или ей дальше что-то открывается после этого города?
7: Ну, я бы был рад, если бы все российские ресурсы были сосредоточены только на этом направлении. К сожалению, это не так. Российская армия наступает западнее Голя и Поля, потихоньку обходя Орехов. Российская армия наступает в Сумской области, перейдя границу там, на 25 участках. Российская армия наступает в нескольких местах в Харьковской области, в том числе по утверждению российских военкоров, просачиваясь снова в Купянск. Вот. Так что российская армия на самом деле размазана по довольно широкому фронту. Вот, и в силу этого именно она до сих пор, как бы, собственно, топчется перед Константиновкой. И вот, там можно объяснять это разными стратегическими задачами, в том числе растягиванием украинских сил на как можно большем участке, на как можно большее количество участков фронта и так далее. Вот, но тем не менее, так сказать, можно сказать, что за последние 8 месяцев Россия достигла определенного прогресса в наступлении именно на центральном участке Донецкого фронта. То есть был захвачен Северск, российская армия сейчас как минимум подошла к краю Александровки, а по некоторым отчетам и заняла ее. Это последний крупный населенный пункт перед Славянском. Вот российская армия у Светогорска, то есть на другой стороне Северского Донца. И российская армия сейчас фактически захватила 2/3 Константиновки. Вот. Это долгий путь до, что называется, границы Донецкой области. То есть оставшиеся там 20 с небольшим километров, российская армия будет идти при нынешних темпах минимум еще год-полтора. Вот. Но, тем не менее, российская армия потихоньку продвигается.
0: Но, тем не менее, несмотря на это продвижение, многие провоенные авторы в России недовольны этими темпами и предрекают даже некоторые из них социальные потрясения. И даже Владимир Зеленский, президент Украины, показывал некие графики, которые якобы свидетельствуют о том, что у Путина будут проблемы из-за того, что он продолжает войну. На ваш взгляд, видите ли вы, как социолог, реальную угрозу каких-то социальных проблем для Путина?
7: Но если посмотреть то, что показывал Зеленский, что якобы украдено от стола Путина, то там написан прогноз, что к осени при нынешних темпах, так сказать, спада поддержка Путина снизится до 53%, а отрицательная там реакция на него вырастет, я не помню, до 29 или 33%. Вот. Но на самом деле это ничто для политика. Он у нас Дональд Трамп, что называется, примерно с гораздо худшими показателями продолжает править. Вот. И рейтинг самого Зеленского тоже под большим вопросом. Вопрос совершенно не в этом. Как бы, Путин будет править на крови, расстреливая оппонентов или сажая их на большие сроки, даже если у него будет 5% поддержки населения. Вот. Вопрос в том, что хватит ли у России, в принципе, ресурсов для продолжения войны подобными темпами. И, собственно, все эти военкоры и все прочее видят перспективу, и как бы у них есть вопрос, как бы хватит ли у России человеческих материальных ресурсов, будет ли возможна логистика как бы для поддержки этой группировки до, собственно, как бы до завершения.
0: Вот как они многие действительно и жалуются, и мы в том числе цитировали в наших материалах, что и экономика бьет по возможностям России. Спасибо большое вам, Николай, что помогли это проанализировать. И вам спасибо, что досмотрели до конца. Делитесь мнением в комментариях. Встретимся позже.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
4: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
5: Как именно на вас лично повлияла эта война?
6: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которые, в общем, ни в чьей выгоде не клонится. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения, те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война, пример такого чистого убытка для человечества. Это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь. с убытками. Но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибанул этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
5: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
6: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 22-23 году, а с 24 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию, в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что... Ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 44-м году родилось больше детей, чем в 2024-м. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. Что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
5: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
6: Опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинает отбирать, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулируемое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру, или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. и код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. А вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценные. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает ткань бытия, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы, ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов, всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, двух десятилетий, как то там дешевое такси, интернет в городах, возможность построить маршрут по карте в телефоне, возможность расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс эрозии, как живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
5: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
6: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой. И в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь. Но оказывается, об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным, теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения, вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это вот, это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазма по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движух, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, я надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги. «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы уезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут, но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
4: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как в 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
5: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
6: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности, если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел для мэров. Перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос, Комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году, что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами. Вот есть три дороги, и на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителям федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто, и у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
5: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
6: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете, там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе, положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть, как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет. То есть это тот ответ, который надо давать.
5: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
6: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 22 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 22 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. В стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Ну, типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть, да, значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены, мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября, салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору, но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год? Какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются
3: как обычно, интерпретации мной уже упомянутые, мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты с территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Это успешно, успешно, очень успешно. Только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда. Даже в 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории. Теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанная катастрофа не случилась, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Так вот, даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потерь начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не, ну, не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации у погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
4: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в... Действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
3: Будущее России лучше, чем в Америке.
4: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
5: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
6: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 24 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Путин не комментирует удары по Москве и Подмосковью, но заявляет о готовности России к переговорам только на ранее объявленных им условиях. Марко Рубио заявил, что переговоры между Израилем и Ливаном идут отдельно от выработки мирного соглашения между США и Ираном. Приглашение в Брюссель делегации движения «Талибан» для обсуждения высылки из стран Евросоюза афганских беженцев вызвало протесты со стороны правозащитников. Также сегодня.
9: К сожалению, время, в которое мы живем, я бы могла назвать временем абсурда, потери логики. И это относится не только к России.
8: В Европейском парламенте прошла конференция с участием видных представителей российской оппозиции.
10: Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом, русским языком называю, обосрались и отошли. Дальше к Херсону, обосрались, отошли, и как-то у нас все вот не складывается. И если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, то у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь умеет воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот, мы ее хрен знает как милитаризировали. Я думаю, что украинцы сегодня — это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение. И более того, они работают на любых системах. На советских, на натовских. Дети элиты, в лучшем случае, они свои, извиняюсь, хлебальники закрыли. А некоторые из них позволяют себе еще определенную публичную, достаточно жирную, беспечную жизнь. Я рекомендую элите Российской Федерации: соберите, сука, своих отроков, отправьте их на войну. И когда вы пойдете на похороны, когда вы их начнете хоронить, то люди скажут: теперь все справедливо.
8: Эти слова произнес создатель и владелец частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, ровно 3 года назад поднявший в России мятеж в знак протеста против действий Генерального штаба Вооруженных сил России в ходе агрессии против Украины, а также планов Министерства обороны России полностью подчинить себе подразделение ЧВК «Вагнер». Мятеж продолжался два дня, 23 и 24 июня 2023 года. Верные Пригожину подразделения тогда взяли под контроль Ростов-на-Дону и устроили марш на Москву, преодолев многие заслоны. Особо оговорю, кстати, что Евгений Пригожин — человек, совершивший множество тяжких преступлений, он виновник гибели тысяч украинцев. Мятеж был остановлен после того, как выступивший посредником Александр Лукашенко пообещал вагнеровцам предоставить убежище на территории Беларуси. В августе того же 2023 года Пригожин и члены его ближайшего окружения погибли в авиакатастрофе, причиной которой Владимир Путин публично назвал взрыв гранаты на борту самолета. Следует напомнить, что тогда, в июне 2023 года, еще не было операции ВСУ на территории Курской области. Любой удар украинского беспилотника воспринимался как масштабное ЧП. О таких событиях, как практически полная изоляция аннексированного Крыма, отключение света в Севастополе, как минувшей ночью, дефицит топлива в большинстве российских регионов, речь вообще не шла. Тем не менее, Владимир Путин продолжает называть украинское руководство нацистским режимом, а переговоры требует проводить на основе официального отказа Украины от своих суверенных территорий.
11: Россия готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и, напомню, были парафированы тогда украинской делегации. Я не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть. Будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации.
8: Это был Владимир Путин, говорил он в ходе совещания, посвященного проблемам со снабжением топливом, возникшим из-за постоянных ударов ВСУ по объектам топливно-энергетического комплекса России. В ряде регионов дефицит бензина возник в результате ажиотажного спроса из-за угрозы новых ударов. Стоит отметить, что в ходе протокольной съемки Владимир Путин эти проблемы никак не комментировал. Не комментировал он и самый масштабный удар украинских беспилотников по Москве и Подмосковью, нанесенный 18 июня. Вчера Владимир Путин заявил, что цель украинских атак – расшатать российское общество, и что положение на фронте, по его словам, крайне тяжелое для ВСУ, вынесено за скобки. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина продолжит давление на Кремль с целью заставить его согласиться на полное прекращение огня и мирные переговоры. Зеленский также рассчитывает, что и россияне захотят положить конец этой войне. В России уже большинство выдвигает претензию Путину, что его войне не видно ни конца, ни края. И все нынешние сложности для русских должны приближать их к мысли, что это и их война. И это не просто камни с неба. И что их война должна закончиться. Это был Владимир Зеленский о том, что Кремль должен согласиться на прекращение огня и возобновить переговоры при посредничестве США, вновь заявил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, Путин, несмотря на это, занимает крайне неконструктивную позицию.
12: Нам нужно, чтобы Путин пошел навстречу и сел за стол переговоров. И опять же, именно Дональд Трамп, будучи президентом, в феврале прошлого года преодолел тупик в переговорах с Путиным. Витков, Кушнер, Марко Рубио – все они работали над заключением мирного соглашения. Но оно может быть подписано только в том случае, если Путин действительно захочет пойти навстречу и сотрудничать с другими для достижения этой цели. А пока он лишь повторяет свои максималистские жесткие требования.
13: Это был Марк Рютте, как пишет газета «Киев Индепендент», со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Президент США Дональд Трамп в частном порядке призвал Владимира Зеленского действовать, цитата, «более смело в отношении России». По словам собеседника издания, Трамп, цитата, «не верит в то, что Путин станет что-либо делать без давления». А газета Financial Times тоже со ссылкой на неназванные источники сообщает о том, что США предоставили ВСУ разведывательные данные для корректировки вышеупомянутых ударов украинских беспилотников в Москве и Подмосковье. А что же касается ситуации со снабжением топливом в России, то, к примеру, авиакомпания «Азимут», базирующаяся в Ростове-на-Дону и обслуживающая главным образом Северный Кавказ и другие регионы юга России, сегодня заявила об острой нехватке авиационного керосина. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на обращение авиакомпании в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию. Как утверждают в «Азимуте», с начала июня закупочные цены на керосин в среднем по России поднялись более чем на 17%, а фактические объемы поставок сократились примерно на треть от договорных, причем в аэропорту Махачкалы топливо подорожало сразу на 64%. Однако на вышеупомянутом совещании правительства курирующий топливный энергетический комплекс вице-премьер России Андрей Новак назвал ситуацию сложной, но контролируемой.
14: Во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования. Сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Ну, что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая.
13: Стоит заметить, что запрет на экспорт бензина и авиационного керосина был введен в Россию уже давно, еще до массовых украинских ударов по российским НПЗ. А вот как выглядит реакция потребителей на наличие или часто отсутствие бензина на автозаправках и на цены на него в случае, конечно, если бензин есть в продаже. Матерные слова я аккуратно вырезал.
15: Нефти, там стоят огромные очереди. Вот, пожалуйста, как вам цены? Нам некуда деваться, у нас пустой бак.
16: Куда мы катимся? 140, 130, это не мерещится, это реальность.
13: Добавлю, что по данным издания «Медуза», силовики убеждают Владимира Путина перенести назначенные на сентябрь думские выборы. Решение лоббируют руководители ФСБ и глава Росгвардии, друг и бывший телохранитель Путина Виктор Золотов. Об этом «Медузе» рассказали два собеседника, близких к администрации российского президента. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что перенос выборов не обсуждается. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 24 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Европейском парламенте говорят о будущем России после Путина. В Страсбурге прошла конференция с участием российских оппозиционных политиков, правозащитников и представителей руководства Европейского Союза. Главные темы обсуждения – это последствия войны России против Украины,

0: является военными действиями с Украиной. Это трагедия. Это трагедия нашего народа и трагедия человечества. И, к сожалению, пока выхода мы не видим. И у нас незаметно политических сил, которым давали бы возможность каким-то образом этому противостоять.
1: Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс согласился с определением войны как трагедии. Не только из-за пылающей Москвы и нехватки бензина, но прежде всего из-за негативной долгосрочной траектории развития страны. Чиновник сказал, верит, что Россия еще может использовать созданный ею кризис, чтобы, цитата, вернуться к нормальности.
2: Мы можем прогнозировать, что подобная трансформация и возвращение к нормальности никогда не произойдут в России, пока Путин находится у власти. Что означает «вернется к нормальности»? Решать нам всем. Справедливым миром в Украине? Да. Отказ от неимперских войн против соседей? Да. Прекращение тотальной войны против собственного народа? Да.
1: Важную роль, отметила уже еврокомиссар по расширению, играет российское гражданское общество и независимые СМИ. Марта Кост рассказала, что с 2021 года Евросоюз оказал им поддержку на сумму 70 миллионов евро, но нужна, по ее мнению, не экстренная помощь, а долгосрочная стратегия. Публицист Кирилл Мартынов, который тоже участвует в конференции, сказал нам об острой ее необходимости.
3: Мы стоим довольно близко от самых тяжелых сценариев, которые предполагают прямую войну между Путиным, путинской Россией и Европы сейчас, в том числе с использованием оружия массового поражения. Об этом говорят военные эксперты. Мы не военные эксперты, мы говорим про надежду на возвращение к такому мирному треку. Я точно не считаю, что ВСУ решит все проблемы российской оппозиции. У нас много работы. Не факт, что мы преуспеем в решении этой задачи.
1: Последствия войны России против Украины и будущие сценарии сейчас обсуждают за закрытыми дверьми, как и перспективы мира. Но многие согласны, будущее России во многом прямо зависит от исхода войны. Но, конечно же, не только от него.
4: Репортаж Заряны Степаненко. «Время свободы». По данным издания «Фонтанка», обвинение в организации заказного убийства депутата Александра Петрова, выдвинутое против влиятельного бизнесмена Ильи Трабера, строится на словах уроженца Гудермеса Игоря Лыкова. Лыков неоднократно судимый, заключил контракт с Министерством обороны для участия в войне против Украины, попал в украинский плен. И год назад в интервью на канале украинского журналиста Дмитрия Карпенко, его псевдоним «Апостол», заявил о причастности создателя портовой империи Северо-Запада Ильи Трабера к устранению Петрова, которого часто называли «хозяином Выборга». Вот фрагмент этого интервью, в котором Лыков рассказал, что в советское время сидел вместе с близким к Траберу авторитетом Владимиром Даниленко. По его словам, в 1987 году он избил по просьбе Даниленко опера в Ярославской колонии. Тот не забыл об этой услуге и нашел Лыкова, цитата, по интернету в 2015 году и позвал на работу. Добавлю, что Трабер, Даниленко, а также два уроженца Дагестана были арестованы Басманным судом Москвы 16 июня именно по делу об убийстве Александра Петрова.
5: Вот, говорит, я хотел тебя встретить, все, никак не мог найти, сейчас интернет, давай в Москву приезжай. Я в Калуге как раз был. Я говорю, да, хорошо, встречаемся, и он мне объясняет, что ему все это время совестно было, что он хотел бы мне помочь. Я, говорит, вот такой-то, такой-то, я зам Трайбера Илья Ильича. Трайбер – это вот непосредственный друг Владимира Владимировича Путин, который находится в международном розыске. Ну вот они меня взяли к себе водителем, а водителей у них приближенных только четверо. Я был пятым.
6: Угу. На какой машине ты ездил?
5: Я ездил на «Шкода Октавия», но мы выполняли роли посыльных.
6: Угу.
5: То есть приближенные, посыльные. Но мы всегда были, как говорится, рядом с ними. И не только мы могли выполнять роль посыльных, мы могли выполнять роль необходимых заказов выполненных.
6: Например?
5: Например, устранить человека.
6: И что, вы устраняли людей?
5: Я отказался от этого.
6: Угу.
5: У них есть такой пример, который я отказался. За эти примеры, поверьте, вы, если с ним свяжетесь, они вам большие будут деньги предлагать, чтобы мне рот закрыли.
4: Фрагмент стрима на канале украинского журналиста Дмитрия Карпенко, псевдоним «Апостол». Как стало известно Фонтанке, в мае прошлого года Игорь Лыков стал участником обмена пленными между Россией и Украиной по формуле 1000 на 1000. А уже в Москве его допросили в рамках расследования дела об

0: убийстве Александра Петрова, застреленного в 2020 году под Выборгом. Вы слушаете «Время свободы». Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Гаглоев объявил, что уходит в отставку. Свое решение он объяснил переходом на работу в администрацию российского президента. Гаглоев станет советником Путина.
1: Дорогие мои сограждане, наши предки сделали свой исторический выбор – быть вместе с Россией. И Осетия всегда, во все сложные и переломные исторические моменты, была верна своему слову, была надежным другом России. Сегодня наша задача – сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта – преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией. Подписанный 9 мая текущего года договор об углублении союзнического взаимодействия является решительным шагом на пути к объединению. Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора.
0: Это был теперь уже бывший глава Южной Осетии Алан Гаглоев. Как сказано на сайте Кремля, Путин уже подписал указ о новом назначении. Исполняющим обязанности главы Южной Осетии станет Марат Камболов, который ранее был советником Алана Гаглоева и председателем правительства самопровозглашенной республики. Камболов родился в Северной Осетии и научился и делал карьеру в Москве. Он был, в частности, заместителем министра образования, а затем директором научно-исследовательского центра Курчатовский институт, который занимается исследованиями в области ядерной физики. К Южной Осетии до мая нынешнего года Камболов отношения не имел. 27 мая он был назначен государственным советником Алана Гаглоева, а уже 8 июня его кандидатура была предложена на пост главы правительства республики. 16 июня кандидатура была утверждена. Южная Осетия подавляющим большинством стран мира считается неподконтрольной властям Тбилиси территории Грузии. В 2008 году после войны с Грузией Россия признала независимость Южной Осетии. На ее территории размещены российские военные базы. Практически все местные жители имеют российские паспорта. Вы слушаете «Время свободы». В рамках работы над мирным соглашением между США и Ираном американский госсекретарь Марк Рубио побывал в одной из стран-союзниц США на Ближнем Востоке, Объединенных Арабских Эмиратах. В публичной риторике Вашингтона и Тегерана сейчас подход к решению ряда вопросов, включая условия прохода судов через Армузский пролив, существенно различается. Тегеран, в частности, утверждает, что управление судоходством через пролив уже никогда не будет прежним. Вашингтон, что оно будет совершенно свободным и что никакая плата за проход через пролив взиматься не будет. И вот что сказал по этому поводу Марко Рубио. Мы знаем, на что они согласились. Я не понимаю, зачем им говорить то, что они говорят. Какова бы ни была их внутренняя политика, я думаю, они с этим справятся. Но мы знаем, на что они согласились. И теперь они либо сделают это, либо нет. Если они сделают, процесс продвинется вперед, а если нет, президенту придется принимать решение. Могут ли США и их союзники гарантировать судоходство, свободу судоходства в Армузском проливе? Есть закон. Это международный водный путь. Ни одна страна не имеет права взимать пошлины или сборы на международных водных путях. Это существующее международное право. Таков порядок. Он соблюдается в международных водах по всему миру. И мы ожидаем, что так будет и здесь. Поэтому я не думаю, что нам нужно кого-либо здесь убеждать в этом вопросе. Думаю, все страны региона с нами согласятся. У Марка Рубио также спросили, не являются ли нынешние переговоры между Ливаном и Израилем на уровне послов в Вашингтоне процессом отдельным от выработки мирного соглашения между США и Ираном. Иран настаивает, что мирное соглашение должно включать в себя окончание войны на всех фронтах, требует вывода израильских войск с юга Ливана, где они проводят операцию против проиранской группировки «Хизбалла», обстреливающей северные районы Израиля. Группировка признана в США и ЕС террористической организацией. И вот что ответил Рубио. Это и есть отдельный процесс. Он отдельный, потому что Ливан — суверенное государство. У него есть правительство, и когда дело касается Ливана, того, что происходит внутри этой страны, мы будем вести переговоры и взаимодействовать напрямую с ливанским правительством. Я только что разговаривал с президентом Ауном и вице-президентом. Я разговаривал с ними и в пятницу. Их представители сейчас находятся там, непосредственно на месте. Поэтому причина, по которой этот вопрос всегда актуален, заключается в том, что существует иранская проблема в отношении Ливана, а именно их поддержка и спонсорство Хизбаллы. И этот фактор будет обсуждаться в рамках нашего диалога с Ираном. Что касается ливанцев, то будущее Ливана принадлежит ливанскому народу и зависит от его суверенного избранного правительства. И именно с ним мы будем работать. Это был госсекретарь США Марко Рубио на переговорах послов Ливана и Израиля в Вашингтоне, которые продлятся до 25 июня. Обсуждалось поддержанное Соединенными Штатами предложение, согласно которому израильские силы передадут регулярной ливанской армии часть территории, взятой под контроль в ходе операции против Хизбаллы. Предполагается, что ливанские военнослужащие пройдут подготовку и проверку, чтобы убедиться, что они не связаны с Хизбаллой. Ливан оказался втянут в ближневосточный конфликт с тех пор, как 2 марта Хизбалла начала атаки на Израиль в ответ на американо-израильские удары по Ирану. А в Бельгии разгорелся скандал после того, как в Брюсселе представители Европейского Союза провели закрытую встречу с делегацией правящего сейчас в Афганистане движения «Талибан» по вопросу о возвращении стран Евросоюза на родину мигрантов из Афганистана. Европейский Союз не признает правительство талибов, против «Талибана» действуют санкции Евросоюза. Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт объяснил приглашение делегации талибов тем, что все больше правительств стран ЕС выступают за ускорение и увеличение масштабов депортации тех афганцев, чьи прошения были отклонены, а также тех, кто совершил преступления в принимающих государствах. Речь идет о проведении здесь, в Брюсселе, встречи на техническом уровне с представителями де-факто властей Афганистана. Эта встреча должна стать продолжением первой встречи, которая уже состоялась в Афганистане в январе этого года. Это контакты на техническом уровне. Они проводятся в ответ на инициативу государств-членов Европейского Союза. Эти государства рассматривают способы возвращения лиц, совершивших тяжкие преступления, а также тех, кто может представлять угрозу безопасности. Это был представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Правозащитные организации подвергли эту встречу резкой критике. Активисты Amnesty International развернули у здания Еврокомиссии в Брюсселе большой плакат с надписью «Позор». А вот что в интервью Euronews заявил активист Amnesty International Людовик Лаус.
2: Это выходит за рамки простого скандала. Это настоящая пощечина ценностям, которые якобы отстаивают Европейский Союз и Бельгия, заявляющие о защите международного права и прав человека, в то время как они идут на компромисс с режимом, который является полностью репрессивным, который ежедневно и все более жестоко попирает права человека.
0: Встреча с делегацией талибов, место которой не раскрывалось, прошла под сопредседательством Швеции, одной из стран с наибольшей численностью афганцев по отношению к местному населению. Встреча состоялась за пределами институциональных зданий Еврокомиссии, это многократно подчеркивалось. Только в Швеции примерно 200 граждан Афганистана ожидают депортации после осуждения за тяжкие преступления, такие как изнасилование при отягчающих обстоятельствах и преступления, связанные с наркотиками, рассказал шведский министр по вопросам миграции Йохан Форсел. Европейские страны часто не могут репатриировать таких лиц, поскольку афганские власти отказываются принимать их обратно, отмечается в сообщении Euronews. При этом Афганистан занимает 140-е место из 142 в индексе верховенства права по версии проекта World Justice Project. И последняя тема – новости из области культуры. Комиссия по транспорту Законодательного собрания Петербурга запретила пускать в метро музыкантов с виолончелями. Им рекомендовано ездить в автобусах, троллейбусах и в трамваях. В ЗАГС передано письмо музыкантов с жалобой на этот запрет. К нему присоединились филармония имени Шостаковича, Мариинский театр, Градская консерватория и музыкальное училище имени Римского-Корсакова. Вот что от имени виолончелистов сказал на заседании транспортной комиссии Петербурга музыкант оркестра филармонии Станислав Лямин.
3: Ни в одной стране мира никогда не возникало проблем с проездом в общественном транспорте, в частности в метро. Нам доводилось ездить с инструментами в Японии, в Германии, в Англии, в Америке. Вопросов не возникало никогда.
0: Но начальник службы транспортной безопасности петербургского метрополитена Денис Егоров просьбу отклонил и объяснил запрет сложными временами.
4: Служба транспортной безопасности принимает в наше непростое, скажем так, сложное время с учетом возрастающих угроз максимально исчерпывающие меры в течение транспортной безопасности. Поэтому мы применяем весь имеющийся у нас арсенал соответствующих технических средств, досмотровок для того, чтобы выявить возможно запрещенные предметы, которые могут быть злоумышленниками помещены как футляры, так соответствующим образом и сами музыкальные инструменты.
0: На слова Дениса Егорова, как пишет издание «Бумага», Станислав Лямин ответил, что виолончель можно просветить на досмотре, потому что чехол пластиковый, а виолончель деревянная. А другие депутаты ЗАГСа отметили, что в Москве перевозить инструменты можно, а в самом Петербурге разрешен провоз больших чемоданов и сноубордов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
7: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
8: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, от кого не зависело, что.
9: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
10: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной Максим Рогинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета. И это «Популярная Америка». Максим, добрый день и большое спасибо, что нашли время принять участие в подкасте.
1: Доброе утро, Валентин. У нас сейчас утро, 11 утра, поэтому доброе утро.
0: Доброе утро.
1: И спасибо за приглашение.
0: Это удовольствие для меня. Я хочу поговорить сегодня о столкновении искусственного интеллекта и политики, потому что это на глазах становится одной из главных проблем нашего времени, что видно по тому, как устроено отношение администрации США и Anthropic, например. Но чтобы разобраться как следует, мне сначала нужен краш-курс в AI, в искусственный интеллект, то есть чтобы вы минут за пять... Ну, может быть, 7. Объясни мне, как все устроено.
1: Хорошо, давайте попробуем.
0: У меня есть набор своих представлений. Он, наверное, неправильный. Я надеюсь, что он неправильный, потому что я буду о них рассказывать. Вы будете меня поправлять. И вот этим критическим методом это все станет популярным объяснением. Большие языковые модели, вот эти чат-боты, с которыми мы теперь чатимся все время. Правильно ли я понимаю, что каждое слово или каждая, или ключевая часть слова – токены представлены векторами в 12-тысячемерном пространстве. И, соответственно, то есть вектора для аудитории — это такие стрелки в разных направлениях буквально. И когда я задаю вопрос AI, алгоритм смотрит на вот эти отдельные слова и потом на этой основе строит некий новый вектор, который показывает, как надо преобразовывать это пространство, чтобы слова-вопросы, крутясь, производили слова-ответы.
1: Примерно так, да. То есть вот это вот понятие токенов – это единицы, на которые разбиваются слова, а это части слов. Иногда это могут быть целые слова в зависимости от слова. Они представлены действительно элементами очень высокомерного векторного пространства. То есть возьмем словарь какого-то языка, там будет несколько сотен тысяч слов. И если мы рассматриваем такой процесс токенизации, когда эти слова разбиваются вот на такие смысловые элементы, их будет раз в несколько больше, и вот эти вот дискретные элементы, вот эти вот токены, представлены векторами в пространстве размерности, да, примерно 12 тысяч. И в этом контексте имеет смысл как бы оперировать именно понятием вектора как какого-то направления в этом пространстве огромной размерности. Причем идея здесь примерно такова. У каждого слова или токена есть такое смысловое облако, которое определяется контекстом применения этого токена или слова вообще в как можно более широком наборе предложений или фрагментов предложений. То есть каждое слово определяется соотношением с другими словами, часто встречающимися и употребляемыми вместе с ним. И в идеале вот эти вектора, они как раз образуют такие кластеры, такие кучки слов, понятий, которые примерно направлены в одну и ту же сторону в этом пространстве огромной размерности. И когда чат-бот получает то, что называется содержание контекстного окна, которое сейчас в самых продвинутых моделях, наверное, состоит из миллиона токенов или что-то в этом роде, то вот этот, вот этот контекст создает некоторое такое поле притяжения, в котором последующие токены или их последовательности более возможны, в том смысле, что к ним притяжение больше, чем в те, которые сложнее предсказать в этом контексте. И вот эти вот вектора, они как раз становятся вариантом ответа, который выдает чат-бот на запрос.
0: Я понимаю, что, когда я показывал свои пальцы в качестве примера вот этих векторов слов, пальцы мои, они довольно близки друг к другу. Но, если я правильно понимаю, вот это огромное пространство огромной размерности позволяет, они почти все векторы становятся перпендикулярными друг другу, не буду вдаваться в
1: почему.
0: И это облегчает анализ, то есть ясно, что близко, что не близко. Но почему именно 12 тысяч?
1: Ну, 12 тысяч, я не думаю, что стоит именно останавливаться на конкретно 12 тысячах, но вот действительно, да, действительно размерность в несколько десятков тысяч каким-то образом эмпирически оказалось для этого дела пригодной. Может быть, в какой-то момент можно там на пальцах подсчитать как бы число степеней свободы, которое нужно для того, чтобы, как вы совершенно правильно объяснили, как бы разделить всевозможные смыслы в таком очень текстовом понимании, потому что у чат-ботов они не воспринимают эту последовательность векторов как слова или как предложение. Для них действительно элементы огромного пространства. И операции, которые над ними производятся, это векторные операции. Мы, когда мы оперируем словами и понятиями, мы сознательно, мы так не осмысливаем это. То есть где-то в каких-то подсознательных процессах, которые происходят в мозгу человека, это, скорее всего, именно так. Там тоже векторное представление, но, так сказать, интерфейс между нами и нашим сознанием оперирует символами, понятиями и прочим. Но вот для чат-ботов этого интерфейса нет внутри. Он как бы находится на стыке пользователя и самой системы. А там внутри происходит действительно векторная манипуляция. Поэтому, допустим, пройти какой-то путь от запроса, промпт, так называемый, да, от запроса к ответу, который выдает чат-бот, это действительно какой-то путь в этом векторном пространстве.
0: Хочу снова вернуться к механике того, как устроены модели, но с другой чуть-чуть стороны. Речь идет о машинном обучении. Я так понимаю, что это прямо ваша специальность. То, как AI тренирует понимать картинки. Опять же, это только мои представления. Потом я расскажу, вы потом поправьте меня. Алгоритм Хорошо. Дает десяток фотографий Никсона, десяток фотографий Кеннеди, президента США, и говорят, какие-какие. И алгоритм смотрит на последовательности пикселей. Ну, я еще раз объясню, что такое. Когда вектор 12 тысяч в мерном пространстве, это просто цепочка из 12 тысяч чисел через запятую.
1: Да.
0: Соответственно, алгоритм тут смотрит на фотографию последовательность пикселей для контекста. В типичном фото на смартфоне 12 миллионов пикселей, по 3 числа на каждый пиксель из-за цвета, это последовательность из 36 миллионов чисел. Вот что такое фотография для AI. В цифровой развертке фотографии алгоритм ищет закономерности, которые позволяют ему потом в произвольной фотографии узнавать Никсона или Кеннеди или отличать кошку от собаки. Мы, люди, прекрасно отличаем кошку от собаки без всяких вычислений, но про AI мы точно не знаем, как выглядит это отличие вот в этих последовательностях чисел. Для меня вопрос, кто-нибудь понимает, как выглядит с точки зрения вот этих чисел отличие кошки от собаки или Никсона от... или чем похожи Никсон и Кеннеди?
1: Скорее всего, нет. Примерно в том же смысле, что мы довольно плохо понимаем, как отличие, допустим, Никсона от Кеннеди или кошки от собаки выглядят на уровне каких-то таких нейронных представлений в человеческом мозгу. Возможно, есть структуры, которые нацелены на какие-то определенные типы признаков, и потом эти признаки объединяются, и вот таким образом вот цепочка абстракции нас приводит к такому вот совершенно зрительному или, допустим, слуховому образу. С моделями искусственного интеллекта, с одной стороны, это проще, потому что мы можем проследить, как вот эти вот векторные представления эволюционируют, когда вот они проходят через слои такой модели. А с другой стороны, действительно, система очень сложная, так что однозначно как-то понять, как возникают вот эти вот абстракции, не очень возможно.
0: Я хочу для себя уточнить до предела. Возвращаясь назад к этому тренингу, тому, как мы описывали тренинг. Инженер, он дает необходимые данные, он говорит, где какие картинки, что означает. Он примерно указывает схему для алгоритмов, как действовать. Но после этого вот этот результат, мы толком не понимаем, откуда он берется. Это как бы по-прежнему черный ящик. То есть и для инженера, который, вот, скажем, самые вовлеченные в строительство AI люди, это вот инженеры, не знаю, Anthropic, OpenAI, они тоже не могут посмотреть на какие-то куски коды или последовательности и сказать, вон она, кошка.
1: Механического понимания нет, в том смысле, что мы не знаем точно, каким образом или как определенное представление, определенное понятие будет реализовано в этой системе. Но раньше, когда, например, психологи применяли статистические методы для того, чтобы изучить, скажем, процесс формирования понятий, процесс закрепления каких-то, скажем, привычек или каких-то поведенческих паттернов, для этого использовались методы статистики, так называемый многофакторный анализ. И эти же методы применяются как раз инженерами Anthropic и OpenAI для того, чтобы вот проникнуть вглубь этих систем и понять, как там образуются понятия. И, что интересно, можно ли каким-то образом направлять эти модели в какое-то заданное русло или, наоборот, попытаться удержать, допустим, эволюцию или попадание вот этих вот векторов в какие-то нежелательные области, где смысловые понятия, допустим, каким-то образом противоречат, не знаю, каким-то этическим установкам, которые они пытаются задать этим системам, или, или из соображений безопасности.
0: Я ловко подвел разговор к вопросу о безопасности, и это зона, где, собственно, начинается политика. Давайте поговорим о вот этом взаимоотношении AI-политики, который всех все больше тревожит. Я хотел начать с разговора об Anthropic, который известен пользователям, широким кругам пользователей, моделью Claude. Anthropic сделал некие новые модели, которые якобы способны очень хорошо взламывать компьютерные системы и, соответственно, могут помочь при взламывании и могут помочь при защите от взламывания. И администрация США запретила экспорт их. И я, честно говоря, для начала я просто не понимаю, как это устроено. Что, собственно, ну, то есть, я понимаю, когда экспортный контроль не запрещает продавать ракеты там или какие-то, но это, если я правильно понимаю, просто файлы с набором чисел.
1: Теперь вот эти вот самые продвинутые модели Anthropic подпадают под действие экспортного контроля. Соответственно, они запрещены к пользованию вне границ Соединенных Штатов. А поскольку у Anthropic нет возможностей проследить каждого пользователя и проверить, действительно ли это гражданин Соединенных Штатов или какое-то зарубежное лицо, то они просто отключили вот эти модели для всех вообще. Ну, как вы знаете, наверное, эта компания была основана выходцами из OpenAI, которые пришли к выводу, что отношение OpenAI к проблеме безопасности, причем понятые довольно широко, об этом можно спорить и обсуждать, какие там понятия безопасности вообще имеют смысл. Они сочли это недостаточно серьезным и основали свою собственную компанию, где в основу легли их философские представления о том, как вообще должна выглядеть этика отношений человека и искусственного интеллекта. И вот построение вся эволюция модели Claude, фактически ее нужно рассматривать в этом свете. Их тактика состоит в определенном таком нагнетании некоторой атмосферы страха, ужаса перед тем, что эти модели могут из себя представлять, если они выйдут из-под контроля, которая опиралась на их имидж, именно вот таких ответственных инженеров, которые будут следить за развитием этих моделей, не дадут им выйти из-под контроля, они будут как бы воспитывать эти модели, там как раз в основу систем типа Claude легла так называемая конституция. То есть это понятие, введенное одним из, так сказать, сотрудников Anthropic, Амандой Аскел, у которой философское образование в Оксфорде, насколько я помню, и оксфордский подход к проблеме искусственного интеллекта основан на концепциях утилитаризма, то есть причинить как можно менее вреда, как можно меньше вреда, максимизировать полезные результаты. И вот на основе этого была выведена вот эта вот идея конституции. Это документ. Система Claude должна сверяться с этим документом, чтобы не причинить вреда, чтобы быть максимально полезной и удовлетворять другим этическим требованиям.
0: Практически три закона робототехники Азимова.
1: Ну, что-то в этом роде, да. То есть такой набор предписаний или заповедей для системы. Это очень интересный документ, который как бы адресован в основном Клоду, но написан так, чтобы вот с ним могли ознакомиться пользователи, так сказать, широкая публика. И вот на этом фоне заявление Дарио Амадея, который глава Anthropic, тоже такая атмосфера сгущения красок, то есть если эти системы выйдут из-под контроля, возможны всякие катастрофические результаты, в том числе и для соображения национальной безопасности. Тут уже правительство, оно, так сказать, вспоминая, скажем, Томаса Гоббса, мы будем Левиафана, и Левиафан, так сказать, он будет действовать уже по своей логике и по своим понятиям. И вот эти вот шаги Anthropic, которые еще к тому же Тут надо вспомнить их недавний конфликт с Министерством обороны, тоже связанный с их концепцией о том, что вот эти системы искусственного интеллекта не должны использоваться в планировании военных операций, где возможны человеческие жертвы. Сотрудничество между Антропиком и военно-промышленным комплексом, скажем так, осуществлялся через компанию «Палантир». В планировании военных операций не использовались средства искусственного интеллекта для того, чтобы принимать решения.
0: О нанесении ударов, которые лишат людей жизни.
1: То есть об этом была статья Кевина Бейкера в газете «Guardian». Я Кевина знаю лично, и мы обсуждали с ним вот эти вопросы в процессе написания статьи, когда он работал над ней. Языковые модели использовались в основном для составления каких-то таких сводок, которые представлялись потом уже в командные пункты, то есть в пункты принятия решений, и искусственный интеллект не принимал никаких ключевых решений. Но вот Anthropic, опять-таки, в основе их философии лежит вот это вот понятие недопущения подобных сценариев даже в будущем, поэтому они выступили вот с такими условиями.
0: Несмотря на все сложности взаимоотношений Anthropic сначала с Министерством обороны, сейчас со всей администрацией. Просто да. Anthropic по-прежнему одна из ведущих и ключевых компаний.
1: Они лидируют, да. Конечно. Вообще-то подход администрации президента Трампа к проблеме регуляции искусственного интеллекта до недавнего времени был...
0: Он считал, что не нужно ничего регулировать.
1: Примерно так, да. То есть это как бы невидимая рука рынка, все сама отрегулирует, и мы просто должны быть лидерами инноваций.
0: Мы все время говорим, вот безопасность, опасность. Давайте прямо проговорим, что это такое. Я начну с того, что был, конечно, в понедельник начинается в субботу, там в компьютер заселили бессмертную душу. То есть мы говорим о том, что вот этот черный ящик, про которого мы не очень понимаем, как он действует, даже инженеры, он вдруг неожиданно заговорит и скажет: «Привет, я тоже мыслю и существую». И, кстати, есть анекдот, когда AI станет терминатором, те пользователи, которые были вежливы и говорили «здравствуйте» и «спасибо», их пощадят, а вот остальных, значит, пустят в расход. Мы ожидаем, что AI, в конце концов, как терминатор, уничтожит человечество, потому что не нужно, или просто случайно запустит ядерную войну, или просто все банки и компьютерные тайны выйдут на поверхность. О чем идет вообще речь, когда мы говорим о безопасности? Мы видим, что AI активно используется в войне сейчас в Украине, и украинцы активно, по крайней мере, среди российских Z-блогеров широко распространено мнение, что AI активно используется в дронах войны.
1: Ну, вот эти системы навигации, слежения, да. И еще, в принципе, системы управления, автоматического управления, которые просто в их основе уже сейчас лежат, да, вот эти вот нейронные сети и прочие архитектуры типа вот трансформеров, на которых основан там Claude, ChatGPT и прочие вот системы. Я понимаю вопрос безопасности следующим образом. Мы создаем системы, которые оперируют огромным количеством данных. Причем системы теперь общаются с нами через интерфейс уже такой текстовый, интерфейс естественного языка. Мы задаем вопрос, сформулированный не на каком-то формальном таком языке, разработанном специально для этой цели, а просто вот как часть диалога. И нам отвечают на таком же языке. Представляя, что у этих систем есть сознание, душа или что-то еще, думаю, если вот это предположение позволяет нам более эффективно с ними взаимодействовать, мы начинаем уже об этом не задумываться, а просто оперируем такими вот понятиями. Но смотрите, дело в том, что мы проецируем вот эти все понятия, с которыми, когда мы оперируем себе подобными, мы проецируем эти понятия на вот эти сложные системы, которые нам же отвечают на нашем языке, то тут может такой произойти эффект смещения. Мы действительно начинаем верить в то, что эти системы обладают ценностями, обладают каким-то собственным разумом, похожим на наш. А потом уже может быть такой феномен. Я, кстати, отношусь к этому довольно скептически, к понятию так называемого рекурсивного самоулучшения этих систем. То есть идея такая, что по мере усложнения вот этих вот систем искусственного интеллекта, в какой-то момент такая вот система превзойдет человека во всех аспектах, скажем так, интеллектуальной или когнитивной деятельности. И в тот момент, когда это произойдет, Один из аспектов когнитивной деятельности – это разработка системы искусственного интеллекта. Это значит, что системы искусственного интеллекта будут превосходить человеческие возможности именно в разработке последующих поколений этих систем. И этот процесс уже будет тогда лавинообразным. Причем эта идея очень, очень старая. Она появилась уже, наверное, в 50-е годы прошлого столетия.
0: Я думаю, я читал об этом в каких-то фантастических романах. Я сейчас уже не помню, но я читал что-то такое, что
1: они... Да, конечно. И у Станислава Лема есть во многих романах, и, конечно, у братьев Стругацких тоже что-то есть. Там у них упоминается «Массачусетская машина». Исследователи построили систему, которая тоже оказалась способной к самоулучшению. И вот они запустили ее, и, значит, там такой текст, что система начала себя вести. Вести, значит, было выделено курсивом. И через несколько секунд было принято решение просто взорвать этот участок вообще и уже об этом не говорить никогда. Но понимаете, это уже такая экстраполяция таких фантастических сценариев, которая, в принципе, может привести к парадоксальным выводам, таким, что вот значит, система искусственного интеллекта действительно человечество окажется, допустим, ненужным. Но, с другой стороны, тут же еще есть у тех же братьев Стругацких рассматривается и другой вариант. В книге «Волны гасит ветер». Там, правда, не искусственный интеллект, там просто человечество разделилось на две, так сказать, фракции. Просто активировались некоторые интеллектуальные возможности или физические возможности из развития технологий. Человечество раскололось на большинство обычных, так сказать, индивидуумов, и вот эта вот маленькая часть таких сверхсуществ, и мы им просто станем неинтересны. То есть тут не будет такого, что вот человечество потребляет ресурсы, которые могут быть использованы для чего-то другого. Нет, они просто, им стало скучно с нами, и они ушли.
0: Окей, вычеркиваем терминаторы из списка опасностей. Давайте поговорим, что тогда. То есть речь идет о том, что наш... Мир современного человечества чрезвычайно компьютеризированный, просто выйдет из-под контроля.
1: Да, вот системы, в которые мы встроены, допустим, даже спутниковые системы, которыми пользуемся постоянно, и пользуемся до такой степени, что мы их не замечаем. Как только какая-то такая система выходит из строя, вот тогда уже, вот такой системный сбой, мы тогда начинаем уже задумываться о том, что вообще происходит, что делать, какие шаги предпринимать. А когда мы начинаем уже как бы перепоручать ответственные решения каким-то таким распределенным сущностям. Ну, в принципе, в этом ничего нового нет. Это возникновение демократии, других общественных устройств, это построение разных экономических систем, в том числе, например, рыночная экономика, в принципе, тоже такая самоорганизующая система, да, то есть у нас есть какие-то правила, по которым игроки, участники рынка взаимодействуют, есть ценовой механизм, который как бы считается теоретически, сообщает оптимальную информацию о том, что на самом деле происходит, и вот такие вот локальные действия, они самоорганизуются в такую то, что вот Фридрих Хайек назвал спонтанной упорядочностью. То есть она никем не регулируется и не направляется, она просто возникает из взаимодействия таких вот огромного числа таких локальных процессов. Но у нас есть процессы принятия решений, ну, скажем, демократические процессы, и когда мы, допустим, идем голосовать, участвуем в выборах, мы взаимодействуем с другими там, членами общества, с участниками всех этих процессов, и если один из этих участников уже направляется огромной моделью искусственного интеллекта, то тут уже непонятно, чьи вообще интересы здесь представлены. Не в том смысле, что у этой модели свои какие-то сознательные, осознанные желания, а в том, что вот мы наделяем эти структуры признаками, которых у них нет. И это определяет наши действия, это определяет то, на что мы будем согласны в будущем.
0: Означает ли это, что человечество сейчас, ну, по крайней мере, та часть человечества, которая активно пользуется доступом к AI, у людей меняется какой-то подход к жизни из-за этого, и меняется то, как они ведут себя в политически, социально. Я вот не уверен. Я думаю об этом, и я не понимаю, так ли это.
1: Некоторые изменения происходили уже из-за возникновения социальных сетей.
0: Это правда.
1: Почему они происходили? Они происходили потому, что теперь каждый человек может получать новости, информацию, оптимизированную конкретно для этого человека. Мы получаем сигналы, которые подтверждают наши предыдущие, допустим, какие-то представления. Чем больше таких вот подтверждений мы получаем, тем больше мы укрепляемся в нашем сознании правоты, и вот это определяет наши дальнейшие действия. Вот это вот такая атомизация человеческого общения, то есть такое отчуждение. Искусственный интеллект, он же выполняет все эти функции намного более эффективно.
0: Да, он позволит нам гораздо больше иметь информации, но столько, ровно настолько, насколько человек в состоянии ее перерабатывать. Но я просто к тому, что это не выглядит каким-то чем-то очень страшным. Но отлично, люди, наконец, будут чувствовать себя более информированными, принимать более информированные решения. Да, может быть, мы знаем все эффекты получения информации через социальные сети, но в конечном счете это больше информации, больше вариаций информации, чем если ты смотришь даже очень хорошую одну программу центрального телевидения.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, отношение к полученной информации, оно меняется. Может притупиться некое критическое отношение к полученной информации.
0: Последняя тема, которую я хотел затронуть, это, собственно, давайте поговорим о самих создателях AI. Еще не так давно, там, 10-15 лет назад, это все были достаточно... Ну, технологии, которые стоят за AI, были, видимо, давно, но вычислительные мощности были очень далеки от того, что нужно было. Но вот теперь это молниеносно взорвалось. То есть 10-15 лет назад люди, которые сейчас, о которых мы говорим, они просто были ботаниками в университетах или около университетов. А сейчас эти люди, они миллиардеры, а некоторые и триллионеры. И NVIDIA, ну окей, NVIDIA это производители чипов, но и OpenAI, и Anthropic это такие, ну, крупные большие компании теперь ведущие. Но интересно, что люди, которые, вот они ботаники, они естественным образом, как бы так воспринималось раньше, по большей части это люди скорее левые, думают о благе человечества и голосуют за демократов. Мы сейчас видим, что сильное руководство вот этих всех компаний, оно сдвинулось к республиканцам, и я какое-то время уже размышляю над такой альтернативной политической теорией, что это какое-то новое средство производства, причем для всех. Искусственный интеллект. Все люди в конечном итоге будут его использовать, а если не будут использовать, то потому что не хотят их использовать по каким-то причинам. Там, хотят целыми днями не подходить к компьютерам. Это средство производства. Но в каком-то смысле это по-марксистски, оно, это средство производства сейчас принадлежит руководителям этих крупных компаний. Они являются этими новыми капиталистами, они сверхбогатые, поэтому. Да. И они тяготеют к республиканцам, поэтому. Как мы скажем, кому принадлежит в заключении этой беседы, кому принадлежит на самом деле AI? Как интернет раньше принадлежал, может быть, кому-то там, каким-то отдельным лабораториям, но теперь все используют, и мне кажется, это какое-то народное достояние. Да. Искусственный интеллект тоже будет народным достоянием?
1: Хотелось бы. То, кстати, вот эта мысль была высказана папой Львом XIV, противопоставление такой олигархической модели более такому совместному проекту, когда все участвуют в освоении этих технологий, и привносят свои ценности и каким-то образом взаимодействуют. Да, вот в его последней документе, в этом энциклике, там были две метафоры. Вавилонская башня, это такой олигархический проект унификации, когда, значит, все человеческие ценности сводятся к какому-то единому языку, который теперь будет находиться под контролем вот таких вот олигархов. И восстановление стен Иерусалима в книге Неемии, в Библии, в Ветхом Завете, это когда это общественный такой проект, когда у каждого есть участок стены, который они восстанавливают, и тем не менее тоже такое вот взаимодействие и сотрудничество.
0: Большое спасибо, Максим. На этом мы на сегодня заканчиваем. Да. Я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Максим Рогинский, профессор департамента электротехники и компьютерной инженерии Иллинойского университета, и это «Популярная Америка».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы». на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Мемуарный очерк Владислава Ходасевича о Петербургском доме искусств. Читают Гайто Газданов и Сергей Рудник. Эфир 28 марта 1968 года.
5: Владислав Ходасевич, поэт и литературный критик, родился в Москве в 1886 году. В 1922 году он эмигрировал из России и последние 17 лет своей жизни провел в эмиграции. В июне 1939 года он умер в Париже. В Советском Союзе память о нем, если сохранилась, то больше как о поэте. С литературно-критическими очерками Ходасевича о Иннокентии Анинском и Владимире Маяковском мы вас уже познакомили в предыдущих передачах «Перед занавесом». Сейчас вы услышите мемуарный очерк Владислава Ходасевича о Петербургском доме искусств.
6: В 1920-22 годах общество «Старый Петербург», впрочем, его официальное название было, кажется, не совсем таково, переживало эпоху расцвета, который поистине можно было назвать вдохновенным. Причин тому было несколько. Одна из них, простейшая и, так сказать, материальная, заключалась в том, что коллекции общества внезапно и резко стали пополняться. В них поступило большое количество предметов из частных собраний и архивов. Однако мне кажется, что еще большую роль тут сыграли обстоятельства более отвлеченного характера. Во-первых, по мере того, как жизнь уходила вперед, все острее, все пронзительнее ощущалось членами общества близкая и неминуемая разлука с прошлым. Отсюда возникало желание как можно тщательней сберечь о нем память. Во-вторых, и это может показаться вполне неожиданным для тех, кто не жил тогда в Петербурге, именно в эту пору сам Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не был уже давно, а может быть и никогда. Люди, работавшие в Старом Петербурге, отнюдь не принадлежали к числу большевиков. Некоторые из его руководителей впоследствии были расстреляны. Достаточно назвать хотя бы Вайнера. Но, как и все другие, обладавшие чувством, умом, пониманием, они не могли не видеть, до какой степени Петербургу оказалось к лицу несчастье. Москва, лишенная торговой и административной суеты, вероятно, была бы жалкой. Петербург стал величествен. Вместе с вывесками с него словно сползла вся лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы. Петербург обезлюдил. К тому времени в нем насчитывалось лишь около 700 тысяч жителей. По улицам перестали ходить трамваи, лишь изредка цокали копыта, либо гудел автомобиль. И оказалось, что неподвижность более пристала ему, чем движение. Конечно, к нему ничто не прибавилось, он не приобрел ничего, но он утратил все то, что было ему не к лицу. Есть люди, которые в гробу хорошеют. Так, кажется, было с Пушкиным. Несомненно, так было с Петербургом. Это красота временная, минутная. За нею следует страшное безобразие распада. Но в созерцании ее есть невыразимое, щемящее наслаждение. Уже на наших глазах тление начинало касаться и Петербурга. Там провалились торцы, там осыпалась штукатурка, там пошатнулась стена, обломилась рука у статуи. Но и этот еле обозначающийся распад был еще прекрасен. И трава, кое-где пробивавшаяся сквозь трещины тротуаров, еще не безобразила, а лишь украшала чудесный город, как плющ украшает классические руины. Дневной Петербург был тих и величествен, как ночной. По ночам в Александровском сквере и на Мойке, недалеко от Синего моста, пел соловей.
7: В этом великолепном, но странном городе жизнь протекала своеобразно. В смысле административном Петербург стал провинцией. Торговля в нем прекратилась, как всюду. Заводы и фабрики почти не работали. Воздух был ясен и пахло морем. Чиновный, торговый, фабричный люд отчасти разъехался, отчасти просто стал менее виден, слышен. Зато жизнь научная, литературная, театральная, художественная проступала наружу с небывалой отчетливостью. Большевики уже пытались овладеть ее, но еще не умели этого сделать, и она доживала последние дни свободы в подлинном творческом подъеме. Быть может, ничего особенного выдающегося тогда не было создано, но самый пульс литературной жизни был приметно повышен. Надо прибавить к этому, что и общество, у которого революция отняла немало обывательских навыков и перед которым поставило ряд серьезных вопросов, относилось к литературе с особым подчеркнутым вниманием. Доклады, лекции, диспуты, вечера прозы и стихов вызывали огромное стечение публики. Между тем, культурная жизнь Петербурга сосредотачивалась вокруг трех центров – Дома ученых, Дома литераторов и Дома искусств, которые для нее служили прибежищами не только в отвлеченном, но и в самом житейском смысле, потому что при каждом из них были общежития, где разместились многие люди, сдвинутые революцией с насиженных мест. Каждый из трех домов имел свой особый уклад и быт. Я расскажу о том, который мне был знаком особенно близко и непосредственно, о Доме искусств или о диске, как его иногда называли. Рассказ мой коснется, однако, лишь внешних черт его жизни. Для изображения внутренних, очень своеобразных, нужна бы иная, вероятно, билетристическая форма.
6: Помещался диск в том темно-красном доме у полицейского в старину Зеленого моста, что выходит тремя фасадами на Мойку, Невский проспект и Большую Морскую. До середины 18-го столетия на этом месте находился деревянный Зимний дворец. Отсюда Екатерина двинулась со своими войсками в Ораньенбаум свергать Петра III. Дом этот огромный, состоящий из нескольких домов, строенных и перестроенных, вероятно, в разные эпохи. Перед революцией в нем помещался английский магазин, а весь билетаж со стороны Невского занимал банк, название которого я не упомню, хоть это и неблагодарно с моей стороны, почему будет сказано ниже. Под диск были отданы три помещения. Два из них некогда были заняты меблированными комнатами. В одно – ход с Морской, со двора, в другое – с Мойки. Третье составляло квартиру домовладельца, известного гастрономического торговца Елисеева. Квартира была огромная, раскинувшаяся на целых три этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанная с рыночной роскошью. Красного дерева, дуба, шелка, золота, розовой и голубой краски на нее не пожалели. Она-то и составляла главный центр диска. Здесь был большой зеркальный зал, в котором устраивались лекции, а по средам – концерты. К нему примыкала голубая гостиная, украшенная статуей работы Родена, к которому хозяин питал пристрастие. Этих Роденов у него было несколько. Гостиная служила артистической комнатой в дни собраний. В ней же Корней Чуковский и Гумилев читали лекции ученикам своих студий, переводческой и стихотворной. После лекций молодежь устраивала игры и всяческую возню в соседнем холле. Гумилев в этой возне принимал деятельное участие. Однажды случайно я очутился там в самый разгар веселья. Куча мала, на полу барахталась полтора десятка тел, уже в шубах, валенках и ушастых шапках. Фрида Н., маленькая поэтесса, показала мне пальцем. А это вот наша новенькая студистка, моя подруга. Как фамилия? Берберова. Да которая же? Тут и не разберешь. А вот она, вот, в зеленой шубке. Вот видите, нога в желтом ботинке. Это ее нога. В гостиной примыкала столовая, отделанная дубовой резьбой, с витражами и камином, как полагается. Обеды в ней были дорогие и скверные. Кто не готовил сам, предпочитал ходить в столовую Дома литераторов. Однако и здесь часов с двух до пяти было оживленно. Сходили сюда со всего Петербурга ради свиданий деловых, дружеских и любовных. Тут подавались пирожные, роскошь военного коммунизма, погибель Осипа Мандельштама, который тратил на них все, что имел. На пирожные он выменивал хлеб, муку, масло, пшено, табак, весь состав своего пайка, за исключением сахара. Сахар он оставлял себе.
7: Пройдя из столовой несколько вглубь, мимо буфетной, и, свернув направо, попадали в ту часть диска, куда посторонним вход был воспрещен. В коридор, по обеим сторонам которого шли комнаты, занятые старшими обитателями общежития. Здесь жил князь Ухтомский, один из хранителей музея Александра III. Немного угрюмый с виду, но обаятельный человек, впоследствии арестованный и расстрелянный вместе с Гумилевым. Жил пушистый, седой старик Липгард, говоривший только по-французски, историк искусства, известный великой щедростью по части выдачи сертификатов на старинные картины. Ходил анекдот о том, как некто, владелец какого-то очередного шедевра, просил Липгарда удостоверить, что картина принадлежит кисти Греко. «Ну зачем Греко?» — будто бы сказал Липгард. «Это же дутая величина! Уж давайте я вам напишу, что это Титиан». Из своей комнаты в кухню и обратно то и дело с кастрюлькой шмыгала маленькая старушка Мария Александровна Врубель, сестра художника. Соседка ее была Литкова Султанова, своячница Маковского, в молодости знавшая Тургенева, Достоевского, сама писавшая в «Русском богатстве». Жил еще в том же коридоре Аким Волынский, изнемогавший в непосильной борьбе с отоплением. Центральное отопление не действовало. Отопить индивидуальную буржуйку сырыми петросоветскими дровами, по большей части еловыми, он не умел. Погибал от стужи. Иногда целыми днями лежал у себя на кровати в шубе, в огромных калошах и в меховой шапке, который прикрывал стынущую лысину. Над ним, по стенам и по потолку, в зорях и облаках

0: кафельному полу поросенок, воспитанник Ефима.
1: Коридор упирался в дверь, за которой была комната Михаила Слонимского, единственного молодого обитателя этой части диска. Здесь была постоянная толчья. В редкий день не побывали здесь Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Константин Хедин, Николай Никитин, безвременно погибший Лев Лунц и 17-летний поклонник Гофмана, начинающий билетрист Веньямин Каверин. Тут была колыбель Серапионовых братьев, только еще мечтавших выпустить первый свой альманах. Тут происходили порой закрытые чтения, на которые в крошечную комнату набивалось человек по 20 народу. Сидели на стульях, на маленьком диване, человек 6 на кровати хозяина, прочие на полу. От курева нельзя было продохнуть. Сюда же, в дни дисковских маскарадов и балов, их было 2 или 3, укрывались влюбленные парочки. Богу одному ведомо, что они там делали, не смущаясь тем, что тут же на 3 стульях, не раздеваясь, спит Зощенко, которому больное сердце мешает ночью идти домой. Комната Волынского потому еще была холодна в особенности, что она примыкала к библиотеке, которая ничем не отапливалась. Книги в ней были холодны, как железо на морозе. Однако их было довольно много, и они были недурно подобраны, так что обитатели диска порой могли наводить нужные справки, не выходя из дому. Наконец, в том же коридоре помещалась ванная, излучавшая пользу и наслаждение, которые трудно оценить в достаточной мере. Записываться на ванну надо было у Ефима, и ждать очереди приходилось долго. Но зато очутиться, наконец, в ней и смотреть, как вокруг, по изразцовой стене, над и сине-черным морем с белыми гребнями носятся чайки, блаженства этого не опишешь. Раз в неделю приходил парикмахер, раскидывавший свою палатку в той же ванной, и тогда тотчас образовывался маленький клуб из бреющихся, стригущихся и ожидающих очереди. Пришел парикмахер и в тот самый день, когда начался штурм Кронштадта. Георгий Иванов, окутанный белым покрывалом, предсказывал близкий конец большевиков. Я ему возражал. Прибежала молодая поэтесса Ирина Адоевцева на тоненьких каблучках с черным огромным бантом в красновато-золотых волосах. Повертелась, пострекотала, грассируя, и убежала, пообещав подарить мне кольт-крему. Кольт-крема этого, впрочем, я и по сей день не дождался. О, люди!
0: Пройдя через кухню и спустившись этажа на 2 по чугунной винтовой лестнице, можно было очутиться еще в одном коридоре, где день и ночь горела почерневшая электрическая лампочка. Правая стена коридора была глухая, а в левой имелось 4 двери. За каждой дверью узкая комната в одно окно, находившаяся на уровне тесного, мрачного, колодцеобразного двора. В комнатах стоял вечный мрак. Раскаленные буржуйки не в силах были бороться с полуподвальной сыростью, и в теплом, но спертом воздухе висел пар. Все это напоминало те зимние помещения, которые в зоологических садах устраиваются для обезьян. Коридор так и назывался – обезьянником. Первую комнату занимал Лев Лунц. Вероятно, она-то отчасти изгубила его здоровье. Его соседом был Грин, автор авантюрных повестей, мрачный, туберкулезный человек, ведший бесконечную и безнадежную тяжбу за правилами диска, не водивший знакомства почти ни с кем и, говорят, занимавшийся дрессировкой тараканов. Последнюю комнату занимал поэт Всеволод Рождественский, в ту пору скромный ученик Гумилева.
1: Между Грином и Рождественским помещался Владимир Пяст, небольшой поэт, но умный и образованный человек, один из тех романтических неудачников, которых любил Блок. Пяст и был Блоку верным и благородным другом в течение многих лет. Главным несчастьем его жизни были припадки душевной болезни, время от времени заставлявшие помещать его в лечебницу. Где-то на Васильевском острове жила его жена с 2 детьми. Весь свой паёк и весь скудный заработок отдавал он семье. Сам же вел существование вполне нищенское. Высокий, довольно плотный, с красивым, несколько дантовским профилем, высокий лоб, нос с горбинкой, слегка выдающийся подбородок –

0: Носил он шапку с наушниками и рыжий короткополый тулуп, не доходивший ему до колен. Из-под тулупа видны были знаменитые серые клетчатые брюки, известные всему Петербургу под именем пястов. На ногах, прикрученные веревками, остатки какой-то обуви, столь, однако же, гремевшей при ходьбе, что громыхание пястовских шагов всегда было слышно за несколько комнат. Подобно Волынскому, он не умел управляться со своей печуркой. А, впрочем, кажется, нечем было и управляться, потому что он и дрова свои отдавал семье. Томимым морозом, голодом и тоской до поздней ночи, а то и всю ночь, он бродил по дому из куст, порой останавливаясь, ломая руки и скрежеща зубами. Когда все укладывались, он отправлялся в концертный зал, громыхал по нему так, что звенели подвески хрустальных канделябров, и голосом, отдававшимся в рояле, читал стихи, которые вскоре переходили в дикие, одному ему понятные импровизации. Кончилось тем, что зал стали запирать на ночь. Тогда разыгралась маленькая история, которую не следовало бы рассказывать, потому что она до крайности жалко, но которую я расскажу, потому что самая жалкость в ней покрывается безысходным человеческим страданием. Дело в том, что после концертного зала Пяст нашел себе прибежище в помещении совершенно противоположном по размерам и назначению. Находилось оно в том коридоре, где жили дисковские натапли. В нем было тепло, но оно было рядом с комнатой Султановой и поблизости от комнаты Волынского. Вой Пяста не давал спать всему коридору. Состоялся военный совет, на котором было постановлено помещение запирать, а ключ в условное место. В первую же ночь Пяст долго туда ломился, потом понял, в чем дело, и впал в подлинное отчаяние. С воплями он помчался по всему диску, по двору, выбежал на Морскую, пробежал по Невскому, на угол мойки и, взлетев на третий этаж, очутился там, где жил я. С хлопанием дверей, с грохотом остановился он в передней и, обливаясь слезами, ломая руки, закричал: «Окаянные, что они со мной сделали? Одно место у меня было, одно место осталось на всей земле. Отняли, заперли, о, проклятые!»
1: Та часть Дома искусств, где я жил, была когда-то занята меблированными комнатами, вероятно, низкосортными. К счастью, владельцы успели вывести из них всю свою рухлядь, и помещение было обставлено за счет бесчисленных елисеевских гостиных. Банально, но импозантно и уж во всяком случае чисто. Зато самые комнаты, за немногими исключениями, отличались странностью формы. Моя, например, представляла собой правильный полукруг. Соседняя комната, в которой жила художница Щекотихина, впоследствии уехавшая за границу, здесь вышедшая замуж за Билибина и вновь увезенная им в Советскую Россию, она была совершенно круглая, без единого угла. Окна ее выходили как раз на угол Невского и Мойки. Комната Лозинского, истинного волшебника по части стихотворных переводов, имела форму глаголя. А соседнее с ней обиталище Осипа Мандельштама представляло собой нечто столь же фантастическое и причудливое, как и он сам. Это странное и обаятельное существо, в котором податливость уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности с невозможностью сдать хотя бы один университетский экзамен, ленность с прилежностью, заставлявшая его буквально месяцами трудиться над одним неудающимся стихом, заячья трусость с мужеством почти героическим и так далее. Не любить его было невозможно, и он этим пользовался с упорством маленького тирана, то и дело заставлявшего других расхлебывать его бесчисленные неприятности. Свой паёк, как я уже говорил, он тотчас же выменивал на сладости, которые поедал в одиночестве. Зато в часы обеда и ужина появлялся то там, то здесь, заводил интереснейшие беседы и, усыпив внимание хозяев, вдруг объявлял: «Ну, а теперь будем ужинать».
0: Соседями нашими были художник Милошевский, обладавший классическими гусарскими штанами, не менее знаменитыми, чем пясты, и столь же гусарским успехом у прекрасного пола. Поэтесса Надежда Павлович, общая наша с Блоком приятница, круглолицая, черненькая, непрестанно занятая своими туалетами, которые собственноручно краила и шила, в кривь и в кость, одному богу ведомо из каких материалов. А также Ольга Форш, начавшая литературную деятельность уже в очень позднем возрасте, но с великим усердием, страстная гурманка по части всевозможных идей, которые в ней непрестанно кипели, бурлили и пузырились, как пшеная каша, которую варить она была мастерица. Идеи занимали в ее жизни то место, которое у других женщин занимают сплетни. Нашептавшись о последнем с Ивановым разумником, бежала она делиться философскими новостями к Эрбергу, от Эрберга к Андрею Белому, от Андрея Белого ко мне, и все это совершенно без устали. То ссорила, то мирила она теософов с православными, православных с сектантами, сектантов друг с другом. В особенности любила всякую религиозную экзотику. С упоением рассказывала об одном священнике, впоследствии примкнувшем к так называемой живой церкви. Нет, вы подумайте, батька наш, какое коленце выкинул. Отпел панихиду по блоке, а потом вышел на амвон, да как грохнет: «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, ай». Прежде чем закончить этот очерк, вернемся еще раз в Елисеевскую квартиру. Было в ней несколько комнат, расположенных в разных этажах и как бы выпадающих из основного плана. Так из главного коридора шла деревянная винтовая лестница в верхний этаж. Поднявшись по ней и миновав нечто вроде маленькой гимнастической залы, попадали в бывшую спальню домовладельцев, занятую Виктором Шкловским. Этажом ниже коридора, в просторной, но несколько мрачной комнате, отделанной темным дубом, жила баронесса Икскуль, которой не всем был доступ, но которая умела угостить посетителя и хорошим чаем, и умной беседой, по большей части воспоминаниями о своей долгой и хорошо наполненной событиями жизни. Не раз я ее уговаривал записать или продиктовать хотя бы отрывки, но она только махала рукой и отмалчивалась с горьковатой улыбкой. В противоположном конце квартиры имелась русская баня с предбанником. При помощи ковров ее превратили в уютное обиталище Гумилева. По соседству находилась большая холодная комната Мариеты Шагинян, к которой почему-то зачастил старый седобородый марксист Лев Дейч. Мариетта была глуха. С Дейчем сиживали они, тесно сдвинув два стула и накрывшись одним красным байковым одеялом. «Я его учу символизму, а он меня марксизму», — говорила Мариетта. Кажется, уроки Дейча оказались более действительны. Так жил Дом искусств. Разумеется, как всякое общежитие, не чужд он был своих мелких сенсаций и дел, порой даже небольших склок и сплетен, но в общем жизнь была очень достойная, внутренно благородная. Главное же, как я уже говорил, проникнутая подлинным духом творчества и труда. Потому-то и стекались к нему люди со всего Петербурга подышать его чистым воздухом и просто уютом, которого лишены были многие. По вечерам зажигались многочисленные огни в его окнах, некоторые видны были с самой фонтанки, и весь он казался кораблем, идущим сквозь мрак, метель и ненастье. За это Зиновьев его и разогнал осенью 1922 года.
2: Это был мемуарный очерк Владислава Ходосевича о Петербургском Доме искусств.
3: Эфир 28 марта 1968 года.
4: 3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
3: Золотой запас свободы. Продолжаем выпуск. Памяти Юрия Гагарина. Ведет передачу Екатерина Горина. Эфир 28 марта 1968 года.
2: Покойный ныне Хемингуэй в одном из своих романов писал:
5: «Если ты слышишь звон погребального колокола, Не спрашивай, по ком он звонит. Он звонит по тебе.
2: Хемингуэй как бы хотел напомнить. Все люди – братья, члены одной семьи. И смерть одного – потеря для всех. Правота слов Хемингуэя особенно чувствуется, когда умирают люди еще при жизни, ставшие символами. Один из таких людей – Юрий Гагарин. Мы посвящаем ему передачу, которую вы сейчас услышите.
6: Казалось бы, так недавно это было. Автобус, предрассветный Байконур и взволнованный голос Гагарина.
7: Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди со стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты.
2: Хотя слова о далеких просторах Вселенной были преувеличением, хотя Гагарин, да и все другие космонавты не покидали пределов ионосферы, тем не менее полет «Востока-1» был первым и потому самым опасным шагом. Почему же Гагарин пошел тогда, 7 лет тому назад, на этот шаг? Сам он в своей предполетной речи объяснил это так.
7: Если, тем не менее, я решаюсь на этот полет, то только потому, что я коммунист.
2: Не прошло и месяца, как другой житель планеты Земли, который коммунистом не был, в свою очередь взглянул на родной шарик с космической высоты, испытал состояние невесомости. Американский космонавт, капитан 2-го ранга Шепард, побывавший в суборбитальном полете. Он говорил...
8: Very few secret about our plans, mostly launch dates were classified, but very little else was.
6: Мы почти не делаем секрета из наших планов. Были, правда, засекречены основные данные, касавшиеся старта, и больше почти ничего.
2: И вот тут сразу же обнаружилось различие между открытым и закрытым обществами. В Америке народ узнавал о кандидатах очередных космических стартов за много дней до полетов, как знал он и о творцах космических ракет и кораблей. Все подробности этих стартов передавались по телевидению. В Советском Союзе печать и радио глухо говорили об анонимном главном теоретике космонавтики, главном конструкторе. Космонавты, еще не побывавшие в космосе, фигурировали только под номерами. Наверное, именно поэтому всякий раз, когда встречались на какой-нибудь международной научной конференции или космической выставке космонавты Советского Союза и Америки, они мечтали о том, что наступят когда-нибудь другие времена, времена международного сотрудничества и братства. Американец Глен, встретившись с Германом Титовым, даже выразил надежду, что придет день, и ему доведется побывать в космосе вместе с Титовым на борту одного и того же космического корабля.
9: Our idea is that the sooner we can all share this, the sooner it may be the very enjoyable fact that Major Titov and I could make a space mission together, and I certainly look forward to that day.
2: Наверное, так оно и было бы, если бы за освоением космоса не следило пристальное око политиков. Возвращаясь из полетов, космонавтам приходилось контролировать каждое свое слово, а подчас, наверное, и кривить душой. К космической славе примешивалась горечь. Первым в этом деле стал Юрий Гагарин.
10: Родные мои соотечественники, дорогой Никита Сергеевич, товарищи руководители партии и правительства, прежде всего, разрешите мне принести искреннюю благодарность Центральному комитету моей родной коммунистической партии.
2: Но у дорогого Никиты Сергеевича и его собратьев по руководству в эти торжественные минуты родились в голове иные мысли. Случалось, эти мысли становились достоянием общественности.
11: Если мы могли Юрия Гагарина посадить и Германа Титова, то мы же, конечно, могли заменить Юрия Гагарина и Германа Титова на другие грузы и посадить там, где мы бы захотели посадить их.
2: Что же это за другие грузы имел в виду тогдашний глава партии?
11: У вас еще нет 50 миллионных и 100 миллионных, а у нас есть уже и больше 100 миллионных.
2: Хрущев имел в виду 50-мегатонные и 100-мегатонные водородные бомбы. С тех пор утекло много воды. Отшумел кубинский кризис, который показал руководству КПСС, куда ведет исполненная ракетно-ядерным брецанием политика. Нет уже больше в Кремле и самого Хрущева. Но тон советско-американским усилиям в космосе был задан именно эрой Хрущева. И несмотря на международное соглашение о запрещении вывода в космос средств массового уничтожения, в юбилейные осенние дни прошлого года на Красной площади по-прежнему громыхали орбитальные ракеты. Непрерывно растет в космосе число советских и американских разведывательных, навигационных, связных и прочих спутников, выполняющих задачи военного характера. Да и в остальных областях освоения космоса вместо сотрудничества до сих пор можно говорить лишь о советско-американской гонке. Остановимся на этом подробнее.
5: Беспристрастные наблюдатели, ученые разных стран делают вывод, что сейчас в основных отраслях освоения космоса пилотируемые полеты, рейсы межпланетных станций к планетам Солнечной системы, сложные искусственные спутники Земли, Америка несколько опередила Советский Союз. Так подсчитано, что только во время полета американского космического корабля «Джемини-7» двое американских космонавтов провели в космосе больше часов, чем все советские космонавты вместе взятые. Но, по мнению тех же ученых, независимо от того, кто ведет, Америка или Советский Союз, сам факт этого научно-технического параллелизма – факт беспримерный, небывалый в истории. Пути освоения космоса в обеих странах почти одинаковы. И большинство достижений было зарегистрировано как в СССР, так и в Соединенных Штатах с разрывом в каких-нибудь несколько месяцев. То есть в историческом масштабе почти одновременно. И несмотря на то, что в деталях эти достижения подчас разнились – технические средства в большинстве случаев были тоже почти одинаковыми.
6: Линией старта как для СССР, так и для Америки было окончание Второй мировой войны. Обе страны почти одновременно заполучили один из главных трофеев – ракеты Фау-2. Эти ракеты, с технической точки зрения, на годы опережали все, что было сделано в этой области другими странами мира. После этого оба претендента на роль пионеров космоса удалились, замкнулись, осваивая и разрабатывая этот трофей. Секреты Фау-2 оказались, между прочим, и в руках англичан. Но те сразу же отстранились от всего этого, сознавая ограниченность своих технических и финансовых возможностей. Но разве не поразителен и тот факт, что через 12 лет независимых друг от друга работ и СССР, и Америка оказались в состоянии запустить первый спутник Земли с интервалом всего в 4 месяца. Конечно, этот интервал кажется пустяковым лишь с позиции сегодняшнего дня. А тогда, осенью 1957 года, советский спутник произвел в Америке впечатление взорвавшейся атомной бомбы, технического Пёрл-Харбора. Как вспоминал впоследствии Вернер фон Браун,
12: народ начал впервые задумываться о самих основах нашего общества, нашей системы народного образования, нашем промышленном потенциале, международной политике, стратегии и обороне, способностях нашей науки и техники. Даже моральный уровень нашей нации стал объектом пристального внимания.
6: Тогда же зародились первые мифы.
13: В Америке начало возникновению одного из них положил тогдашний президент Айзенхауэр, когда на пресс-конференции через 5 дней после запуска первого спутника заявил:
5: «Вы должны вспомнить, что русским достались все немецкие ученые, работавшие в Пенемюнде».
6: Утверждение было неточным. Все знали, что советским войскам достались лишь ведущий немецкий конструктор в области электроники Гельмут Греттруп и группа инженеров-технических оформителей. А ведущий ракетный конструктор Вернер фон Браун и большинство других специалистов попали к американцам. Что касается советского руководства, то оно тоже занялось мифотворчеством, поспешив заявить на весь мир, что спутники, во-первых, являются доказательством превосходства советской науки и промышленности, а во-вторых, признаком превосходства советского общественного строя. Характерно, что теперь об этих заявлениях и та, и другая сторона предпочитают не вспоминать.
13: Как мы знаем из истории, ответом Америки на внезапный вызов всегда была мощная программа действий. Так было после военного Пёрл-Харбора в 1941 году, так стало и после технического Пёрл-Харбора в 1957 году. Уже в начале 1959 года и Советский Союз, и Америка, хотя и промахнулись, не попав в Луну, могли похвастаться преодолением силы земного притяжения, то есть достижением второй космической скорости порядка 40 000 км/ч. Первые их искусственные спутники Солнца ушли в просторы Вселенной с интервалом в 2 месяца. К 1961 году наступила эпоха крещения первых советских и американских одноместных космических кораблей. «Шепард» отправился в суборбитальный полет всего 23 днями позже старта Юрия Гагарина. Но формально это был все же только суборбитальный полет. И для Америки час настоящих, полноценных космических стартов пробил лишь в феврале следующего, 1962 года.
5: Основные проблемы, стоявшие перед штабом советского главного конструктора, ныне покойного академика Сергея Павловича Королева, были те же самые, которые мучили и американского главного конструктора Джона Ярдли, и конструкторов из компании «Макдоналд Эркрафт». Оба коллектива должны были создать космические корабли, способные выдерживать почти полный вакуум. Температуры, близкие к абсолютному нулю, невероятную жару, вызванную сопротивлением воздуха, и в заключение удар о землю или о воду. Оба коллектива создали внутри кораблей искусственную атмосферу, снабдили эти корабли ручными и автоматическими примитивными системами управления. Каждый коллектив разработал тормозные ракеты, снабдил корабли парашютами, средствами связи, энергосистемами, термосчетами, счетно-решающим устройством. Наконец, в каждом из кораблей были размещены запасы пищи, топлива, воды и всего остального, нужного для поддержания жизни космонавтов. И диву приходится даваться, что два этих коллектива, независимо друг от друга, создали столь схожие аппараты.
13: Основным различием был и остается состав атмосферы. Королев взял за основу азот, добавив к нему всего 24% кислорода. В составе земной атмосферы его 20%. И давление в 1 атмосферу. Ярдли избрал чистый кислород и давление в 1/3 атмосферы. Вообще, советские конструкторы, располагавшие в тот период более мощными ракетами, избирали простейшие конструктивные решения, поскольку им почти не приходилось считаться с экономией в весе. Кроме того, пожар, вызванный дефектом энергосистемы одного из тренажеров, заставил их с самого начала отказаться от чисто кислородного варианта. Но в остальном системы советского «Востока» и американского «Меркури» были поразительно схожи. Тем более были удивлены американские конструкторы, когда советские их коллеги, уступая нажиму задавшего темп гонки партруководства, дважды попытались совершить стыковку, что превышало возможности одноместных «Востоков». Первый раз это было в августе 1962 года, когда космонавту Николаеву в «Востоке-3» удалось приблизиться на 5 километров к «Востоку-4», пилотировавшемуся Поповичем. 10 месяцами позже Валентина Терешкова подвела свой «Восток-6» на почти такое же, чуть меньшее расстояние к «Востоку-5», где сидел Быковский. Но обе космических встречи были достижением стартовых команд. Космонавты, не располагавшие на борту электронно-вычислительными машинами, не могли, действуя на глазок, совладать со сложными законами небесной механики.
6: Тем временем и в Советском Союзе, и в Америке продолжали пышным цветом цвести космические мифы. В СССР пропагандисты, как бы не замечая перспективности американских проектов, продолжали во весь голос славить превосходство коммунистической системы, издеваясь над американскими спутниками размером с апельсин и над маломощными ракетами-носителями. В Америке же появилась легенда о том, что, мол, слабость американских ракет первого поколения на поверку оборачивается преимуществом. Что американцам, где экономия в весе кораблей, приходится изощряться, придумывая утонченные, компактные, высокоэффективные бортовые системы, в первую очередь электронные навигационные устройства, что якобы неминуемо даст в будущем важные преимущества. Начало 60-х годов и для Советского Союза, и для Америки ознаменовалось также появлением средств космической разведки. В марте 62-го года американские ВВС впервые смогли вернуть на Землю при помощи парашюта контейнер спутника Discoverer-38, совершившего 65 витков преимущественно над территориями Советского Союза и континентального Китая. Вскоре после этого спутники серии Discoverer были засекречены. В Советском Союзе через 38 дней после старта Discoverer-38 был запущен первый спутник-разведчик «Космос-2». Всего же из 200 с лишним космосов 65 выполняли задачи разведывательного характера.
5: Но если оставить в стороне задачи военного характера, Америка постепенно все больше выдвигалась на первое место в области беспилотных космических полетов, в области полетов к Марсу и Венере, что советским конструкторам долго не удавалось, в области спутников связи и метеоспутников. Тем временем, в период между 64-м и 66-м годами, на сцене появилось второе поколение космических кораблей – советские «Восходы» и американские «Джемини». Первый полет «Восхода» был выполнен экипажем из 3 человек. Второй сопровождался выходом человека в околоземное пространство. Космонавт Алексей Леонов совершил космическую прогулку ровно за 11 недель до того, как это сделал его американский собрат Эд Уайт. Экипажам советских «Востоков» мировая космонавтика обязана также весьма интересным открытием о ненужности космических скафандров в условиях корабля. Уже экипажи последних американских кораблей типа «Джемини», воспользовавшись советским опытом, с удовольствием раздевались до нижнего белья.
13: Корабли типа «Джемини» принесли Америке первую серьезную победу в космической гонке. Была проделана серия блестящих пилотируемых маневров по стыковке, чего до сих пор еще не удалось достигнуть в Советском Союзе. Самым интересным опытом была стыковка «Джемини-11» с одной из ступеней ракеты «Агена», после чего двигатели ракеты вывели корабль на новую орбиту с апогеем в 1400 километров. Это была максимальная высота, когда-либо достигнутая человеком. Программа «Джемини» явно выдвинула Америку на первое место в области пилотируемых полетов. Поскольку обе страны задались целью доставить человека на Луну, центр тяжести в последние годы все больше смещался в область беспилотных лунных станций. Начались-то эти усилия, собственно, еще в 61-м году, но первые попытки были безуспешными. После многих неудач Советскому Союзу 3 февраля 66 года удалось, наконец, мягко прилунить своего первенца Луну-9. Всего 3 месяцами позже ей составил компанию американский Surveyor-1. Что же касается орбитальных полетов лунных космических станций обеих стран, то там разрыв во времени составил немногим более 4 месяцев. И опять-таки бортовые системы и техника полетов были поразительно схожи. Едва ли не единственным существенным различием было то, что американские орбитеры ориентировались на звезду Канопус, а советские луны — на Землю и Солнце.
6: Самой трагической стороной сходства в развитии советской и американской космонавтики стали катастрофы прошлого года. В феврале сгорел первый американский космический корабль 3-го поколения «Аполло» с космонавтами Гриссомом, Уайтом и Чеффи на борту. Не прошло и 3 месяцев, как в СССР погиб вместе с космонавтом Владимиром Комаровым советский космический корабль 3-го поколения «Союз». И вот чудо, никаких мифов и легенд на сей раз эти поражения не родили. Напротив, в обоих странах раздавались голоса, протестующие против темпа космической гонки и требующие тщательного расследования. В СССР, понятно, эти голоса были глухи. В Америке они звучали вовсю. А в мировой общественности гибель космонавтов вызвала призывы объединить советско-американские усилия в таком трудном, ответственном и рискованном деле, как проникновение в космос. К сожалению, все эти призывы, вся эта критика остались без ответа. Руководители КПСС, осудив многие стороны хрущевской политики, продолжают придерживаться заданных Хрущевым темпов гонки. Судя по многим признакам, в СССР космонавтам, ученым и инженерам по-прежнему приходится считаться с партийным заданием. Во что бы то ни стало опередить американцев, раньше их высадиться на Луне. Валентина Терешкова, выступая в прошлом году в Гаване, заявила:
13: «Уже намечен экипаж лунного космического корабля. Командир его Юрий Гагарин. Включили в него и меня».
5: Сейчас, после гибели Юрия Гагарина, воспоминание об этих словах Терешковой вызывает грусть. Но темп работ продолжает сохраняться, пожалуй, даже ускоряться. До конца августа прошлого года Советский Союз мягко прилунил 2 космических станции и вывел на окололунную орбиту 3 других. Америка к тому времени добилась 2 мягких лунных посадок и окружила Луну 6 искусственными спутниками.
6: Для иностранных наблюдателей до сих пор продолжает оставаться загадкой, почему Советский Союз, улучшивший за последнее время систему управления космических кораблей и станций, до сих пор еще раз не попытался совершить пилотируемую стыковку. Может быть, одним из звеньев этого плана был злополучный «Союз-1», и смерть Комарова заставила временно отказаться от подобных планов. А может быть, советские конструкторы решили, наподобие американцев, совершить лунный старт не с промежуточной станции, а непосредственно с земной поверхности. Между прочим, первое предположение не лишено серьезных оснований. «Союз-1» был тяжелее 3-местных восходов. А пилотировал его один Комаров. Что было на борту помимо одинокого космонавта? Дополнительные баки с горючим для пилотируемой стыковки?
5: Вероятно, ответ на это даст ближайшее будущее. Тем временем гонка продолжается. Американская и советская межпланетные космические станции достигли Венеры с разрывом в 2 дня. Американцы уже испытали в полете лунную капсулу и мощную ракету «Сатурн-5», одну из тех, что должны будут эту капсулу к Луне доставить. Еще 6-7 сначала беспилотных, а потом и пилотируемых полетов «Сатурна-5» с космическим 3-местным кораблем «Аполло». И придет день отправки лунной экспедиции. В чьем графике, советском или американском, этот день наступит скорее?
2: С научной точки зрения вопрос этот второстепенен. Но кто на Земле в такой день будет придерживаться научной точки зрения? И все же хотелось бы в заключение напомнить слова навсегда ушедшего от нас пионера космоса Юрия Гагарина, сказанной им на пресс-конференции по возвращении из полета.
14: Всегда рады успехам в развитии науки в других странах. Рады приветствовать в космосе космонавтов других стран. Пожелать им хороших успехов в мирном освоении космоса и хотим сотрудничать вместе с ними в мирном использовании космического пространства.
2: На этом заканчиваем специальную передачу, посвященную памяти Юрия Гагарина.
3: Эфир 28 марта 1968 года. Золотой запас свободы. И в завершение календарь памяти. Галина Зотова о Сергее Рахманинове. Эфир 31 марта 1972 года.
15: Календарь памяти. Добрый вечер, говорит Галина Зотова. Мы сегодня поговорим на музыкальную тему, потому предлагаю вам прослушать отрывок одного романса.

Это был отрывок из романса Рахманинова «Вешние воды», пел Николай Геда. Сергей Васильевич Рахманинов родился 1 апреля 1873 года в родовом имении Онег Новгородской губернии. Умер, не дожив 3 дня до 70 лет, 28 марта 1943 года в Беверли-Хиллз в Калифорнии. Рахманинов кончил Московскую консерваторию. По классу фортепиано учился у Зелотти, а после смерти его у Зверева. По классу композиции у Танеева и Оренского. За свою экзаменационную работу по композиции, одноактную оперу «Олека», получил молодой композитор большую золотую медаль. В 90-х годах Рахманинов выдвинулся в первые ряды русских композиторов. Он уже был в то время известен, много писал. К концу прошлого и начала нашего века Рахманинов и блестящий дирижер, и композитор, и пианист, разъезжающий с концертами по России. Он даже выступал с концертными турне в качестве аккомпаниатора знаменитой певицы Нины Кошиц, которая исполняла его романсы. Концертные турне проходили с колоссальным успехом, как в России, так и за границей. Революции Рахманинов не принял, эмигрировал и всегда отвечал неизменным отказом на неоднократные предложения вернуться в Советский Союз или хотя бы приехать с серией концертов. Не то, что он отделился от России, перестал ее любить, нет. Рахманинов до конца дней своих оставался глубоко русским человеком. Скольким он помогал. Не говоря уже о многочисленных концертах в пользу русских организаций за границей, например, в пользу Парижской русской консерватории, существующей по сей день и носящей его имя. Мало того, во время Второй мировой войны Рахманинов давал концерты в пользу бойцов советской армии. Несмотря на сухость, чисто внешнюю, казалось бы, мрачность и сдержанность, был Рахманинов прекрасным, добрым и отзывчивым человеком. Место его в истории русской музыки совсем особое. Совершенно неправильно утверждение, этим грешат некоторые советские музыкальные критики, что его творчество построено на русском фольклоре. Именно русского фольклора никогда у Рахманинова не было. Что было, и в большой мере во всех его и симфонических, и фортепианных, и вокальных произведениях, это большое влияние русской церковной музыки. Да и сам он написал немало духовной музыки. Возьмите хотя бы его всенощную для смешанного хора. У Рахманинова было во всем его творчестве явное влияние восточного фольклора, это верно. Как пианист Рахманинов неподражаем. Некоторые критики ставили ему в вину сухость, чересчур большую интеллектуальность исполнения. Но когда вслушаешься в игру Рахманинова, любого произведения, любого композитора, понимаешь, что именно так он эти вещи понимал, по-другому не желал и не мог их исполнять, так как самое ценное качество Рахманинова как человека была честность, бескомпромиссность и уверенность в том, что все, что он делает, правильно.

0: Прощаюсь с вами до завтра. Ваша Галина Зотова.
1: Галина Зотова о Сергее Рахманинове. Эфир 31 марта 1972 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
10: Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят, понимаете?
11: Путин понимает, как бывает страшно, когда над головой беспилотник, но воевать все равно будет пехотой.
12: Наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
11: Россия била, бьет и будет бить. Никакие украинские ответы ее не остановят, пересказывает Ушаков разговор Путина и Трампа. Что должно случиться, чтобы Кремль все-таки пошел на переговоры?
13: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы разбираем, к чему ведут разговоры о переговорах с Москвой и к чему на их фоне Кремль готовит Россию. Президент Украины предложил Путину встретиться на саммите «Большой семерки» во Франции. Так Зеленский сам рассказал журналистам «Рейтер». Кремль ему не ответил, но в целом встречу европейских политиков Кремль трактует в качестве ультиматума.
14: Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет. На этот счет президент Путин уже высказывался в ходе своих последних выступлений на разных мероприятиях. Эти, конечно, расчеты совершенно с негодными целями и они иллюзорны, что было подтверждено и в ходе визита 3 послов Британии, Франции и Германии в наше министерство. С ними разговаривал мой заместитель. Ничего нового они не принесли.
13: Об этих последних выступлениях Владимира Путина мы вам тоже сегодня расскажем. Вместе проанализируем, спросим и ваше мнение в комментариях. Но начнем с телефонных попыток повлиять на переговоры.
15: Американскому президенту Дональду Трампу 14 июня исполнилось 80 лет, и звонки с поздравлениями стали частью дипломатической игры. О продолжительном в 55 минут звонке Путина его помощник Юрий Ушаков рассказал тоже по телефону. Про Украину Ушаков упомянул только на 6-й минуте своего пересказа.
16: Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменит критической ситуации для Украины на поле боя. Европейцы, Зеленский, несомненно, попытаются представить все точностью наоборот. И смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть.